«Радость наша в небес высоте». Андрей Смехов, пожизненно заключенный, Россия. Иначе как? После долгого летнего зноя небо нив наполняет бразды. Так и ты поступаешь со мною от духовной нужды до нужды. Водишь дух мой по знойной пустыне, чтобы я до конца изнемог и искал тебя верою в Сыне, мой Господь всемогущий и Бог, чтоб не силам своим доверялся, а во всем доверялся тебе, чтоб с тобою Всевышний сверялся, а не с личным рассудком в судьбе. И как будто бы жить очень сложно, жить вот так в эти дни и года, но иначе достичь невозможно полноты во Христе никогда.

я богаче всех. В процессе встреч и грустных расставаний, среди ничтожных нравственных лекал, я россыпи твоих обетований в духовной жажде верою взыскал. И никогда еще разочарован, с тех пор я не был в ветреной судьбе. С тех пор тобой я, Отче, избалован и радостью наполнен о тебе. Но кто поймет в безверии и в бессилии, что крестный путь превыше всех дорог? И кто поймет, какое изобилие то, что ты есть Спаситель мой и Бог? Смотрю без страха в небо голубое и ничего под небом не ищу, колени преклонив перед тобою, от милости твоей затрепещу. И восхищенный славою твоею, у трона твоего, у самых ног, всем сердцем пред тобой благоговея, вновь повторю: люблю тебя, мой Бог, и нет меня богаче на планете, хотя без злата я и серебра. Я тем богат, что я в Господнем свете вкушаю радость Божьего добра.

об истине. Сколько раз при высоком накале прожигающих души страстей люди этого мира искали у своих мудрецов и властей. Как во мраке сияние света, словно ценных крупиц золотых, так желанного сердцу ответа, что есть истина истин святых, и не знали об облике оной, и не знали ее бытия, лишь пытались придумать законы, ложью души веками пая. И никто не терпел возражения, быв уверен, что истина с ним. Воин думал, что это сражение, земледелец, что пашня под ним. Для философов мудрость и знания были истиной вечно живой, но она не водилась ни с бранью и ни с самой умной главой. Ее не было в почве на пашне, в знаниях мира, а также в вине. Это все вавилонские башни, высоты у которых вполне вряд ли хватит, чтоб людям беспечным дотянуться хотя бы рукой до возвышенной истины вечной, чтоб найти драгоценный покой. Только мир и не ведал об этом в круговерти своей суеты. Мир не ведал, что истинный светом было в жизни не что-то, а ты, все создавшись своею десницей, ибо ты и всесилен, и свят. А когда ты решил им открыться, то не узнан ты был и распят.

иной мир. Страданиям дали времени и смерти. Не знает каждый, что он наг и сир, познав себя и мир познав, поверьте, что есть гораздо лучший Божий мир. Он есть, я знаю, там за облаками, его дано мне было посмотреть. Туда стремились многими веками все те, кому положено стареть и умирать обыденною смертью, сомкнуть навек и вежды, и уста. Но все, кто верил в Господа, поверьте, вселялся в Царство Вечного Христа.

не горюй. Все пройдет, и печали, и боль. Будет край и тоске, и тревогам. Только в них ты себе не позволь унывать перед Господом Богом. Ибо что на печали взирать, проходящие тенью по тверди, и зачем на земле умирать от уныния духа до смерти? И зачем тяготеть от обид, забывая Господнее имя? Всякий будет обидой убит и отравлен, как ядом, своими грустью серой и черной тоской, кровью сердца их долго питая. Пусть хранит благодатный покой та душа, что чиста и святая. Пусть ликует всегда о Христе, находя в нем во всем изобилие. Радость наша в небес высоте, а на прахе тоска и бессилие.

учиться любить. Сколько солнышко будет лучиться и ветра по ущельям трубить, нам повелено Богом учиться безгранично друг друга любить. О священной любви вдохновение не приходит на час или два, ибо вечность живет не мгновенье, ибо вечностью вечность жива. Все ветшает, тела и страницы, камни, страны и даже моря. Лишь любовь неизменной хранится вечной сущностью Бога Царя. Лишь она на земле неземная, и она лишь на небе вовек неизменна, как это я знаю, и лишь ею земной человек может быть на Иисуса похожим, уподобившись Богу Отцу. И любовью Господнею тоже мы приходим к святому венцу. И поэтому будем учиться безгранично друг друга любить, сколько солнышко будет лучиться и ветра по ущельям трубить.

«Жизнь после смерти на основании Библии». В основу своей темы хочу взять притчу о богаче и Лазаре. Луки, 16 глава, 19 по 31 стих. В этой притче Иисус Христос рисует нам реальную картину потустороннего мира. Два человека – это две жизни, две смерти, две вечности, совершенно противоположные одна другой. По-разному люди живут и по-разному умирают. Кто живет праведно, тот и умирает праведно, без страха. Лазарь означает «Божья помощь». Он был праведником не потому, что был нищим, а потому, что полагался целиком на Бога. Лазарь лежал у ворот богача и питался крошками, падающими со стола богача. В восточных странах в те времена все объедки выбрасывались на улицу, где их подбирали бродячие псы. Нищему Лазарю приходилось делить с ними эти объедки, а псы, приходя, лизали струпья его. Когда Лазарь умер, ангелы отнесли его на лоно Авраамова, где он обрел утешение. Богач жил иначе. Он одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Он брал от жизни все, что мог, но пришло время и тоже умер. Смерть – участь всех людей. Все на земле призрачно, лишь одна смерть реальна. После смерти богач оказался в аду. Ад – это место, где грешная душа страдает в ожидании страшного суда Божия. Здесь, на земле, он пиршествовал блистательно, жил в свое удовольствие, о нуждах близких не заботился, о спасении своей души думать было некогда. Когда же умер и попал в ад, сразу же прозрел и все понял, что есть вечность, есть загробная жизнь, есть воздаяние за грехи. Поднял глаза и увидел Лазаря на лоне Авраамовом. Лоно Авраамова у евреев обозначалось как райское место, где душа праведника блаженствует. А в Талмуде у евреев сказано, что лоно Авраамова и ад расположены так, что из одного места можно видеть, что делается в другом. Это видно и из притчи Иисуса Христа. Когда богач увидел Лазаря на лоне Авраамовом, это еще больше увеличило его муки. Ему стало досадно, что этот презренный Лазарь, который лежал у ворот его, теперь так блаженствует с Авраамом. С 24 стиха описывается диалог. Богач обращается с просьбой: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда пошли Лазаря в дом отца моего, ибо у меня еще 5 братьев есть. Пусть он им расскажет, как я мучаюсь и страдаю тут, и только потому, что не хотел переменить свой образ жизни». Авраам отвечает: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
Эта притча Христа о богаче и Лазаре говорит нам, что там изменить что-то уже будет невозможно. Что посеешь здесь, то и пожнешь там в вечности. Решать вопрос спасения души нужно здесь, так как из ада не будет выхода, не будет пути назад и не будет возможности спастись. Из ада никого не выпускают. Заключенные там вечно горят в огне и терпят такие муки, которые описать невозможно. «Я мучаюсь в пламени сем». Так вопиет душа богача. Ад и муки ада всякий представляет себе так, как он этого желает. Но каковы они на самом деле, никто определенно не знает. Но они страшные. В послании Иакова 2.19 читаем, что сам сатана трепещет и боится его. Если для бесов страшна гиена огненная, то тем более должна она людей приводить в трепет и ужас. О ад! О вечность! Как грешник, зная все это, может продолжать жить во грехе и не думать о том, где будет проводить вечность? Дьявол для того убеждает нас, некоторых, думать, что нет ада, нет вечной жизни, так как, по словам Христа, Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус Христос постоянно и многократно говорил о гиене огненной. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Если соблазняет тебя нога твоя, отсеки ее. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, ибо лучше тебе с одной рукой, с одной ногой, с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя руками, с двумя ногами и с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Дорогой читатель, ныне сходи умом в ад, чтобы потом не сойти туда всем телом навсегда. Ад – это место телесных страданий, место мучительных угрызений совести. Ад – это место самого скверного общества, это место позора, это место, где никто не сжалится над твоею душою. Ад – это место, где нет никакого представления о любви. Ад – это место, где никто никому больше не верит, и никто ничего доброго ни от кого не ожидает, где потеряна последняя надежда на какую бы то ни было помощь. Сам Христос через Иоанна говорит, из какого общества состоит озеро огненное. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, их всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Туда будут повержены и смерть, и ад, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Откровение 21:8, 20:14-15.

Ад – это место, где находится самое подлое общество. Иоанн Златоуст говорил: «Один день мрака в аду ужаснее всех зол жизни. Подумайте, что в аду нет конца мучениям. Там страдания будут вечны. Огонь гиены совсем не похож на здешний огонь. Он не угасает, он вечен, он жжет, палит, мучит, а не умерщвляет». Это мы слышим из диалога богача с Авраамом. И потому сами бесы веруют и трепещут, зная, что близок им конец. Один неверующий европеец хотел убедить верующего индуса в том, что вера его бессмысленна, потому что, как он утверждал, никакого Бога не существует. «Ну что сделал для тебя этот Бог?» – спрашивал он насмешливо. «Он спас меня», – ответил индус. «Что ты хотел этим сказать?» – удивился европеец. «Выйдем, я хочу показать тебе это», – был ответ. На дворе он сгреб сухие листья в кучу, нашел червяка и посадил его на самый верх. Затем он поджег вокруг листву, в то время как удивленный насмешник наблюдал за этим. Как только огонь приблизился к бедному червю, тот начал отчаянно извиваться. Но все его попытки выбраться из огня были обречены на неудачу. Не было никакого выхода. Наконец человек протянул руку и освободил червя из опасного положения и опустил его на свежую траву, где он был в безопасности. «Вот кто для меня Христос», — объяснил он. «Я был обречен на огонь в аду и не мог избежать его. Я был проклят и обречен на погибель, однако Он освободил меня через Свою жертвенную смерть. Он спас меня, как пожарник спасает человека от огня. Он принял меня, презренного, умирающего червя, в свое сердце». Европеец молчал пораженный. Хотим мы того или нет, но без Христа мы все находимся в подобном положении червя. Мы не хотели бы дальше оставаться в заблуждении, но огонь приближается и в конце концов поглотит нас. Разве только мы сами раньше позволим Богу спасти нас? Человек создан был не для ада, как и ад не для человека. Для человека Богом приготовлено спасение во Христе. И если человек все же там окажется, то лишь потому, что сам захотел этого, сам это избрал. Бог никого не бросает в ад. Люди сами идут туда. Как в раю, так и в аду будут одни добровольцы. Никто не сможет обвинить Бога. В вашей погибели будете повинны вы сами. Только две участи возможны для человека – небо или ад. Точно так же есть для человека два господина – Христос и дьявол. Кому вы служите, с тем господином и вечность будете проводить. Нам часто говорят: «Вы пугаете людей адом», а на самом деле ад уже здесь, на земле, а не где-то там. Посмотрите, что творится на земле, это же сплошной ад. Да, ад и рай берут свое начало уже здесь, на земле. Это верно. Но на земле нет ада, так как в аду нет воды, а здесь есть. В аду нет проповеди Евангелия, а здесь вы, по милости Божией, слышите ее. И, наконец, там в аду нет христиан, а здесь они пока еще есть. Спрашивают: «Но где же все-таки находится этот ад?» Но какое тебе и мне до этого дело, где эта гиена огненная? Нужно знать, что она есть, и думать о том, чтобы туда не попасть. Одно знаю на основании Слова Божьего, что он существует,
и находится в конце вашей жизни, если вы не принесете ее к ногам Иисуса. И запомните, от ада, как и от рая, человека отделяет один шаг, а вот между раем и адом вечная пропасть. Но ад создан не для тебя, а для дьявола и ангелов его. И если вы там окажетесь, в этом повинны будете вы сами. Для вас Бог приготовил спасение во Христе Иисусе. Там на Голгофе, где страдал и умирал Христос, разрешилась мировая проблема греха. Сколько неправды в жизни прожитой сделано мной и тобой. Все на Голгофе было покрыто жертвой Христа дорогой. Дорогой читатель, если ты опустился на дно греха и не видишь выхода, Христос силен и оттуда извлечь тебя и подарить тебе новую жизнь. Жизнь, полную смысла, счастья, радости, жизнь веры и надежды на вечную жизнь. Решение за тобой. Господь говорит: «Обратитесь ко мне все концы земли, и будете спасены». Исайя 45:22. «И приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6:37. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов 16:31. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Иоанна 10:28. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. «Это обетование Божье для нас, и мы можем на них положиться. Слово Божье говорит: Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» Числа 20:19. «Все мы странники и пришельцы здесь на земле, и мы не должны забывать, что все мы однажды придем к своему концу. А потом, Слово Божье говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд». Евреям 9:27. Но вопрос заключается не в том, умрете вы или нет, а в том, готовы ли вы к смерти, ведь потом суд. В вечности человек должен встретиться со святым и справедливым Богом и увидеть всю свою греховность. Осуждение совести будет его мучением, и это будет длиться не год и не тысячу лет, а во веки веков. Итак, впереди вечность. Где будешь вечность проводить? Ты, кто путем греха идешь. Где будешь вечность проводить? Ты, кто в неверии живешь. Где будешь вечность проводить? Греху предавшийся душой. Где будешь вечность проводить? Ты, для кого Христос чужой. Где будешь вечность проводить? Ты, за кого Он умирал? О, дай ответ, где будешь вечность проводить? Отто Шульц.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

0: так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий.
1: Евангелие по Матфею 25:13.

0: Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого.
1: Евангелие по Матфею, 24 глава, 37-39 стихи.

0: Как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!»
1: Евангелие по Матфею 25:5-6.

Средства массовой информации все чаще и чаще сообщают о бесконечных конфликтах и войнах. Кажется, что человечество сошло с ума, ориентируясь на эгоизм и себялюбие, не думая о других. Неужели этому не будет конца? Все чаще и чаще мы слышим о страшных землетрясениях, ураганах, эпидемиях и катастрофах, уносящих миллионы человеческих жизней. Не является ли это все полночным криком для людей? Души людей все больше и больше впадают в растерянность, уныние и депрессии от всего, что им приходится видеть и слышать. Неужели для человека нет на земле покоя?

0: Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого.
1: До того дня. Итак, пока еще день спасения. В наше напряженное и прагматичное время многим кажется, что уже нет потребности в милосердии и сочувствии. Некоторые люди, находящиеся в нужде, даже гордятся тем, что принимают помощь. Может быть, современный человек слишком очерствел для того, чтобы выражать свои внутренние чувства? Опираясь на опыт служителей Господа, распространяющих Евангелие, можно определенно сказать, что в наше время совесть людей огрубела больше, чем когда-либо раньше. Поэтому Бог вынужден применять необычные средства для того, чтобы разбудить равнодушные сердца. Каждый день мы слышим известия о различных катастрофах и бедствиях. Случайно ли это? Конечно же нет. Все это исходит от Бога. Это Его наказание. Увы, люди более чем часто не понимают этого. И в лучшем случае говорят: «Нам повезло». Зло.

До каких же пор это будет продолжаться? Если с тобой, дорогой слушатель, что-то случилось, то подумай о своей вине перед Богом. Через различные события Он стучит в твое сердце. Он любит тебя и хочет быть услышанным тобою. Он желает предостеречь тебя от самого большого несчастья, от вечной гибели.

0: и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания».
1: Вторая книга Моисея, Исход 34:6-7. В книге Откровения говорится о судах Бога, которые вскоре придут на землю. Они падут на тех, кто во время благодати не уверовал в благую весть Бога об искуплении во Христе Иисусе. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Книга Откровения 9:20-21. «И даже ужасные язвы, от которых многие погибнут, не смягчат сердца людей, ибо и тогда они не покаются в своих грехах». Не проявляется ли эта тенденция уже сейчас? Люди не задумываются над истинными причинами современных катастроф и войн. Нет истинного покаяния, хотя Бог старается предупредить человечество о предстоящих судах. Радио, телевидение и печатные издания подробно освещают все ужасные события, происходящие практически ежедневно на нашей земле. И многие люди слышат, видят или читают об этом. Но люди привыкают к череде этих событий и не делают должных выводов. Они заглядывают в свое собственное сердце, откуда исходит зло и нечестие, и не хотят покаяться перед Богом. Слово Бога серьезно обращается к каждому человеку.
0: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.
1: Деяния апостолов 17:30-31.

Это куча проблем. Это масса забот и депрессий. Это ряд нерешенных серьезных дилемм. Это шквал сатанинской агрессии. Мы вздыхаем так часто, но редко поем. Мы тоскуем, заботимся, бедствуем. И так мало мы думаем в горе своем о причинах, родивших последствия. Ищем выход везде, но не там, где он есть. Забываем о смысле страдания. Поуютнее желаем устроиться здесь, в школе скорби, борьбы и скитания. И на Бога надежду свою возложив,

В наше время, когда так стремительно растет население Земли, грех все шире и шире распространяется в мире. Многие оправдывают себя тем, что это делают все. Но действительно ли это делают все? Чем больше людей появляется на Земле, тем больше греха мы видим вокруг себя. Оккультизм, сексуальные извращения, наркотики и алкоголь – это лишь некоторые, уж очень заметные проявления греха. Даже к чему-то из этого списка люди уже не относятся как к греху. Что-то стало обычным, тривиальным, безобидным для многих людей. Но действительно ли грех безобиден?

0: Уменьшаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие.
1: Книга пророка Осии 4:7.

0: ни выходящему, ни входящему. Ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши.
1: Вторая Хроник или Вторая Паралипоменон 15.5.7.

0: Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его.
1: Книга пророка Исаии 3:10-11.
0: Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.
1: Галатам 6:7.

Самое страшное при этом то, что люди пытаются успокоить свою совесть, отрицая Бога. В лучшем случае они изображают его в образе доброго старичка, сидящего на небе, уча этому своих детей. Не будем же обманывать себя. В своем слове Бог говорит, что не позволит исказить истину. Если он еще не начал свой суд, то это только благодаря своей любви и долготерпению. Адам и Ева когда-то жили в раю в общении и гармонии с Богом. У них все было, но непослушание Богу привело к греху, который в свою очередь привел к нарушению общения со святым Богом и к смерти. Бог изгнал их из рая, и проклятие распространилось на все человечество. Страдания и горе, которые мы видим вокруг и сами испытываем, исходят от греха и непослушания Богу. И все же Бог в своей любви указывает на выход из этого положения. Смерть Господа Иисуса Христа на кресте Голгофы открыла путь грешному человеку, путь к Богу через веру и покаяние. Прими же и ты, дорогой слушатель, Господа Иисуса как своего Спасителя и признайся Ему в своих грехах. Тогда ты сможешь обрести вечную жизнь и радость общения с Богом, ибо теперь время благоприятное, теперь день спасения.

Отрицание Бога – опиум для бессовестного и глупого. Современники наши – копии отступившего сына блудного. Что нам нравится, то и нравственно, проповедует им неверие. Оттого заблудились, странствуя, люди в зарослях лицемерия. Обращаются в демагогии, рассуждая атеистически, а душа без Христа в агонии задыхается астматически. Рвутся в космос, лезут в атомы, в мир генетики, кибернетики, а танцуют, как бесноватые, конвульсивно, как эпилептики. Поклоняются треугольнику, картам, водке и падшим женщинам. Появляются в сердце колики, на душе роковые трещины. А в душе от неверия вакуум, пустота в душе отрещелого. Несмотря на конфеты сладкие, несмотря на звуки стерео. В мире этом есть путь единственный в приготовленные обители. Воскресение, жизнь и истина, личность Господа и Спасителя. Вонный день с Иисусом встретятся, независимо от желания, эти грешники, эти грешницы, чтобы мучиться в адском пламени. Приближается стрелка к полуночи. Христиане, имеете масло ли? Мир нуждается в скорой помощи и духовной помощи.

0: обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего.
1: Псалом 32 или 31 в синодальном издании с 3 по 5 стихи.

В 1975 году банк небольшого городка Ксантен подвергся нападению и вооруженному ограблению. Одна заложница погибла. Ужасное преступление. Несмотря на все усилия полиции, преступника так и не удалось найти. Он исчез. Со временем дело забылось. Только один человек не смог его забыть. Сам преступник. Деньги не принесли ему счастья. Более того, он не смог отделаться от все время преследовавшего его угрызения совести. Ровно через 13 лет и 2 дня после ограбления банка преступник предстал перед полицией. Теперь, когда ему было уже 32 года, он позвонил в полицию города Ксантена и сознался в своем преступлении. Он заявил, что хотел покончить жизнь самоубийством, так как был болен раком, но так и не смог этого сделать. Но в жизни любого человека, даже если он не грабил банк или не совершал явных преступлений, есть какие-то нечестные поступки, о которых он никогда не хотел бы вспоминать. Грехи прошлого терзают нашу совесть. Совесть как бы говорит нам, что есть проблемы, с которыми мы не можем справиться в одиночку. Есть ли тот, кто может нам в этом помочь? О да! Правоохранительные органы нам здесь не помогут. Единственный, кто способен сделать это, Господь Иисус. Он понес наказание Бога за грехи, в том числе и за твои, дорогой слушатель. Приди же к Нему таким, какой ты есть. Ведь еще время благоприятное, еще день спасения.

0: Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души.
1: Притчи Соломона 11:30. Привлекать души – это нечто иное, нежели привлекать сторонников в каком-либо движении, партии, церкви или группе. Из Писания и опыта мы знаем, что этого добиваются, прилагая огромные усилия. Много времени, сил и средств тратится на это. Но если души не приведены к Господу Иисусу, чтобы обрести в Нем спасение и мир, то такие усилия не одобряются им. Как сурово порицает он поведение иудеев за то, что они привлекают людей не за тем, чтобы вести их к истинному Богу.
0: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые».
1: Евангелие по Матфею 23:15. Нет. Истинный покой душа обретает у того, кто сказал:
0: «Придите ко мне, и я успокою вас».
1: Евангелие по Матфею 11:28. Апостол Павел привел Господу Иисусу тысячи душ, но он не гордился этим, находя радость в служении Господу. Маленькая девочка в доме сириянина Неемана могла указать своему господину путь к пророку Бога, который вылечил его от проказы. Бог упомянул об этом случае в своем слове. Вторая книга царей или Третье царство в синодальном издании, 5 глава. Потому что в его глазах одна единственная душа столь важна, что для ее спасения он отдал своего возлюбленного сына. Как известно, проказа – это образ греха. Также и Филипп должен был покинуть поле своей деятельности, чтобы указать путь спасения одному единственному евнуху. Деяния апостолов 8:26-40. Как хорошо, когда и мы прежде всего послушны Духу Святому в своем служении, сознавая собственную слабость. Для Бога важна наша верность.

0: Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день.
1: Притчи Соломона 27.1. В наш дом часто заходил пожилой сосед. Как-то раз моя верующая мать спросила у него о том, сколько ему лет. Затем она сказала, что ему необходимо подумать о конце своей жизни, чтобы умереть в блаженстве. Сосед ответил:
0: «О, для этого еще есть время. Я предполагаю прожить еще лет 7».
1: Но уже в следующее воскресенье он умер. Бог дал ему не 7 лет, как он того хотел, а всего 7 дней. А сколько осталось жить нам на этой земле? Бог всегда говорит о том, что день спасения – сегодня, а не завтра или через 7 лет. Его слово призывает нас.
0: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших».
1: Евреям 3.15.
0: «Теперь день спасения».
1: 2 Коринфянам 6.2. Бог предлагает свое спасение, и мы не должны им пренебрегать или откладывать его. Завтра у нас может уже и не быть времени, чтобы принять это даруемое сейчас спасение. И для этого есть только один посредник между Богом и человеком – Иисус Христос. Прими же эту весть сейчас. Что же касается нашего вечного будущего, то это образно можно представить из слов пророка.
0: «Если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет».
1: Екклесиаст 11.3. Другими словами, когда человек умирает, то изменить его участь в вечности уже невозможно. Было бы величайшим безумием тянуть с вопросом вечного спасения. Сегодня, сейчас нам нужно уладить свои отношения с Богом, ибо завтра может быть уже поздно.

0: закончилась еще одна игра. Смерть победила. И в побежденных ты. Ты проиграл. Где жизни сила? Не бьется сердце, вздоха нет в груди, мечты разбиты. Ворота преисподней впереди уже раскрыты. Подталкивает кто-то.
1: Ну, шагай.
0: Торопит, злится. Тяжелый запах ада испугал. Душа боится.

и к дьяволу в объятия навсегда душа не хочет. Сопротивляется идти туда, в мрак вечной ночи.

какая безысходная печаль, и душат слезы. О, если б возвратиться, хоть и на час, но плакать поздно. Не убежать, не спрятаться нигде. Тебе так страшно. Ты выбрал сам навеки свой удел. Ты в проигравших. Не верил ты, что существует ад ужасной бездной? Пришлось поверить. Но нельзя назад. Нельзя исчезнуть. Нет сил кричать. И кто услышит здесь? Но крикнул все же. О, где-то голубое небо есть. Спаси, о Боже, о Боже. И гулким эхом отозвался стон. Душа проснулась. О, слава Богу, это только сон. И жизнь вернулась.

но ты предупрежден. Теперь реши, что выбираешь. На предложение дьявола скажи: «Я не играю». Для тех, кто с дьяволом в одной игре, мрачна дорога. Проснувшись, ты беги, беги скорей в объятья к Богу.

0: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?
1: Евангелие по Луке 12:20. Первого ноября 1988 года газеты сообщили о смерти одной женщины. Это была знаменитая женщина, а иначе о ее смерти не было бы сообщено. Речь идет о Кристине Анасис. Смерть наступила внезапно во время одного из приемов в Аргентине. Диагноз – инфаркт. Была ли ее жизнь счастливой? Вряд ли. Хотя она имела миллионное наследство от своего отца, ее жизнь проходила неспокойно. Одиночество, беспокойство и жизненные неурядицы сопровождали ее на протяжении всего ее жизненного пути. 4 раза она выходила замуж и столько же раз разводилась. В 1971 году она предприняла попытку самоубийства. В течение 26 месяцев она потеряла родителей и брата. Конечно, она имела много денег и могла позволить себе все, но счастье и душевный покой невозможно приобрести за деньги. И вот наступил час смерти, которая не остановилась и перед такой богатой женщиной. В тот момент ей уже ничто не могло помочь. Ни деньги, ни ее известность, ни что-либо другое. Дорогой слушатель, возможно, ты не богат и не знаменит, но может быть и наоборот. Но к этому стремиться нет никакого смысла, ибо единственное, что будет иметь значение вечности, это твое отношение к Господу Иисусу. Ты должен решить этот вопрос здесь, на земле. Нейтрального положения нет. Твои грехи искуплены драгоценной кровью Господа Иисуса, но ты должен поверить в это и покаяться перед Богом. Только так ты сможешь обрести мир с Богом и вечную жизнь.

0: перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа.
1: Деяния апостолов 20:21. Покаяние означает внутреннюю позицию, которую занимает кто-либо по отношению к Богу. Это также нравственный приговор, произносимый человеком самому себе и своим делам. Покаяние – это не просто некое духовное переживание. Это гораздо больше, чем просто раскаяние, которое можно ощутить, если сожалеешь о каком-то поступке. Кто кается, тот признается пред Богом, что находится на ложном пути и хочет найти истинный путь. Он сознается Богу в своих грехах и осуждает не только свои поступки, но и свое греховное состояние. Когда блудный сын стоял перед своим отцом, он не только сказал:
2: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой»,
1: но и сказал также:
2: «Я недостоин называться сыном твоим».
1: Евангелие по Луке 15:21. Таково покаяние, как его характеризует Библия. Покаяние пред Богом сопровождается верой в Господа Иисуса Христа. Бог хочет явить свое милосердие, а Господь Иисус умер на кресте Голгофы для того, чтобы каждый мог получить прощение и мир с Богом. Такова благость Бога, ведущая нас к покаянию, чтобы Он мог нас простить.

0: и свет Твой, и истину Твою. Доведут они меня.
1: Псалом 43 или 42 в синодальном издании, 3 стих. В наши дни мы буквально завалены разными видами литературы. Книжные магазины и киоски переполнены книгами и журналами. Современные технологии открыли для людей доступ к информации в электронном виде, что по-настоящему перегрузило все человеческие ресурсы. По последним данным статистики, ежегодно в мире выпускается более 500 тысяч различных наименований книг в разном виде. Чтобы прочитать их все, нам не хватит жизни. И люди тратят много времени на чтение книг, журналов и газет. Есть много пустых и даже вредных книг и журналов. Через прочтение их сердца людей наполняются злом, горечью, насилием и раздражительностью. Появляются дурные мысли и неуверенность. Возникают, к примеру, такие вопросы. Почему у меня дела идут не так хорошо, как у других людей? Почему я не такой, как тот человек? Почему? Почему? Почему? Дорогой друг, но пытался ли ты найти ответы на эти вопросы в самой важной книге – Библии, Слове Бога? Возможно, что при первом чтении ты поймешь очень мало. Библию невозможно прочесть как роман или газету, но только в этой книге мы можем найти ответы, которые дает сам Бог. Нам нужно искать помощь у Бога и следовать тому, что Он говорит. Только Он может указать нам истинный путь. Мы нуждаемся в Его свете, который способен осветить нам путь. Этим светом является Слово Бога. Оно же является и истиной, открывающей нам мысли и слова Бога и Его указания, если только мы искренне желаем узнать это. Попытки найти Бога где-то в ином источнике, в мирской литературе, философии или поэзии, не принесут никакого успеха. Дорогой слушатель, читай Библию ежедневно, ибо только это способно умудрить тебя для твоего спасения.
2: Книга священная, вечно нетленная, пусть же узнают люди. Ты благодатная, сердцу приятная, в каждом любовь разбудишь. Душой возгораю, когда я читаю книгу великих чудес. Книга желанная, Богом нам данная, вестница Божья с небес. Чистая, ясная, вечно прекрасная, словно живая вода. Слово обильное, нравственно сильное, дух укрепляет всегда. Заветы Христовы снова и снова сладко вас сердцу читать. Всем погибающим, в муках страдающим, льется через вас благодать. Книга раскрытая, нет, не забытая, людям покой ты даешь. Нет с тобой схожих, всех ты дороже, к вечной нас жизни ведешь.

0: Как лампа в месте бездорожья злого, скитальцу светит, освещая путь, так ты, Господь, своим мне светишь словом, чтоб видел я, куда в миру шагнуть. О, как бы шел я к цели в полном мраке, когда б меня так верно не вело по этому пути, где всюду ложные знаки, сияние слова мирно и светло.
1: В каждом человеке живет непреодолимое стремление к чему-то высокому, светлому, чистому, святому. Откуда это в человеке? Память хранит что-то возвышенное, что-то такое родное-родное, неземное. Но что это и где его найти? На земле. Постоянное стремление к каким-то идеалам, подвергавшееся не раз разочарованиям, возникающее вновь и вновь. Но где же этот идеал?

Творение несет не только грустный признак увядания, признаки страдания, печали и горя, но прежде всего признак смерти. Причиной тому является грех. Бог есть первооснова жизни, обладая в самом себе только бессмертием. В нем не происходит изменения, и в нем нет и тени перемены. В нем нет страданий и горя, в нем обитает только мир, радость и блаженство. Но человек подвержен всякому страданию и скорби. С детства и до глубокой старости тоскует необращенный земной странник по чему-то возвышенному и прекрасному. Человек поистине неудовлетворенное существо, беспокойное, блуждающее, и поэтому мучимое сатаной своими страстями и прихотями, это несчастный странник, у которого нет родины, нет единения с Богом, мира и радости. О, бедный бездомный странник! Если бы ты только почувствовал, как ты потерян, порочен и грешен, как велика твоя беда, и что ты живешь без родины и без Бога, ты создан для Бога, и не можешь прийти к покою, пока не успокоишься в Боге, так приди же к Нему через Иисуса Христа, Спасителя. У Него ты обретешь прощение и мир, родину, где полностью утихнет твоя тоска, и ты будешь вовеки вечные хвалить и прославлять Его.

0: Люди очень много посвящают своего личного времени заботе об улучшении быта, удобствах, пополнению интеллектуального капитала, причем у каждого свой источник, из которого черпается информация, развлечениям и так далее. И когда перед человеком встает очередная проблема, его голова, перегруженная информацией, начинает искать подходящие для разрешения этой проблемы. Но вот беда. Оказалось так, что ничего подходящего не нашлось. Как же быть теперь?
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: во второй – лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
1: Вторая книга Моисея, Исход, глава 36. «И стал работать Веселиил и Оголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Оголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какой то занимался, и сказали Моисею, говоря: «Народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из скрученного весона, из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусною работою». Глава 37. «И сделал Веселиил ковчег из дерева ситим, длина его 2 локтя с половиною, ширина его 1,5 локтя, и высота его 1,5 локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг него золотой венец, и вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его, и сделал шесты из дерева ситим, и обложил их золотом, и вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег, и сделал крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиною, а ширина 1,5 локтя, и сделал 2 херувимов из золота чеканной работы, сделал их на обоих концах крышки, 1 херувима с одного конца, а 2 херувима с другого конца, выдавшимися из крышки, сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями, и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу, крышки были лица херувимов. И сделал стол из дерева ситим, длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1,5 локтя, и обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец, и сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его, и вылил для него 4 кольца золотых, и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы вставлять шесты для ношения стола. И сделал шесты из дерева ситим, и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чашки, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его

яблоки его и цветы его выходили из него. 6 ветвей выходило из боков его, 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки были наподобие миндального цветка, яблоки и цветы на одной ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на другой ветви. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из него, яблоко под первыми 2 ветвями, и яблоко под 2 ветвями, и яблоко под 3 ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему 7 лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева сетим. Длина его локоть и ширина его локоть 4-угольный, вышина его 2 локтя, и из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделал 2 кольца золотых, с 2 сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его. Шесты сделал из дерева сетим и обложил их золотом. И сделал мира для священного помазания, и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти. Глава 38. И сделал жертвенник всесожжения из дерева сетим, длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, 4-угольный. Вышиною в 3 локтя. И сделал роги на 4 углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью. И сделал все принадлежности жертвенника: горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, рот сетки из меди, по окраине его внизу до половины его. И сделал 4 кольца на 4 углах медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева сетим и обложил их медью. И вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Пустой внутри из досок сделал его. И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания. И сделал двор. С полуденной стороны к югу завесы из крученого весона длиною во 100 локтей. Столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных. Крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных. Крючки у столбов и связи их из серебра. И с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10. Крючки у столбов и связи их из серебра. И с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей. Для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. И для другой стороны завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора из крученого весона. А подножие у столбов из меди.
крючки у столбов и связи их из серебра. Верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона, длиною в 20 локтей, вышиною 5 локтей, по всему протяжению подобно завесам двора. И столбов для нее 4, и подножий к ним 4 медных. Крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скинии и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселиил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина, и с ним Аголиаф, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленной и вессонной ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золото, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. С 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше, по пол сикля с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий и 100 талантов по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора. Глава 39. Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и весонными нитями искусною работою. И сделали у него нарамники связывающие, на обоих концах своих он был связан, и пояс эфода, который поверх него одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного весона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он их на нарамники эфода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею.
и сделал наперсник искусною работою, такою же работою, как и фот, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. Он был четырехугольный. Двойной сделали они наперсник, в пядень длиною и в пядень шириною. Двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это первый ряд. Во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз. В третьем ряду яхонт, агат и аметист. В четвертом ряду хризолит, оникс и яспис. И вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых. 12 было их по числу имен их. И на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен. К наперснику сделали толстые цепочки, витою работою из чистого золота, и сделали 2 золотых гнезда, и 2 золотых кольца, и прикрепили 2 кольца к 2 концам наперсника. И вдели обе плетеные цепочки из золота в 2 кольца по концам наперсника. А 2 конца 2 цепочек прикрепили к 2 гнездам и прикрепили их к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили к 2 другим концам наперсника на той стороне, которая находится к эфоду внутрь. И еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили их к 2 нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепили наперсник кольцами его, кольцам эфода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода и чтобы не отставал наперсник от эфода, как повелел Господь Моисею. И сделал верхнюю ризу к эфоду, тканную всю из голубой шерсти. И среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось. По подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. И сделали позвонки из чистого золота и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из весона тканные, и кидар из весона, и головные повязки из весона, и нижнее льняное платье из крученого весона, и пояс из крученого весона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. И сделали полированную дощечку, диадиму святыни, из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати, «Святыня Господня». И прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтоб привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее, покров из кож бараньих красных и покров из кож синих, и завесу закрывающую, ковчег откровения и шесты его, и крышку, стол со всеми принадлежностями его, и хлебы предложения,
светильник из чистого золота, лампады его, лампады, расставленные на нем, и все принадлежности его, и елей для освящения, золотой жертвенник и елей помазания, и благовоние для курения, и завесу ко входу в скинию, жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы и подножие, завесу к воротам двора, веревки и колья, и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания, одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священодействия. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали. И благословил их Моисей. Глава 40. И сказал Господь Моисею, говоря: «В первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою, и внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампады его, и поставь золотой жертвенник для курения перед ковчегом откровения, и повесь завесу у входа в скинию, и поставь жертвенник всесожжения пред входом в скинию собрания, и поставь умывальник между скинию собрания и между жертвенником, и влей в него воды, и поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора, и возьми елей помазания, и помажь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято. Помажь жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая, и помажь умывальник и подножие его, и освети его, и приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою, и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне, и сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их». И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния. И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее, распростер покров над скинию и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею. И взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху, и внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею. И поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии, вне завесы, и разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил светильник в скинии собрания
против стола на южной стороне скинии и поставил лампады пред Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою, и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею, и повесил завесу при входе в скинию. И жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания, и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею. И поставил умывальник между скинией собрания и жертвенником, и налил в него воды для омовения. И омывали из него Моисей и Аарон, и сыны его руки свои и ноги свои. Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Исход, в последних главах которой речь идет о строительстве скинии. Одним из самых важных предметов скинии был ковчег, названный Ковчегом Завета, потому что в него Бог повелел Моисею положить каменные скрижали с написанным на них законом. Ковчег находился в святом святых скинии, а впоследствии храма, и наличие его упоминается вплоть до вавилонского пленения израильтян. По возвращению из плена о ковчеге ничего не говорится в Священном Писании. Что же случилось с ковчегом? В одной из неканонических книг, а именно во второй книге Маккавея, передается рассказ о том, что во время разрушения храма Соломонова пророк Иеремия спрятал ковчег и жертвенник курения на горе Нево, и что сопровождавшие забыли дорогу к тому месту. Там также говорится, что Иеремия предсказал о том, что это место останется неизвестным до тех пор, пока Господь снова не соберет свой народ. По всей видимости, на этой версии основаны современные приключенческие фильмы о поисках ковчега. Однако нужно обратить внимание на слова, переданные через пророка Иеремию. В третьей главе этой книги говорится о том, что когда Господь соберет свой народ, то не будут говорить более «Ковчег Завета Господня», он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. Вот такое будущее ждет израильский народ, а пока мы вместе с доктором МакГи изучаем первые трудные шаги этого народа в качестве особой, избранной Богом нации. Текст лекции, посвященной 36, 37 и 38 главам книги «Исход», читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на том, как велось строительство скинии. Мы выяснили, что участвующие в этом строительстве делали все с большим старанием и желанием. Один молодой священник как-то сказал мне: «Мне нравится служение, но я не люблю проповедовать». И я предложил ему немедленно оставить это занятие. В служении Богу не место людям, которые не любят изучать и проповедовать Слово Божие. Если ты не можешь выполнять работу с энтузиазмом, не можешь проповедовать с воодушевлением, то тебе не место в церковном служении. Мне как-то довелось услышать проповедь моего собственного ученика. С каким трудом, с каким напряжением, с какой скукой он говорил: «Друзья мои, если в ваших проповедях или вообще в вашем служении Господу нет энергии, живости, жизни и энтузиазма, то лучше не служите вообще. Богу не нужны люди, которые в душе хотят заниматься чем-то совсем иным». Посмотрите, как отозвался на призыв Моисея Веселиил. И он ведь не спешит на футбол и не на пирушку с друзьями. Нет, Веселиил спешит на работу для Господа. Если в церковь в воскресенье придут прихожане, переполненные энтузиазмом и восторгом, то весь город побежит посмотреть, что же там происходит в этой церкви. Работу для Бога нужно делать с радостью и удовольствием. Апостол Павел в 5 стихе 14 главы послания к римлянам сказал: «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Вот как надо служить Господу. Мы должны полностью удостовериться, что служим Ему потому, что сами этого хотим, потому что сами хотим порадовать Его. А в 16 стихе 9 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел снова говорит: «Горе мне, если не благовествую». Павел хотел благовествовать всем сердцем. Вспомним и тех 300 воинов Гедеона, которые, подойдя к воде, не наклонились и не опустились на колени, чтобы попить воды, а зачерпывали воду рукой и не переставали наблюдать за врагом. Они приговаривали: «Где же эти мадианитяне? Мы хотим с ними сразиться». Этот эпизод можно найти в стихах с 5 по 7 из 7 главы книги Судей Израилевых. Именно такой энтузиазм и такая энергия нужны Богу сегодня. Теперь прочтем стихи с 3 по 5. «И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребность святилища, чтобы работать». Между тем, еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря, «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». Это единственный известный мне случай, когда людей просят больше не приносить дары и пожертвования. Оказалось, что люди уже принесли намного больше, чем было необходимо для строительства и украшения скинии. Я лично ничего подобного в своем служении не видел, да и вообще не слышал, чтобы кто-либо когда-либо делал подобные приношения. Прочтем теперь 6 стих. «И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить». Людей призывают, чтобы они более ничего не приносили. Им объясняют, что принесли уже всего достаточно. И это особенно удивительно, если мы вспомним, что эти люди только что вышли из рабства. У них до этого никогда ничего не было. И теперь, когда в руках у них оказалось настоящее богатство, можно было бы ожидать, что они с большой неохотой будут с ним расставаться. Но своему Богу они жертвуют щедро, с радостью и желанием. Что бы вы ни делали для Бога, у вас должно быть именно такое настроение и такое отношение. Этого хочет сам Бог. Он хочет, чтобы мы жертвовали Ему с радостью. Наше поклонение Богу и наши пожертвования Ему должны приноситься добровольно. В этой главе мы снова читаем о различных деталях, предметах и частях скинии. Действительно, все это несколько похоже на повтор. Однако, замечу, до этого мы изучали своего рода архитектурный проект строительства скинии. Теперь же следим за самим строительством. Необходим ведь не только проект и материалы. Скинию нужно еще и построить. Вот в этой главе израильтяне и начинают строительство. Прочтем 8 стих, рассказывающий про покрывало для скинии. «И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из крученого виссона, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти. И херувимов сделали на них искусную работу». Это был покров для всей скинии. Этим покровом закрывали все части и предметы скинии, когда пускались в путь. Египетский крученый виссон символизирует праведность Христа. Он олицетворяет его характер и его служение. Он олицетворяет ту праведность, которую Христос дает нам, чтобы мы могли покрыть себя и стать рядом с Ним. Здесь важно понять, что Христос вполне способен выполнить все наши желания и утолить нашу нужду. Он способен спасти, избавить и сохранить нас. Покрывало из козьей шерсти, покров из бараньих кож, брусьей, подножья – все эти детали так или иначе олицетворяют Христа. Скиния была 30 локтей в длину, 10 локтей в ширину и 10 в высоту. Она была сделана из дерева акации, а брусья были покрыты золотом. Толщина их была 1,5 локтя. Во время перехода все предметы обстановки священники из колена Левина несли на своих плечах. а вот эти брусья везли на повозках, так как они были очень тяжелыми. Золотые брусья устанавливались вертикально. На каждом были специальные шипы, которые плотно входили в серебряные подножия, так что получалось, что вся скиния покоилась на серебре, которым олицетворяется искупление. Скинию скрепляли шесты, их пропускали через особые кольца, и они укрепляли скинию. Скиния была очень компактным сооружением. В скинии была внутренняя завеса, которая разделяла скинию на два помещения. Меньшее – святое святых, и большее – святилище. Любая деталь скинии олицетворяет какую-либо сторону личности или какой-либо аспект жизни Господа Иисуса Христа. А теперь мы начнем изучать 37 главу книги «Исход». В ней мы узнаем, как Веселиил строит ковчег, крышку ковчега, стол для хлебов предложения, светильник, жертвенник курения. Мы также прочтем о елее для помазания и о благовонном фимиаме. Все, о чем говорится в этой главе, уже рассматривалось в предыдущих главах книги «Исход». Вместо того, чтобы приводить стихи, которые я уже цитировал, я лишь еще раз повторю и обобщу самые важные места и положения. Поговорим о плане скинии. Как вы помните, во внешнем дворе скинии находились два предмета – медный жертвенник и умывальник. Войдя в святилище, вы находили три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Во святом святых находился ковчег завета, покрытый крышкой. В скинии было три части и, соответственно, три входа в них. Во-первых, ворота в весоновой ограде, которая окружала скинию. Во-вторых, вход во святилище. И третий вход вел во святое святых, куда первосвященник входил только раз в году в день очищения, о чем мы прочтем в книге Левит, и кропил крышку кровью. Все семь предметов обстановки скинии были расставлены в определенном порядке. Медный жертвенник символизировал крест Христов, у которого мы получаем прощение грехов. Умывальник символизировал омовение или очищение Христом своего народа. Этот умывальник – место, где мы исповедуем свои грехи и получаем прощение и очищение. Святилище – это место поклонения. В нем находится золотой светильник, символ и образ Христа, свет Слова. Стол для хлебов предложения – это изображение Христа как хлеба жизни, которым мы питаемся. Жертвенник курения – это место молитвы. Жертвенник курения свидетельствует, что Христос – наш ходатай и заступник. В послании к евреям написано, что жертвенник курения находится во святом святых, а не в святилище. Потому что наш заступник и ходатай сейчас на небесах. А в те времена жертвенник курения находился во святилище. Туда и вы, и я можем сегодня прийти. Когда верующие хотят поклониться Богу, они приходят во святилище. Исповедь, хвала, благодарение, ходатайство, просьбы – все это элементы поклонения. И все это происходит в святилище. Если вам нужен свет, который дает мир, то вы выходите из скинии наружу. Но если вам нужен свет светильника, то вы должны войти внутрь, чтобы служить Христу. Вы должны руководствоваться не мудростью мира, а жить светом Слова Божия. Святой святых олицетворяет Христа, пребывающего в присутствии Бога. В послании к евреям говорится, что мы пришли к престолу благодати. Именно крышка ковчега олицетворяет этот престол, и именно здесь мы можем найти и благодать, и милость в тяжелые времена. Когда Христос пришел на землю, Он не только воплотил в жизнь образ, созданный скинией. Скиния в пустыне всегда находилась как бы в горизонтальной плоскости. Ее установили на земле, а брусья и шесты укреплялись в ее подножье. Но когда Христос искупил наши грехи, Он вознес скинию вверх. Крест явился тем жертвенником, на котором Агнец Божий был распят за наши грехи. Он умер на кресте, чтобы спасти нас, но затем Он вернулся на небеса, где живет и сегодня, делая наше спасение вечным. Святое святых сегодня на небесах. Чтобы обратиться к Богу, мы идем не к какому-нибудь конкретному человеку и не в какое-нибудь здание. Мы смотрим вверх, в небеса, и обращаемся прямо к Нему, к Богу, через Иисуса Христа. Как сказано в 5 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». А где сегодня находитесь вы, друзья мои, по отношению к скинии? Может быть, вам нужно стать у медного жертвенника и попросить о спасении? Очень многим, называющим себя христианами, нужно именно туда. Быть может, вам нужно исповедать свои грехи около умывальника, чтобы очиститься? Или вы живете сегодня в полной тьме? Тогда войдите в святилище и живите светом золотого светильника. Быть может, жизнь ваша слаба и бескровна, и для хорошего питания вам нужен хлеб жизни. Быть может, ваша молитва едва жива, и вам надо стать перед жертвенником курения, а может быть, вы попали в беду, и вам нужны милость, благодать и помощь. Что ж, все это вы можете получить сегодня. Обратитесь за помощью к Богу, который хочет благословить и вести вас дальше по жизни. Теперь мы переходим к изучению 38 главы книги «Исход». В ней мы читаем о работах над жертвенником для всесожжения, медным умывальником, двором, а также обо всех пожертвованиях израильтян. Начиная с 25 главы, мы подробно изучили план и проект скинии. И вот Веселиил и его помощники начали ее строить. По сути дела, к началу 38 главы здание скинии уже возведено. Но, насколько я понимаю, не все еще установлено на свои места. В этой 38 главе подробно рассматривается двор. Как мы увидим, в книге чисел над скинией находилось облако, и когда это облако приходило в движение, Израиль снимался со стоянки. Впереди процессии священники несли на своих плечах ковчег. Когда облако останавливалось, Израиль также остановился на стоянку. Ковчег ставили на песок, а вокруг него устанавливали скинию. Затем возводили стены из брусьев, покрытых золотом, а через кольца на брусьях пропускали шесты, закрепляя таким образом скинию. Затем на брусья клали четыре покрывала – вессоновое, козье, баранье и синих кож. Как мы уже знаем, красота скинии была видна только изнутри. Все в скинии говорило о поклонении, хвале, почитании Бога и о благословении людей. Внешний двор был 100 локтей в длину и 50 в ширину. В нем находились медный жертвенник и умывальник. Именно здесь совершалось очищение от греха. Грешник подходил к воротам и останавливался. Священник вводил его во внешний двор. Грешник клал свою правую руку на голову жертвенного животного, которое он приносил, агнца, козла или тельца. Затем животное убивали, и священник на жертвеннике приносил его в жертву. Человек мог дойти только до этого места. Далее его уже замещал священник. Священник останавливался у умывальника и омывался, чтобы чистым войти в святилище. В святилище, как мы уже знаем, находились три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Все они символизируют поклонение. Затем путь священнику преграждала завеса, которая отделяла святилище от святого святых, и далее он идти уже не мог. Он не входил во святое святых, где находились ковчег завета и крышка, ибо только первосвященник, замещавший весь израильский народ, входил в это помещение один раз в году. Читаем первый стих 38 главы. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим, длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четыреугольный, вышиною в 3 локтя. На медном жертвеннике приносили жертву и очищались от греха. Именно сюда народ приходил, чтобы избавиться от своих грехов. После строительства этого жертвенника никаких других жертвенников делать было нельзя. Это был единственный путь к Богу, и любой другой жертвенник, построенный где бы то ни было, явился бы святотатством. Жертвенник стоял на возвышении по той же самой причине. На нем избавлялись от греха. Никакого поклонения или благословения человек не мог получить до тех пор, пока не приходил к медному жертвеннику. Рога на жертвеннике свидетельствуют о способности Иисуса Христа спасать. Существует множество наставлений и указаний, как подходить к жертвеннику и как ухаживать за ним. Важно, однако, помнить, что на этом жертвеннике люди очищались от греха. Прочтем теперь о медном умывальнике. Вот 8 стих. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди, с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания». Умывальник, как видим, сделан из меди, а точнее из отполированных медных пластинок, которые, как мы уже упоминали, женщины в то время использовали в качестве зеркал. Женщины совсем не изменились с тех пор. Зеркало – это символ Слова Божия, ведь Библия показывает верующим, что им необходимо очищение. Для очищения служил этот умывальник. Сегодня можно увидеть аналогичную картину. В ванной у нас есть зеркало, а под ним умывальник. Зеркало само по себе не смоет вашу грязь, равно как и закон сам по себе не спасает вас. Далее я читаю стихи с 9 по 11. «И сделал двор с полуденной стороны к югу, завесы из крученого весона длиною во 100 локтей, столбов для них 20». И подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы 100 локтей, столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра». Крученый весон символизирует человеческую природу Христа, которая отделяет человека от Бога. Иногда проповедники заявляют, что нам якобы надо лишь следовать учению Христа, и тогда мир наступит на земле сам по себе, даже если вы отрицаете божественность Христа. Но это совершенная неправда. Человек не может достичь мира иным способом, кроме как через кровь, пролитую Христом. Та самая весонная изгородь, символизировавшая человеческую природу Христа, отделила человека от Бога. И жизнь Христа нас вовсе не спасает. Она нас осуждает, а спасает нас смерть Христа. Слово Божие Искиния – это как книга с картинками. Если вы внимательно вглядитесь в эти картинки, вы поймете, что жизнь и учение Христа не могут спасти вас, поскольку вы никак не соответствуете ни жизни Христа, ни его учению. И в жизни каждого человека должно наступить время, когда он все поставит на свои места и скажет наконец, сам себе правду. Одно учение Христа не спасет вас, друзья мои. Спасает только смерть Христа на кресте. В следующей передаче мы продолжим изучение 38 главы книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как происходило строительство скинии. Вначале народ принес все необходимые для работы материалы, а затем избранные Богом умельцы приступили к строительству скинии по заранее намеченному плану. Интересно, что народ приносил свои дары потому, что их к тому влекло сердце. В этом была истинная причина их щедрости. К работе над скинией их привлекало расположение сердца, и результатом этого явилось то, что приношений оказалось больше, чем достаточно. Как мы узнаем из дальнейшего повествования книги «Исход», все работы были проведены точно в соответствии с повелением Божьим. «Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали», говорится в 39 главе книги «Исход». Такое отношение свидетельствовало о проявленном в этом случае послушании народа израильского Богу. Бог дал самые точные указания относительно устройства всей скинии. Малейшая деталь этой скинии была заранее точно определена. Бог не требовал, чтобы человек заканчивал предложенный им набросок. Он не оставил пустого места, которое человек мог заполнить по своему усмотрению. «Смотри, сделай их по тому образцу, который показан тебе на горе», — предупреждал Бог Моисея. В данном случае израильтяне сделали все, что им было повелено, не больше и не меньше, чем следовало. И в этом заключается урок для нас, современных христиан, урок послушания.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: За тобой.
1: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Елена Чамарцева из Красноярского края. Приветствую тебя, сестра.
2: Здравствуйте.
1: Елена приехала к нам из города Лесосибирского, который находится, по-моему, в 300 километрах, да, где-то
2: 350.
1: От города Красноярска, и не на юг, а на север, то есть из таких суровых мест. Прежде чем мы начнем эту программу, я хотел бы, Лена, чтобы мы с тобой помолились, и я возьму эту честь на себя, обратимся сейчас к Господу, чтобы Он благословил нас и наших слушателей.
2: Хорошо.
1: Отец наш Небесный, благословенный вовеки, благодарим Тебя за Иисуса Христа, который воистину есть Спаситель, воистину Освободитель и путь истины и жизни. Действительно, только с помощью Господа нашего Иисуса Христа мы можем преодолевать все вот зависимости, всю греховную обремененность и иметь надежду на те вечные пажити, которые Ты обещал любящим Господа нашего Иисуса Христа. Благодарю Тебя за дорогую сестру Елену, которая нашла время прийти в нашу студию и засвидетельствовать о Твоей чудной любви невыразимой и о силе благодати Твоей святой. Поэтому просим Тебя, благослови нас и благослови также особенно тех слушателей, которых будет касаться эта программа, Господь, этой темы наркомания, алкоголизм. Поэтому просим Твоего благословения. Без Тебя ничего не можем делать. Нуждаемся в Тебя, Отец наш Небесный, и молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
2: Аминь.
1: Хорошая традиция нашей программы, Лена, что у нас в простой, такой непринужденной обстановке гость нашей программы, и я думаю, это большая честь вообще для каждого человека засвидетельствовать об Иисусе Христе. Согласна с этим?
2: Конечно.
1: И я хотел, чтобы ты рассказала о своей жизни, как она складывалась, что в ней было, и как ты встретилась с Господом нашим Иисусом Христом, как сделала вот этот самый главный выбор в твоей жизни.
2: Угу. Ну, мне сейчас 26 лет. Я сама из города Москвы, ну, представили меня как из Красноярского края, потому что туда я как раз поехала в христианский центр, в город Лесосибирск, и сейчас туда и возвращаюсь тоже. Вот, сюда приезжала повидать родных, близких. Жизнь моя очень, конечно, изменилась, но я хочу вам рассказать вкратце, так как жизнь моя была до этого и как она у меня складывалась. То есть я начну, наверное, с 15-летнего возраста, потому что с этого все и началось. Я была такой девочкой хорошей, как бы в семье, хорошо училась, посещала всякие кружки. У меня были всевозможные преподаватели по английскому языку, по французскому. То есть бабушка моя, она занималась моим воспитанием, жила не с родителями, а с бабушкой, потому что родители у меня развелись, когда мне было 7 лет, и как так получилось, что осталось я жить у бабушки. Вот, и с 15 лет я начала пробовать курить траву, то есть я даже не говорю вот сейчас про пиво, потому что как-то пиво тоже мы пили так иногда, но самое такое вот, что для меня как открытие, как мне казалось, это вот употребление гашиша и травы, вот я считала, что это очень интересно, что это не вредно, что это, наоборот, как-то способствует развитию умственных способностей. Я начала рисовать, писать стихи какие-то. Мне казалось, что это, ну, действительно способствует вот развитию каких-то талантов.
1: Скажи, ты сама это решила или кто-то тебе это сказал? Вот как это было? Попробуй вспомнить.
2: Ну, у нас как-то курили все, причем я общалась с людьми, которые постарше меня года на 3 были. И они мне сказали, попробуй, это так весело, это интересно. И, ну, мне стало нравиться. Вначале в компании, а потом я даже любила, покурю с ними, я ухожу домой, мне рано надо было очень приходить домой, бабушка у меня ругалась. И я в комнате занималась своими делами, потому что я рисовала, писала стихи, то есть мне это нравилось. Я даже стала одна курить, у меня и дома и трубка лежала, и все курительное. То есть как-то так и гулять я ходила, я общалась с природой, мне казалось, что вот что-то такое происходит. Это какое-то окно казалось в таинственность какое-то, что вот я приоткрываю дверцу такую. Вот было очень интересно. Но Курила я очень долго, на протяжении лет, наверное,

0: на 4. Причем уже курил до такой степени, что, ну, я постоянно жила вот в таком состоянии, хотя я училась вот в колледже при Министерстве иностранных дел, и я даже сейчас вот не понимаю, как я его закончила, честно говоря, потому что я все время курила, а потом мне в какой-то момент показалось, что я тупее, что вообще память у меня не работает, и я вообще не могу учиться. То есть я поняла, что эта трава так действует на меня, что надо вообще прекращать, потому что, во-первых, я стала себя очень как-то плохо чувствовать от нее, потому что теряла связь с реальностью, то есть мне становилось страшно. И я поняла, что мне надо это бросать, потому что у меня едет крыша, как мне казалось. Вот, и я перестала курить. Для меня это все был такой этап, и я вот на этом закончила. Больше, ну, может, пару раз там еще после этого пробовала, но так все больше. Потом какое-то время опять я пила пиво. Ну, пиво я пила вообще постоянно, даже когда курила. То есть, ну, был какой-то перерыв такой, когда я просто вот пила пиво. А потом в 2000 году я познакомилась со своим мужем, будущим. Он старше меня на 3 года. И как-то стали мы вначале, ну, общаться, когда познакомились, потом решили пожениться. И вот его круг общения, там вообще уже люди были, они были постарше. То есть там 30-летние были там, мне было 20 лет, а там были 27, вот так, такой возраст. И компании, они нюхали героин. Тогда это было как-то модно среди вот их круга общения. И, ну, дали попробовать мне. Помню я вот этот первый раз свой, когда мне вообще очень понравилось, и я подумала, это так здорово, вот бы весь мир перетянуть в это состояние. Такое какое-то спокойствие, что все хорошо, ну, какая-то уверенность такая, то есть какая-то надежда на будущее, даже можно так сказать. То есть, не знаю, и как-то это стало периодически происходить, то есть нормально к этому относились, и я тогда начала работать уже. Дима, вот он тоже работал, муж мой. Все нормально у нас было, были деньги, и иногда вот мы позволяли себе там раз в неделю вначале нюхать героин, потом это стало чаще, чаще. И в один прекрасный день к нам приходили друзья, все вместе мы это делали. В один прекрасный день, я помню, как мы разворачиваем эту бумажку, а порошка там мало. И они говорят, что делать, на всех не хватит, если нюхать, это перерасход, надо, ну, начинать уже колоть просто, потому что, ну, так, и вообще это лучше, колоться это лучше, чем нюхать, это совсем другое. И я помню, тогда была паника, потому что у меня очень много знакомых в районе, которые употребляли тогда наркотики, которые уже кололись, и я видела, что с ними происходит, я видела, как люди попадают вот действительно в зависимость такую, я считала, что это очень страшно. И я говорила, что не вздумайте это делать, я этого делать не буду. Они мне сказали просто, ну, не хочешь, как хочешь, но мы будем, так что тебе ничего не остается. И вот здесь передо мной стал выбор просто, делать или не делать. И я подумала, ну как же я с ними, и ну ладно, ничего, я попробую. Ну, уколов я никогда не боялась, то есть нормально. Я, кстати, вот не помню как-то этот первый раз, я помню уже последующий, но вот это я как-то не помню.
1: А ты имеешь в виду свои ощущения?
0: Да. Почему-то у меня вот это стерто как-то, я не помню, что это понравилось мне, не понравилось, я даже, ну, не знаю. Я просто помню, что потом это уже нюхать, я считала, какие-то дураки нюхают, надо колоться, потому что и приход, и все это сразу в кровь. Когда нюхаешь, это минут 15, ты еще ждешь, потом какое-то действие идет у героина, а тут сразу выброс в кровь происходит моментально. То есть, ну, и все, так и началось, как-то нормально все это.
1: И муж тоже считал, что это все нормально и хорошо.
0: Да, мы думали, сейчас чуть поколемся, всегда успеем бросить,
1: да,
0: когда
1: поймем. Ты всегда была уверена в том, что вот как у других, так не будет, да?
0: Конечно.
1: Что у меня-то это не может быть.
0: Конечно.
1: Как у Васи, у
0: я
1: Пети,
0: считала,
1: у Лены.
0: Что. Я считала, что очень глупые люди становятся наркоманами. Я считала, что это какие-то, ну, действительно, не от большого ума. То есть я думала, сейчас я поколюсь, но у меня все под контролем. Я работала по своей специальности, секретарь-референт, в фирму устроилась. А муж работал, он в Аэрофлоте, бортпроводником был. И летал в командировки. Было все нормально, была у нас трехкомнатная квартира, машина. Ну, все, что нужно для жизни у нас было.
1: Плюс еще героин.
0: Да, плюс еще героин, который придавал нам, не знаю, что вот.
1: Что вы особенные радость. Какие-то, да?
0: Да.
1: В этом мире какие-то вы особенные. Такое было чувство, нет?
0: Ну да, я вообще все время считала, что я какая-то особенная. Да.
1: Понятно. Ну, в сказках как оно бывает? Чем дальше, тем страшнее, да?
0: Да.
1: Можно так примерно сказать, что
0: можно
1: было
0: так
1: в своей
0: сказать.
1: Жизни, да? Ну вот. И что же дальше было?
0: А дальше произошло, что мы начали ссориться, потому что мы уже стали делить количество точек, кому больше достанется, и почему это у тебя на две точки больше, чем у меня, ну, в шприце раствора. Вот. И получилось так, что я от Димы ушла жить к своим родителям. Вот. Но через два месяца он пришел, сказал, что очень меня любит, чтобы я возвращалась. И как-то позвонил, говорит, у меня для тебя кое-что есть, тебе очень понравится, приезжай. И я помню, я перед работой к нему приехала, он открыл мне дверь. И говорит, вот этого ты еще не пробовала. И дает мне шприц. Я говорю, что это такое? Он говорит, ну попробуй, тебе понравится. То есть позже он мне сказал, ну я сама поняла, это винт, наркотик, стимулятор. То есть винт, он очень варится, это такой долгий процесс, часа два, наверное, два с половиной. Пол таблицы Менделеева там содержится, так все наркоманы говорят, пол таблицы Менделеева. То есть такой очень, ну, серьезная такая вещь. И получается так, что мы опять с ним сходимся, вот как-то на этой волне, наверное, что какие-то новые ощущения, начинаем по новой мы. Отношения наши, как бы жизнь наша, начинаем по новой. И я опять к нему переезжаю, и уже мы начинаем употреблять вот этот винт. И потом впоследствии Дима сам начинает его варить прямо дома. То есть у нас дом постепенно превращается в притон постоянно. То есть к нам приходят люди, которые все это покупают. И иногда я смотрела, думаю, ничего себе, у меня дом полон людей, которых я вообще даже не знаю. Один раз пришла какая-то девушка, что меня очень возмутило, она даже мне не сказала «здрасте», я думаю, ничего себе, я помню, тогда так разозлилась, прям выгнала всех, сказала так, идите вы, во что превратили дом. То есть были периодически какие-то такие ситуации, что mm-hmm. я вообще думала, что такое происходит-то вообще. Ну, вот так употребляли мы в течение года винт, и тоже в один прекрасный момент я поняла, что мне просто как-то плохо от него. То есть я начала слушать какие-то голоса, я начала ощущать чьё-то присутствие, и я подумала, что опять у меня едет крыша, я просто схожу с ума. И был такой эпизод, когда я дома была одна, тоже под воздействием этих вот наркотиков. Было такое, я лежу, я помню, открывается дверь входная, я прекрасно прям слышу это. И я зову: «Дим, это ты?» А ответа нету. Дверь закрывается опять на ключ, и шаги такие. То есть по коридору, и чувствую, что приближается к моей комнате, и как будто ключи кто-то вертит, ну, на пальце, вот звук такой. И я понимаю, что это не Дима, но понимаю, что это кто-то приближается. Вот тогда я чуть не выпрыгнула с седьмого этажа, я помню, очень испугалась, и я не знаю, даже не помню, что меня остановило. Потом уже, я как-то у меня тоже это стерлось, я потом помню, что пришли друзья, и они стали меня там как-то в себя приводить, потому что у меня был какой-то, ну, испуг очень сильный, и я вообще не поняла, что это было. То есть вот такие вещи какие-то. Мне казалось, я еще Диме говорила, говорю, у нас в квартире, по-моему, кто-то живет, какие-то духи, и вообще не понимаю, что происходит. Он мне сказал, что ты уже докололась, у тебя уже совсем. Нельзя тебе ничего употреблять, буду я один это делать. Ну, как это? Как это один-то, а я как?
1: Да, тяжелая история, конечно. Я обратил внимание, ты два раза сказала, что ты в первом рассказе про траву, про курение, и здесь, что результат после всех вот этих вот радостей, результат, собственно, один. Ты два раза сказала, что тебе стало, ну, стало такое тебе ощущение, что ты сказала, что крыша едет, да?
0: Угу.
1: Страх, неуверенность какая-то, и вот даже до таких вот состояний полного вот такого психоза, или как, я не психолог, не могу сказать, как это все называется. Другими словами, можно сказать, что очень тяжело становится человеку, да?
0: Да, у меня было какое-то ощущение.
1: Вот интересно, если бы было еще 6 там, или 10 ступеней, да, вот как бы могли бы мы представить с тобой, да, там трава, потом то, героин, винт и так далее. Вот все-таки человек такое вот существо, если он просто существо физическое, будем говорить, да, он так вот и будет карабкаться по этой лестнице, вот согласись, да, что вот опять больше, больше, опять падение, значит, следующее, то есть, ну, наверное, до тех пор, пока просто еще жизнь остается в этом человеке, до тех пор, пока он не умрет. Конечно, тут как можно остановить? Ну, я думаю, никак нельзя остановить, потому что назад возвращаться уже человек не может, поскольку его уже это не интересует, да?
0: Угу.
1: Наверное,
0: ну,
1: тебе
0: да.
1: Скажи, там, покури травки, ты скажешь, да что, вы, ребят, смеетесь, что ли? То есть путь только вперед. А вперед это куда? Либо с седьмого этажа, либо в петлю. Собственно, вот это вот вперед это туда получается. Мы послушаем сейчас с тобой песню, а потом вернемся к нашему общению.

по улице, вечерняя тишина, все тише, но сердце бьется, по венам кровь гоня, я вижу знакомый двор, знакомые бордюры, что в памяти засели старой партитурой. Все тот же серый фон, все тот же дым, он в легких побывал, теперь подъезд покрытый им. Подростки, пацаны, девчонки прячут сигареты и пиво за спиной, герой будущих куплетов, без запретов, вот девиз этих героев.

отвечает. Между жизнью и смертью смерть побеждает. Сделай шаг вперед и вниз падешь стрелой. А может птицей вы с небес коснуться бы рукою. О боже, страшно как, я жить хочу, если серьезно. Стой, куда ты, держись, еще не поздно. И вдруг в глазах моих вся жизнь мелькнула мысли. А в ней моя судьба без Бога, без любви и тоже смысл. Подъезды в пиво, чердаки, и я решился. Ведь можешь боль ту превозмочь ты вместе с Богом, если он жизни не жалел, даруя всем любовь. Подарит и тебе мечтание грез и нежных снов. На коленях стоит, ладони сложены. Господи, прости, без тебя так сложно мне. Господи, прости, без тебя так сложно мне. Теперь в подъезде тишина, и слез пропал недавний след. Она нашла любовь пуста, и горя больше нет. Но как же много их в подъездах тех сердец, что не понимая счастья, плачут в темноте. Сколько бед видала, сколько выстрадала, по ночам мечтала о контрольном выстреле. Все, пора, настал момент остановиться, и как Иисус по-настоящему влюбиться. Сердце треснуло, растеклось, расплавилось. Не удержит ни любви в себе, ни жалости. Что же сделали? С кем в игру сыграли мы? Кто живет у нас? Кто будет теперь вести? Душа не плачет, сколько слез оставлено. По бетону в прах растоптана повержена. Что сказала бы? Чем она отравлена? Как шоссе колесами изъезжено. Глаза в кровь, слезы солью, как наждачкой. Ни следа на ней, ни грусти и ни радости. Но лицо за простыней полупрозрачное. Ты увидишь, ты услышишь шепот, будь прости. Не позволишь поколениям не зриться в пропасть вырытую для мечты потерянной. С тобой сердце и душа и лицо. Только с Богом не шагается уверенно. Сердце треснуло, растеклось, расплавилось. Не удержит ни любви в себе, ни жалости. Что же сделали, с кем в игру сыграли мы? Кто живет у нас, кто будет теперь вести? Душа не плачет, сколько слез оставлено. По бетону в прах растоптана повержена. Что сказала ты, чем она отравлена?

ты увидишь, ты услышишь шепот, будь прости. Не позволишь поколениям не зриниться, пропасть вырытую для мечты потерянной. С тобой сердце и душа и лицо, только с Богом мне шагается уверенно.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Елена Чамарцева из Красноярского края. Лена уже сказала, что она сама москвичка, но жизнь ее так сложилась, что вот сейчас она находится в городе Лесосибирске Красноярского края, в христианском центре, где вместе с ней также проживают... Сколько у вас там человек?
1: Шесть.
0: Шесть человек, которые отдали эту борьбу, борьбу с зависимостью наркотической, отдали ее в руки Иисуса Христа, Господа нашего. Поэтому они называются христианские центры. Итак, Лена, мы уже большую часть рассказа твоего послушали. Хотелось бы вот уже узнать, как же дальше события развивались.
1: Дальше события развивались следующим образом. С мужем своим я развелась. Все это закончилось разводом. И очень вскоре я вышла второй раз замуж, и у меня родился ребенок, и я переехала совершенно в другой район, то есть жизнь у меня поменялась, общение, вот этот круг. И я ничего не употребляла, потому что связи не было с теми друзьями, и я и не хотела, я очень считала, что действительно вот этот муж новый и ребенок, что, ну, честно говоря, я все время верила, что есть что-то такое, не знала, что это Бог, но я была уверена, что это какое-то спасение мне послано откуда-то свыше, что у меня появилась новая возможность. Вот это вот то, что я родила ребенка, оно меня возродило как-то жизни, к жизни и дало новое вот желание что-то делать, к чему-то стремиться. Но я родила ребенка, и прошло буквально, наверное, месяца три, может быть, четыре, и я начала пить, выпивать. То есть муж у меня очень много работал, он постоянно ездил в какие-то командировки, и так как район был новый, у меня как-то и друзей там не было. Были мамы, которые с колясками, с детьми гуляли, но мне как-то неинтересно с ними было. То есть родственной души я там не нашла. И я начала вот так выпивать, и, ну, как-то тогда нормально закрывала глаза на то, что какие-то проблемы, мне как-то легко было. Но все это закончилось тем, что если начиналось это с бутылочки пива в день, закончилось тем, что я уже стала выпивать бутылку водки в день. То есть, когда муж мой приходил, он приходил очень поздно, я была вообще пьяная, никакая, а он все время начинал со мной вот разбираться, и почему я пью, и не мог понять причину. И то есть мы настолько потеряли как-то вот взаимопонимание с ним, и было очень тяжело, то есть кончилось это все разводом. Два года мы прожили с ним. Я пила очень сильно, меня пытались лечить всякими способами, покупали вот эти рекламируемые лекарства и кодировали даже один раз. Но это ни к чему не привело, то есть я сама вроде и хотела как-то избавиться от этого, но я понимала в то же время, что я без этого не могу. Вот я в выпивке находила какую-то отдушину и успокоение на какое-то время, то есть я, ну, как-то уговаривала себя, все нормально, все будет хорошо. И получается, значит, так, что вот мы разводимся, и кроме всего этого, как бы это был такой стресс для меня, очень тяжело, второй развод, как-то я это очень переживала, так такая личная трагедия. Но у меня забирают еще и ребенка, и хотят в результате и материнских прав лишить, то есть муж говорит, что ну зачем мать алкоголичка ребенку моему, то есть я буду за ним ухаживать. Вот. И я вообще пускаюсь во все тяжкие, я начинаю вообще запиваться после этого. То есть у меня смысл вообще потерян, я понимаю, что никому не нужна, что ничего я не могу.
0: Главное, что ты ничего не можешь. Может быть, ты и понимала, что нужна там родным и так далее, но вот что ничего не можешь сделать.
1: Ничего не могу.
0: Вырваться, чувствуешь, что в сильных руках, да, и вырваться невозможно.
1: Да, ведь было же желание как-то. Ну, да, вот я действительно понимала, что я не могу. И получается так, представляете, что я встречаю мужа своего первого. А он все те годы, вот три года мы не виделись, он все те годы, пока у меня и там период трезвости какой-то был, и когда вот эти проблемы с выпивкой начались, он все это время кололся, не переставая. Когда я с ним встречаюсь, он уже опять он употреблял героин, потому что он очень много лет сидел вот на винте на этом, Думал он, что героин он не вернется больше, тоже так, такие там у него истории всякие были. Ну и получается так, что мы встречаемся в этот период и...
0: Ну да, тебе плохо, ему плохо.
1: Ему, да, друг друга находим опять. Начинаем с ним употреблять опять наркотики. Всё. У него уже к тому времени не было трехкомнатной квартиры. У него к тому времени уже не было машины, и он нигде не работал. То есть мы куда уже приехали, новое место, где мы жили, это уже однокомнатная квартира была. И тоже с употреблением наркотиков, этих, конечно, я меняла места работы очень много. То есть пытались как-то вылезти, но не знаю, как-то нереально все это. Я сама понимала, что это как-то уже невозможно, что я настолько уже даже полюбила вот эти наркотики, что я даже и бросать, наверное, не хочу. Я как-то уже вообще не знала, что делать. Думаю, наверное, я наркоманка, наверное, это по жизни. Вот. Ничего с этим не сделаешь. И получается так, что у нас очень большие долги. Везде кредиты мы понабрали. То есть кругом всем должны за квартиру огромный долг, что мы даже, когда звонили нам в дверь по домофону, мы даже не подходили. Это же было страшно, потому что участковый, я знаю, периодически ходил, обход делал квартир. И к нам постоянно приходили вот эти бумажки, что надо платить за квартиру. То есть, я не знаю, вот этот страх, он опять со всех сторон как-то все теснее как-то вот окутывал. И страшно как-то становилось, уже какая-то безысходность. Я вот уже чувствовала, что какой-то конец, наверное, должен быть уже. И последний вот этот год, когда опять вот я вернулась к героину, у меня очень участились случаи передозировки. То есть один раз вообще, я не знаю, как меня откачали, потому что уже ни сердце не билось, ничего, губы синие. То есть было очень так...
0: Это медики откачивали, да?
1: Медики не откачивали, мы побоялись к медикам, потому что подумали, что меня поставят на учет и милиция, все это будет связано, просто побоялись. Отвезли вначале, есть такие ночные, я не знаю, как они называются, вот где все время доктора есть какие-то, вот такие, даже не знаю, как назвать их. Отвезли, я вроде так там очухалась себя, пришла так, и меня друзья быстро оттуда забрали, потому что испугались. Ну и друзья, там никому же не хочется попадать, там и милиция, и все эти дела. И...
0: Да, ты знаешь, мне вот как-то ты сейчас сказала, напоминает положение разведчика-нелегала на чужой территории, знаешь, вот кругом враги, и сама жизнь такая вот представляет из себя какую-то вот бомбу замедленного действия. Вот что-то такого, вот у меня такие ассоциации вот от твоего рассказа, честно говоря, я вот сильно потрясен вот этим твоим свидетельством. Я думаю, наверное, насколько ты сейчас должна быть счастлива вот в своем нынешнем положении, когда ты спокойно можешь находиться среди людей, никому ничего не должна, наоборот, ты чувствуешь свой долг в том, чтобы рассказать о своем счастье, поделиться там. Ну, мы еще к этому придем, но просто я вот сейчас для сравнения думаю, действительно, какое счастье дает Христос. Ну, хорошо, да. И дальше?
1: Ну, и дальше получается, что и муж тоже не может найти работу, но невостребованный. И наркоман, он вообще, я поняла, что он потом становится просто невостребован. Во-первых, здоровья никакого нету, потому что, чтобы работать, нужно колоться, поддерживать вот это состояние. Ну, то есть, как замкнутый круг. Колешь для того, чтобы работать, работаешь для того, чтобы колоться. И вот эти долги, вот эта обстановка, вот это вот, не знаю, состояние здоровья, которое уже вообще ухудшилось очень сильно, что у меня, что у Димы. И поняли реально, что... Ну, не знаю, выхода никакого нет. Дима один раз сел просто на кровати, руки закрыл, лицо руками и сказал, ты знаешь, я не вижу выхода, я хочу просто умереть уже, мне страшно. Но, к моему счастью, у меня есть бабушка Лилия Федоровна. Она верующий человек, она уже давно очень ходит в церковь. И она уже... На протяжении года, когда я к ней приходила, она все время мне говорила, что есть такой христианский центр, что можно поехать, есть вот возможность поехать в Сибирь, на что моя реакция была однозначной. Ага, в Сибирь. Вы меня решили сослать в ссылку в какую-то, лишь бы избавиться от меня. Я говорила, вы что, сошли с ума, я не поеду ни в какой центр. И вот Дима в тот день, вот в это утро, я прекрасно помню, он говорит, ты помнишь, бабушка твоя говорила о христианском центре?
0: То есть он сам сказал, да?
1: Да. И он говорит, давай попробуем, давай съездим. Ну, а вдруг что-то получится, вдруг это имеет смысл? И я ему говорю, Дим, ну какой центр? Ну, а я по нему просто увидела, что если мы никуда не поедем, то что-то случится страшное. Я прям почувствовала это сердцем это, что... И тоже здесь стал такой выбор. Принять решение, да, или оставить все как есть. Но я поняла, что все как есть, это все, это уже конец точно. То есть мне казалось, что я дошла до какой-то грани уже. И мы решили поехать в центр. Очень быстро как-то собрали нас, опять же, помогала моя бабушка, вещи какие-то покупала нам тоже. Купили мой билет и сели в поезд. Вот, ехали 3,5 дня.
0: Вот интересно, во время поездки тоже, наверное, как бы выбор стоял, ехать, не ехать, там, не было ли желания вернуться?
1: Нет.
0: Уже нет, да?
1: Нет, не было желания вернуться, потому что мы понимали прекрасно, что из-за ломок, которые будут происходить в поезде, это очень реально сойти с поезда. Поэтому мы купили же с собой героин, то есть, и мы как-то нормально доехали 3 дня. Уже под конец у нас начались ломки, уже стало плохо, уже в поезде, я это помню, вот это состояние. Ну, уже все, а уже приехали.
0: Хорошо, давайте мы расстанемся здесь, на вокзале города Красноярска, и вернемся в нашу студию и послушаем еще одну песню. Мне хотелось, чтобы прозвучала песня в исполнении Александра Гусева, которая так и называется «Наркоман».

ночи стали длиннее, быстро дозы росли. Видел он, как друзей на погосты

хотелось кайфа. Кружила мир игла, хотелось кайфа. Казалось, все игра в минуты грусти.

есть тот Бог. Может, завтра пойду в церковь, я помолюсь, а сегодня последний уж раз у колес. Да забыла слова, но негаданно вдруг ангел смерти пришел, оборвал сердце стук. И хоть спела весна, был прекрасный закат, полетела душа в муки вечные.

0: единственное время, на которое мы все можем рассчитывать. Сегодня спастись, сегодня помочь кому-то. Завтра может просто не наступить.
1: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Елена Чамрцева из Красноярского края. Итак, Лена, ты рассказала, что вы приехали в это место, в Сибирь, которое казалось вам такой, может быть, страшной, ужасной, далекой, холодной, негостеприимной, и что неизвестно вас там ждало. Но все-таки выбор вы такой сделали. И я думаю, что наверняка Господь действовал в ваших сердцах и в ваших умах, что все-таки вот Он сохранил вас в этом пути, и вы доехали до места, это однозначно. Вот, и молитва бабушки сопровождала вас, и не только бабушки, и церковь за вас молилась, та вот, в которую ходит бабушка, я знаю. Поэтому расскажи, что же было дальше, вот, может быть, первые впечатления, что такое христианский центр, потому что не все наши слушатели, может быть, знают подробности, у одних, может быть, одно представление, у других другое, вот, как бы, что вот для тебя было особенно удивительным или значительным, ну, вот твои впечатления.
2: Угу. Ну, вот я когда ехала в Сибирь, я вообще думала, что это какая-то тайга, запорошенная снегом, что там нет людей и медведи там ходят. И мама мне тоже говорила, когда меня собирала: «Лена, будь осторожна, там медведи ходят, они прыгают с расстояния в 10 метров». То есть это все серьезно, я очень переживаю. И такое впечатление у меня тоже складывалось, что вот этот христианский центр – это какая-то избушка вот в тайге где-то посередине, и вообще такое у меня какое-то было представление. Но когда я туда приехала, я поняла, что там люди тоже живут, и что жизнь там течет своим чередом. То есть приехали мы в центр, мы в разные центра попали. Я в сестринский центр, Дима в мужской. Вот, вначале меня завезли с вещами совсем, там попрощались с ним. Но вот я помню свое впечатление, когда я вошла, переступила порог, как все меня там встречали. То есть я подумала так, ну ничего себе, я уже вот в последнее время, когда жила, уже таких отношений теплых даже не видела. Ну, у нас только все кидали, друг друга обманывали, и такие уже были неискренние отношения. А здесь я увидела какие-то улыбки, и мне говорят: «Да мы тебя уже 6 дней ждем, все, когда же ты приедешь? Нам все говорили, что вот должна девочка из Москвы приехать». И я вот это помню, что вот такое.
1: Ну, что очень... кому-то еще нужна ты, да?
2: Да, что.
1: Удивительно.
2: Как-то мне так тепло стало. И вот, значит, день там прошел у меня, начался второй день, и я помню, меня служитель вот этого христианского центра зовет к себе в комнату, и так мы разговариваем, и я помню, она мне задает вопрос: «Лена, а ты вот не хочешь, чтобы вот Господь изменил твою жизнь? Ведь Он может изменить, главное, твое желание сердца». Я вот помню вот эту свою молитву Господу, когда я действительно всем сердцем, я поняла, что ну, у меня ничего уже нету в жизни, и что вот все. Я вот действительно, я помню, как я вот встала на колени, прям у меня как-то это все само собой было, и вот я просто сказала, что: «Господь, прости меня и прошу, помоги, потому что сил у меня нет». То есть я поняла, что мне надо вот сейчас опять же делать выбор, отдать все Богу вот в руки. И тогда я как-то поверила, что все изменится. Ну, видимо, я просто действительно уже была на грани, у меня уже я какая-то вот сердце, у меня какое-то прям изношено уже было, то есть я уже устала, у меня столько боли вот я пережила за это время, столько вот ситуаций было связано с этим вот, с прошлой жизнью. Все это ведь жизнь наркомана, она все время в каком-то напряжении, то есть каждый наркоман знает, что это все нелегально, и что это все преследуется, и ведь и надо и там выкрутиться. То есть какое-то постоянное, не знаю, напряженное состояние, и вот тяжело, и вот, не знаю, у меня так получилось, что как-то вот эта молитва действительно.
1: Одним словом, я сказал бы так, что терять тебе было нечего, да?
2: Да.
1: Ну, и что же вот, в чем же заключается вот сама идея христианского центра, Лена? Вот расскажи мне, нашим слушателям, что же работает там? в этой Сибири, где-то там посреди сугробов?
2: Ну, христианский центр, он вообще существует за счет церкви, то есть человек не платит за то, что он приезжает туда. И можно скажу такую фразу, может быть, не знаю, не очень она такая корректно прозвучит, но если бы в этом христианском центре не было Бога, там бы все давно друг друга поубивали просто. Потому что люди приезжают совершенно разные, совершенно с разных мест. Туда приезжают и люди, которые, ну, отсидевшие, да, со сроком с каким-то. И приезжают наркоманы, приезжают алкоголики. Люди просто без определенного места жительства даже. То есть контингент совершенно разный, абсолютно. Я помню, что у меня как бы такой был настрой, что если я приехала сюда, то я буду выполнять все, что от меня требуется. То есть я, видимо, настолько уже смирилась со всем, что происходит вокруг у меня, как бы я.
1: Ну, это мудрое, конечно, решение, потому
2: да,
1: что, собственно,
2: понимаю,
1: и выбора.
2: Это...
1: Мы говорим, да. У меня есть выбор, а тут выбора нет.
2: Да.
1: Ты уже приехала. Итак.
2: Приехала, ну, распорядок дня я могу рассказать, какой в центре.
1: Это интересно.
2: Ну, 8:30 у нас подъем. В 9 часов, с 9 до 10 мы читаем Библию, Божье Слово. С 10 до 11 у нас молитва, мы поем песни, очень интересно, под гитару. Часто приходят гости какие-то тоже, поют с нами. И делимся тем, что мы прочитали с утра. Потом у нас завтрак, уборка, все это. И с часу до двух у нас разбор слова, когда мы разбираем одну главу из Евангелия и обсуждаем, кому что понятно, кому непонятно. Ну, идет такая беседа. И с 4 до 6 у нас чтение самостоятельное, тоже 2 часа мы читаем Слово Божие. Потом у нас опять разбор слова с 6 до 7. Пропустила обед, но он там около 3 часов. Вот. Вечером ужин и вечерняя молитва. Тоже очень интересно. Я почему-то, знаешь, Алексей, раньше думал, что христианская жизнь, она очень скучная.
1: Нудная.
2: Нудная.
1: Это для бабушек.
2: И неинтересно, да.
1: Что... В платочках, угу. Которые бедные.
2: Да, да, да. Почему-то у меня такое вот, ну, представление было. Я не знала, что так может быть весело и в трезвости, как бы. Что... Потому что в трезвости я вообще как бы разучилась радоваться. И у меня все это Господь восстановил просто. И когда первый раз мы пошли на молодежное собрание, я думаю, ну конечно, а что там можно делать без выпивки, я подумала. И когда я там побывала, я думаю, ничего себе, как можно время хорошо проводить с нормальными людьми, нормально рассуждать, нормально шутить. То есть я была очень удивлена и очень обрадовалась, что я попала вообще в такой христианский центр. Ну, вот, так мы живем там 2 месяца.
1: Ага, 2 месяца, это вот первый курс, как бы два месяца.
2: Да, 2 месяца.
1: И в основном в это время вы просто изучаете Священное Писание, обсуждаете, молитесь, и, ну, кто-то есть, наверное, наставник там, да, служитель
2: да,
1: есть.
2: Да, и очень часто приходит пастор, какие-то семинары у нас проходят.
1: Кто там пастор у вас?
2: Пастор? Семенов Роман, наш пастор, вот, Игорь Паульский, тоже долгое время он был служителем христианского центра. У нас семинары какие-то преподают, то есть разные люди приходят.
1: И вот проходит 2 месяца, что же дальше ждет человека, вот, который находится в христианском центре? Вот он уже узнал о том, что Христос – это тот Бог, который воплотился, который пострадал за наши грехи, и некоторые уже, так сказать, и помолились молитвой покаяния. Я понимаю, что с тобой это достаточно быстро произошло. Ну, а бывает, что кто-то вот, ведь никого, наверное, не принуждает там, чтобы вот он, обязательно ты помолись молитвой покаяния, там, так сказать, наверное, нет таких требований, да? Наверное, все это естественно приходит там в свой час.
2: Конечно.
1: Вот, хорошо. Ну, а как-то вы размышляете там и о крещении, или этот вопрос у вас отодвинут, пока человек находится в центре, наверное, не практикуется у вас, да? Нет?
2: Нет. Угу. Ну, конечно, каждый человек по-разному. Кто, некоторые каются, например, даже вот в конце вот этих 2 месяцев. Взять опять же пример Дима, муж мой. Он покаялся, это вообще было 7 января, когда вот этот курс как бы заканчивался у нас 13 января. То есть это только в это время. Если у меня это сразу произошло, то человек просто сердцем должен осознать, что он нуждается в Боге.
1: Хорошо, и потом что?
2: Вот заканчивается 2 месяца, и человек, он опять же встает перед выбором. Тоже все случаи, они как бы индивидуальны, и иногда человек может остаться на укрепление на 3-й месяц.
1: Это такой курс называется «Укрепление».
2: Укрепление, да. Угу. 3-й месяц. Это добровольное согласие, только желание. Многие уезжают домой после вот этих 2 месяцев. Я знаю очень многих людей, чья жизнь конкретным образом поменялась вот, благодаря такому центру христианскому. И вот я, например, оставалась на укрепление, а потом получилось так, что на 4-й месяц у меня уже пошел, получилось так, что я стала служителем центра.
1: Уже в этом центре ты стала,
2: да,
1: служителем?
2: Да, я стала служителем центра, хотя я не предполагала. Я когда смотрела, думаю, ну нет, вот это не по мне вообще, как они могут. Это же, ну, такая работа все-таки.
1: Да, работа с людьми – это очень тяжелая работа. Это, Лен...
2: Да, я сама могу сказать, что это очень тяжелая работа, потому что сама вот я побывала на этом месте.
1: Потому что действительно все, вот как ты сказала, совершенно разные люди, с разной судьбой, обремененные по-разному. И, конечно, здесь большую мудрость надо от Господа иметь. И пусть Господь тебя благословит, и я просто буду молиться, чтобы ты могла быть успешной в этом служении. Ну, я думаю, всегда рядом и пресвитер помогает, и кто-то из других там братьев всегда могут дать совет. Да? У вас же есть связь там, наверное, как-то?
2: Конечно.
1: Телефон, да?
2: Конечно, все.
1: А вот роль церкви, давай еще раз вернемся вот к этому, Лен. Роль церкви. То есть человек приходит, он, как ты говоришь, ничего не платит, но только ест, пьет, пользуется другими благами, но в то же время сам он ничего не платит. Ну, наверное, если у него есть, конечно, он может и заплатить, я так понимаю. Но в то же время никто не принуждает его, да?
2: Да.
1: Это значит, церковь собирает средства на это служение и отдает в этот христианский центр.
2: Именно,
1: да?
2: Так.
1: То есть это делается ради Иисуса Христа, ради Бога делается, да?
2: У нас часто, вот когда я была, например, у нас с девочкам постоянно приходили посылки, то есть какие-то...
1: Это от родных?
2: Да, от родных. Mm-hmm. И эти посылки воспринимаются как что-то такое прям, подарок такой, то есть вообще такие необычные вещи. Я помню, нам за рассказанный стих, за выученный, нам дарили календарики, то есть обычные, или закладки какие-нибудь. И я помню, так радовалась и удивлялась, что раньше вообще этого не замечала. Раньше дай мне такой календарик, да зачем он мне нужен? То есть тут какие-то, как будто, такое ощущение, как будто в детство перемещаешься, и Господь восполняет все то, что было вот утеряно, или как-то любовь, которая недодана была, как-то, ну, не знаю, прям
1: простоте
2: такую...
1: Простоте вот так,
2: да,
1: вот, и искренне, и с теплотой.
2: В этом такую,
1: да,
2: заботу вот Христа видишь, прям чувствуешь. И начинаешь себя чувствовать, что ты кому-то нужен, что тебя кто-то любит, что ты еще очень много даже сможешь, что вообще ничего не потеряно. То есть это так вдыхает новую жизнь просто.
1: Слава Господу. А о других таких центрах ты что-нибудь знаешь? Вот в том регионе, вот в Сибирском, ну, где-то что-то. А нет контактов у вас с другими центрами?
2: Ну, я знаю, что вот по Красноярскому краю их 15.
1: Потрясающе. Сколько людей, да, имеют возможность избавиться от такой вот жизни, о которой мы сегодня от тебя слышали. И вот именно прекрасно, прекрасно. Это просто дело Божье, и я думаю, что... Награда велика будет, кто вот в этом труде, и церкви будет Господь благословлять, и самих служителей. Скажи, а вот какие отношения у вас с окружающими людьми? Я имею в виду, ну, кто-то живет же по соседству и так далее. Как вот они? Нет ли страха, нет ли там непонимания какого-то, нет ли там нападок, я не знаю. Ну, вот как у вас?
2: Ну, не знаю, всегда отношения с соседями были хорошие. Как-то знают, что христианский центр, что там нет никакого безобразия. Некоторые люди заходят, интересуются, задают вопросы разные. У меня была такая женщина, которая постоянно приходила, у меня что-то спрашивала, и было интересно. А потом она всему двору это рассказывала, что она узнала. Нет, отношения хорошие всегда как-то.
1: Очень хорошо. Знаешь, мне это напоминает одно место из Священного Писания. Христос сказал, что «дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Так что и через это, может быть, не открыто, может быть, ты не знаешь, но все равно слава Господу, и она и из этих людей исходит. Потому что они видят, и, может быть, кто-то из них приведет своего там страдающего какого-то родственника, и наверняка и приводили. Слава Богу, хорошо. Ну, расскажи нам тогда, наша программа скоро подходит к концу, просто что сейчас ты делаешь в Москве и какие у тебя планы дальнейшие?
2: Ну, сюда приехала. Все-таки не была 10 месяцев в Москве, потому что оставалась там и служила.
1: Ну, как в центре. Москва изменилась?
2: Москва изменилась, очень много чего построили, достроили.
1: Нет, а вот так, в твоих глазах, духовно, я имею в виду, или, ну вот, может быть, ты имела встречи с людьми, с которыми раньше общалась, вот в этом плане меня больше. То, что построили, это...
2: Ну,
1: а вот как бы...
2: да на самом деле, вот я встречала своих знакомых, я поняла, что в их жизни ничего не изменилось, а все стало намного хуже. И мне, знаете, такое сейчас... желание каждому человеку сказать, что действительно вот есть же этот выбор, есть возможность такая изменить жизнь.
1: Поехать в Лесосибирск.
2: Да. Увидеть новую жизнь, как она должна быть, как она может быть. Вот, ну. И, ну, мне
1: ты
2: вообще...
1: говорила кому-нибудь?
2: Да.
1: Я, ну, расскажи вот
2: об этом. Рассказала своим друзьям. Угу. Они очень удивляются, что... Ну, зная, какая я раньше была, очень удивляются, что я... Например, недавно вот мы гуляли, и когда увидели в моих руках банку, очень удивились, что это напиток клубничный. То есть не пиво, там не джин-тоник, не еще что-то. Я думаю, ничего себе, Лена теперь клубничку пьет. То есть так, такие реакции. Но очень рады все.
1: Ну, они спрашивали, как,
2: конечно,
1: что, чего.
2: Конечно, все спрашивают.
1: И да?
2: Я всем рассказываю. И... конечно. Очень такое у меня желание, чтобы большинство моих друзей, ну, смогли избавиться вот от этой проблемы, которая...
1: Очень хорошо, что ты засвидетельствовал, слава Богу, что вот Господь тебя побудил. Вот иди, иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь, да? Написано в Писании. Слава
2: да.
1: Богу, что ты пошла. Хорошо, Лена, я еще хочу попросить тебя. Знаешь, у нас есть такая традиция. Гость нашей программы, он в конце всегда обращается к слушателям. Ты, если обратил внимание, я сказал, что наша программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы.
2: Угу.
1: Поэтому я хочу, чтобы ты сейчас сказала этим людям какое-то напутствие, вот, что у тебя на сердце. Вот обратись к этим людям, находящихся в местах лишения свободы.
2: Хочу вас поприветствовать прежде всего. Знаете, у меня тоже была такая ситуация, когда... меня хотели посадить на 7 лет за употребление, хранение наркотических веществ. Но я сейчас тоже понимаю, что воля Бога была не такая, чтобы я села в тюрьму, а воля Бога была именно, чтобы я поехала в Лесосибирск, и вот так моя жизнь изменилась. Я просто хочу сказать, что с Богом возможно все. Если искать Его своим сердцем, всем сердцем, то обязательно найдете. Он делает невозможные вещи, потому что вот, ну, я явное свидетельство тому, что Господь изменил мою жизнь и дал мне даже новые чувства, дал мне желание жить, любовь. И очень мне хочется, чтобы действительно вот все вы могли ощутить и тоже вот так радоваться вместе со мной и со всеми верующими, потому что такое счастье, когда человек находит Бога.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Первая книга Царств, глава 10. «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал:

два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтырь и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай то, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что делать. Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу: «Что это сталось с сыном Кисовым? Неужели и Саул во пророках?» И отвечал один из бывших там и сказал: «А у тех, кто отец?» Посему вошло в пословицу: «Неужели и Саул во пророках?» И перестал он пророчествовать и пошел на высоту. И сказал дядя Саулов ему и слуге его: «Куда вы ходили?» Он сказал: «Искать ослиц». Но, видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саулов: «Расскажите мне, что сказал вам Самуил». И сказал Саул дяде своему: «Он объявил нам, что ослицы нашлись». А того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему. И созвал Самуил народ Господу в Массифу. И сказал сынам Израилевым: «Так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших». И сказали ему: «Царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим». И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриева. И приводят племя Матриева по мужам, и назван Саул, сын Кисов. И искали его, и не находили. И вопросили еще Господа: «Придет ли еще он сюда?» И сказал Господь: «Вот он скрывается в обозе». И побежали и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал: «Да живет царь!» И изложил Самуил народу права царства и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ, каждого в дом свой. Также и Саул пошел в дом свой в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили: «Ему ли спасать нас?» И презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того. Глава 11. И пришел на

Ас, аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа на Асу: «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». И сказал им на Ас аммонитянин: «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля». И сказали ему старейшины Иависа: «Дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади валов с поля и сказал: «Что сделалось с народом, что он плачет?» И пересказали ему слова жителей Иависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару валов и рассек их на части и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Визеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам: «Так скажите жителям Иависа Галаадского: завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце». И пришли послы и объявили жителям Иависа, и они обрадовались. И сказали жители Иависа на Асу: «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись так, что не осталось от них 2 вместе. Тогда сказал народ Самуилу: «Кто говорил, Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их». Но Саул сказал: «Сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». И сказал Самуил народу: «Пойдем в Галгал и обновим там царство». И пошел весь народ в Галгал и поставил там Саула царем пред Господом в Галгале. И принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне. Глава 12. И сказал Самуил всему Израилю: «Вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами, и я состарился и посидел, и сыновья мои с вами, я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им: «Свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали: «Свидетель». Тогда Самуил сказал народу: «Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона,
и который вывел отцов ваших из земли египетской. Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал Он вам и отцам вашим». Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте сем. Но они забыли Господа Бога своего, и Он предал их в руки Сисары, военачальника Ассорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавитского, которые воевали против них. Но когда они возопили Господу и сказали: «Согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе», тогда Господь послал и Иераваала, и Варака, и Ефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Но увидев, что Наас, царь аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: «Нет, царь пусть царствует над нами», тогда как Господь Бог ваш, царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали. Вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего. А если не будете слушать гласа Господа, и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». И отвечал Самуил народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа, и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете».

Глава 13. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Махимасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Ионафаном в Киве Вениаминовой. А прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Ионафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве, и услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая: «Да услышат евреи!» Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля: 30000 колесниц и 6000 конниц, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе, с восточной стороны Беф-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных». И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову, а Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Саул с сыном своим Ионафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского 3 отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Кофре, вокруг Суаль. Другой отряд направился по дороге Вефаронской, а третий направился по дороге к границе долины Цеваим, к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам оттачивать свои сошники, и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Ионафаном, а только нашлись они у Саула и Ионафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к
переправе Михмасской. Глава 14. В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брата Иоховеда, сына Финиеса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший эфод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной — Бацец, а имя другой — Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая — с юга к Гиве. И сказал Иоаннафан слуге, оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец: «Делай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Иоаннафан: «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас». Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали: «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они». И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря: «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: «Следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал восходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парою валов в день. И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним: «Пересмотрите и узнайте, кто из ваших вышел». И пересмотрели, и вот нет Иоаннафана, и оруженосца его. И сказал Саул Ахии: «Принеси кивот Божий», ибо кивот Божий в то время был с сынами израильскими. Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: «Сложи руки твои». И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения, и вот, там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Бев-Авена. Thank you.
Люди израильские были истомлены в тот день. А Саул заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря: «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. И Анафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к кустам своим. И просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: проклят, кто сегодня вкусит пищи». От этого народ истомился. И сказал Иоаннафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не большее ли было бы поражение филистимлян?» И поражали филистимлян в тот день от Махмаса до Иалона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: «Вот народ грешит пред Господом, ест с кровью». И сказал Саул: «Вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул: «Пройдите между народом и скажите ему: пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу, и заколайте здесь, и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа, каждый своею рукою вола своего ночью, и заколали там. И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул: «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». И сказали: «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал: «Приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога: «Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул: «Пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне, ибо жив Господь, спасший Израиля. Если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам: «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Иоаннафан станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу: «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул: «Господи, Боже Израилев, дай знамение». И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул: «Бросьте жребий между мною и между Иоаннафаном, сыном моим». И пал жребий на Иоаннафана. И сказал Саул Иоаннафану: «Расскажи мне, что сделал ты». И рассказал ему Иоаннафан и сказал: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает, ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу: «Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого. Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне». И освободил народ Иоаннафана
и не умер он. И возвратился Саул от преследования филистимлян, филистимляне же пошли в свое место. И утвердил Саул свое царствование над Израилем и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом и с аммонитянами, с Седомом и с царями Совы и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско и поразил Амалика и освободил Израиля от руки грабителей его. Сыновья у Саула были и Иоанафан, и Иессуи, и Мелхисуа, а имена двух дочерей его, имя старшей Мирова, а имя младшей Милхола. Имя же жены Сауловой Ахинаам, дочь Ахимааца, а имя начальника войска его Авенир, сын Нира, дяди Саулова. Кис – отец Саулов, и Нир – отец Авенира, были сыновьями Авиила. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе».

Глава 15. И сказал Самуил Саулу: «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа». Так говорит Господь Саваоф: «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него, и не дай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». И собрал Саул народ и насчитал их в Телоиме 200 000 израильтян пеших и 10 000 из колена Иудина. И пошел Саул из города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул киниянам: «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта». И отделились киньяне из среды Амалика, и поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочее же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их? Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И сказал Саул Самуил: «Согрешил я, ибо приступил к повелению Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их.
Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул хватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет ни правды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил: «Приведите ко мне Агага, царя Амаликитского». И подошел к нему Агаг дрожащий и сказал Агаг: «Конечно, горечь смерти миновалась». Но Самуил сказал: «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем.

0: В эфире программа «Вечная истина». Мы изучаем Слово Божье. Оно благотворно влияет на нашу жизнь. Послушаем пастора Геннадия Строкова.
1: Добро пожаловать на очередной урок программы «Вечная истина». Сегодня мы продолжим говорить об отношениях между супругами в браке. И теперь, когда мы так внимательно рассмотрели понятие совместимости, необходимо разобраться в явлении принятия. В браке найдется немало таких вещей, которые нам просто придется принять в наших супругах. Эти вещи могут не изменяться. Большинство людей такие наивные. Я считаю, что особенно эта вина лежит на женщинах. Они такие наивные, что могут сказать: «После того, как я выйду за него замуж, я превращу его в того мужчину, которым я хочу его видеть». Упаси нас Бог от этого. Как вы уже знаете, после регистрации брака он станет еще больше тем, кем он, собственно, и является. Он вовсе не собирается меняться. Знаете, Писание смеется над людьми, которые заявляют, что могут что-то изменить. Пророк Иеремия, например, имел в этой области большое чувство юмора. Он шутил по поводу людей, которые говорили, что собираются меняться. Он отвечал: «Как может леопард избавиться от своих пятен? Вы, которые привыкли творить зло, собираетесь начать делать добрые дела? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным». Так это место звучит в переводе короля Иакова. Там говорится, что только Бог может изменить нас через новое рождение. Библия говорит, что мы встречаемся с определенными обстоятельствами нашей жизни, и Бог изменяет нас. Это исключение, которое может нас изменить. Вы ни в коем случае не должны выходить замуж за кого-то в надежде, что они согласятся с вашими попытками их изменить. Поймите, это не сработает. Это показатель незрелости, наивности. И когда дело доходит до совместимости в браке, вам придется сказать: «Я собираюсь принять некоторые черты характера моего супруга». И если даже у вас разные интеллекты, то часто и это не изменяется. Это должно еще больше подвинуть вас к совмещению с ним. Позвольте мне рассмотреть несколько аспектов совместимости. Так как вы рассматриваете это понятие, будучи супругами, не концентрируйтесь на тех областях вашей жизни, где вы еще несовместимы. Вы не сможете совместиться, даже если очень постараетесь. А вот разрушить ваш брак, пытаясь совместиться, вы сможете. Вот пример, как можно разрушить брак своими собственными руками. Не зацикливайтесь на минусах человека в одиночестве. Всегда напоминайте ему о них. Постоянно держите их у него перед глазами. Ни в коем случае не делайте ему комплиментов по этому поводу. Все время смотрите на его недостатки. Что ж, такой негативный подход к делу, скорее всего, разрушит ваш брак. Но одновременно оно поможет вам сосредоточиться положительно на сфере совместимости. Позвольте, я приведу выдержку из рассказа одного христианина. Он говорил: «Причиной, по которой я сделал предложение моей жене, было то, что мне дали отличный совет по поводу выбора брачного партнера. Я стал христианином, когда мне было 19 лет. Человек, который привел меня ко Христу, дал мне хороший совет. До того момента я не был христианином, поэтому в том возрасте вы похожи на тигра в танке, имея проблемы в одной из областей моей холостяцкой жизни. Тот человек дал мне совет: у Бога есть для тебя женщина. Это решение всему тому, что ты чувствуешь». Я ответил: «А как узнать, что ты встретил эту женщину?» Он ответил: «Я тебе объясню. Берешь листок бумаги и пишешь на нем в колонку все те качества, которые ты хочешь найти в женщине. Записывай туда все: духовность, интеллект, красота и так далее. Одним из моих видений была ее музыкальность. Я написал огромный список того, что хотел бы найти в своей женщине». Потом он сказал: «Рядом напиши, какие черты в характере мужчины такая женщина может искать. Например, музыкальность, духовность, интеллект или что-то другое. А потом посмотри на этот список и спроси себя: я являюсь таким мужчиной? Если нет, тебе есть много над чем поработать, пока ты будешь ждать свой идеал». И вот я написал эти списки и постарался выучить их наизусть. Мне не нужно было постоянно доставать их и перечитывать заново. Я просто выучил их. И когда я наконец вошел в счастливую полосу и встретил мою жену, то я почти сразу же сделал ей предложение. Я подождал до второго свидания, потому что мне не хотелось, чтобы она считала меня слишком пробивным. Но если вы занимались такими вещами 7 или 8 лет, то вы наверняка узнаете ту, которую вы искали. Потому что вы знаете, кого конкретно вы ищете. Мне было очень важно найти человека, который был бы музыкальным. А она играла в оркестре. Она училась игре на скрипке с дирижером. Она также играла на гобое и английском рожке. Она даже умела свистеть. Она была так сильно одарена музыкально. И еще она обладала всем тем, что я искал. А теперь, говоря о совместимости, предлагаю вам скоростной тест по этому вопросу. Спросите себя, какие черты в вашем супруге привлекли вас прежде всего? Именно они подтолкнули вас к выбору его как будущего мужа или жену? Вы вообще об этом задумываетесь? Как давно вы женаты? Иногда мы женаты слишком долго, что забываем об этом. Что же было в вашем списке черт характера, которые в первую очередь привлекли вас в вашем избраннике? Задайте себе этот вопрос. А потом спросите, а какие черты вашего характера привлекли вашего супруга? Почему он решил вступить с вами в брак? Эти качества по-прежнему у вас есть? А потом проведите краткий срез на вашу настоящую совместимость. Составьте список характеристик, которыми вы восхищаетесь и уважаете сегодня в вашем супруге. А второй список с указанием того, что ваш супруг любит и уважает вас. И еще одно предложение. Составьте список всех путей вашей совместимости с супругом. Вместо того, чтобы концентрироваться на несовместимости, сосредоточьтесь на совместимости. Мой друг однажды показал мне листок, на котором был рисунок. Там была нарисована гора, на вершине которой был вопрос: «Если ты больше не так близок к Богу, как это было раньше?» Потом он перевернул листок, и там было написано: «Кто отступил?» Что ж, очень честный вопрос. Если вы потеряли близость с Богом, кто отошел? Он отступил от вас или вы от него? А теперь примените этот закон к вашему супругу. После того, как вы выдержали эти тесты на совместимость, вы по-прежнему далеки от него, и все не как раньше. Кто отступил? Он отступил. Почему раньше вы были друг для друга на первом месте? Вы совсем забыли об этом? Я думаю, хорошо было бы сосредоточиться на этом снова. Мы так много слышим о физической несовместимости. И, честно говоря, я этим не шучу. Это серьезная проблема. Есть физиологические отношения в браке, которые называются интимной жизнью супругов. Считайте, это 10% всех отношений. Но если эти отношения неудовлетворительны, то это 90% всех проблем. Так много браков распалось из-за физиологической несовместимости. А теперь я хочу задать вам несколько вопросов по этому поводу. Мы разберемся с этим моментом, а потом затронем последнюю связь брака. Позвольте мне задать вам вопрос. Если у вас физиологическая несовместимость, то обязательно задайте его себе. Сколько проблем физиологической несовместимости можно было бы разрешить, если бы вы были сосредоточены на супруге, а не на себе? Подумайте об этом. Я еще раз повторю. Сколько проблем физиологической несовместимости можно было бы разрешить, если бы вы были более сосредоточены на супруге, чем на себе? Если вы на самом деле обратите все свое внимание на другого человека, какой процент проблем физиологической несовместимости можно было бы разрешить? На самом деле, наибольшая часть совместимости не является просто химическим совпадением. Если физиологические отношения в браке являются тем, чем они должны быть, то это уже 10% всех взаимоотношений. Но несовместимость – это не 100% провал в интимной жизни. Это всего лишь 10% совместимости. А каковы ее остальные области? Я верю, что понятие совместимости включает нравственные ценности. Это самая крупная сфера совместимости и несовместимости. Это сфера ценностей. Ценность – это качество конкретной вещи, которая определяется нами и становится более или менее важной, нужной или выгодной. Это и есть ценность. Они есть у всех нас. Мы можем о них не думать, но именно в этой области наиболее четко проявляется несовместимость. И после вступления в брак именно в этой области становится очевидна несовместимость двух людей, их ценности. Ценности имеют много общего с тем, как мы проводим наше время. У вас когда-нибудь возникали конфликты по этому поводу? Я не отдыхал выходной день недели в течение 10 лет. И главная причина для этого была то, что выходной становился самым ужасным днем недели. Мы не могли решить, что мы хотели делать, как провести это время. У вас когда-нибудь возникала подобная проблема? Как вам провести выходной? Что есть жизнь? Это такие вещи, как время. Как мы его проводим? Чему вы собираетесь посвятить себя? У вас когда-нибудь возникали несогласия по этому поводу? Как же нам провести свободное время? А как насчет денег? В нашей культуре деньги напрямую связаны с тем, как мы проводим свое время. Именно поэтому нам нужно показать, как именно мы их расходуем. Потому что, когда мы тратим деньги, мы тратим время, мы тратим нашу жизнь. Были ли у вас несогласия в вопросах финансов? Как вы собирались их потратить? Когда люди обращаются к этому вопросу, он становится самым трудным для ответа. Люди вступают в столкновение друг с другом по поводу личных денег. Но на самом деле основанием, на котором мы собираемся тратить наше время, деньги и энергию, являются наши ценности. Это совместимость или несовместимость наших ценностей. Что мы ждем от наших детей? Когда у вас появляются дети, что это за жизнь? Вместе с детьми ты будто заново проживаешь жизнь в каком-то смысле. Что я жду от моего ребенка? Что мы хотим от наших детей? Как мы их дисциплинируем? в какой метод дисциплины мы верим. Именно по этому вопросу возникают одни из самых крупных семейных конфликтов. Здесь дает о себе знать разница в нашем личном воспитании. Я знаю семью, в которой супруг говорит: «У меня была трудная молодость с плохими привычками и плохими друзьями. Я уверовал в 19 лет. С моей же женой все наоборот. Она была таким хорошим ребенком, каким правильным ребенок только может быть. Она никогда не делала ничего неправильного, так мне кажется. И из-за того, что наше воспитание и детство были такими разными, у нас совершенно разный подход к воспитанию детей. И как нам справиться с вопросом дисциплины? Это настоящее поле битвы. Но по-прежнему это для нас является ценностью». Здесь мы говорим о ценностях в связи с нашей совместимостью. И теперь, снова обращаясь особо к христианскому браку, очевидно, какую важную роль играет здесь совместимость. Это очень важное явление. Это такая наболевшая область, что, возможно, я потеряю некоторых из вас сегодня. Но это очень важный предмет – роль совместимости. Вам удалось познать роль мужа и отца? Как насчет роли жены и матери? Все это ценности области совместимости. Как вы определили эти области сами для себя? И чем дольше они будут оставаться взаимными, тем более они будут счастливыми. Вы можете определить эти роли для себя так, как вам это хочется. Сегодня именно так их и определяют. Есть мужчины, которые предпочитают оставаться дома и заниматься хозяйством, в то время как их жены работают и обеспечивают семью финансами. А какова же роль, определенная для мужчины? В этой стране это свободный выбор роли. У каждого есть право исполнять такую роль, которую он сам придумал. Важно только, чтобы при этом было взаимное согласие. Но если вы хотите построить христианскую семью, или же ваш брак уже является христианским браком, тогда для вас, как семьи, нужно будет найти описание этих ролей в Библии. Потому что, как мы говорили ранее, нам нужно получить полное представление о них до нашего вступления в брак. Не забудьте, что вся идея брака и семьи – это идея Бога. Именно Бог изобрел семью и брак. Можно быть уверенным, что так как идея семьи и брака – это изобретение Бога, то в связи с этим фактом именно в Библии мы найдем определение ролей мужа и жены, характеристику роли жены и мужа. Я думаю, что если у вас христианский брак, и вы верите в Библию как вдохновенное Богом слово, вам просто необходимо изучить Писание с точки зрения роли мужа и жены. Если вы верующий и верите в Богодухновенность Библии, то у вас есть весь потенциал для достижения совместимости. Это очевидно, не правда ли? Именно потому, что вас прежде всего соединяет духовная связь, у вас великий потенциал для достижения совместимости, потому что у вас общие ценности. Что говорит Библия? Что говорит Слово Божие? Именно это расставит все на свои места. Мы оставляем этот вопрос открытым. Дайте ваше определение роли мужа и жены в браке. Перед вами есть места Писания, которые дают ясное определение роли мужчины и женщины. Но, возможно, вы с ними не согласитесь. Я хочу бросить вам вызов. Это правда, что у вас может получиться истолковать Библию другим образом. И много раз я обнаруживал, что по этому вопросу очень часто так и происходит. Люди говорят, что эта тема открыта для их личной интерпретации. И когда начинаешь описывать характер этих ролей, они говорят: «Я не согласен с вашим определением». У них самих нет своего мнения, они просто говорят: «Я с вами не согласен». Я спрашиваю: «Тогда как вы объясните это место? Например, что вы скажете по поводу 5 главы послания к Ефесянам?» Они отвечают: «Не знаю, я об этом не думал». И видите ли, если мы христиане, и мы верим, что Библия – это слово от Бога, нам придется что-то сделать в отношении 5 главы послания к Ефесянам. И если вы не согласны с моим истолкованием этого места, у вас есть право не согласиться. Но я также хочу спросить вас, каково тогда ваше истолкование? Если Слово Божие значит не то, о чем я только что говорил, тогда что оно значит?
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу. До новых встреч в эфире!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Добрый день, дорогие наши братья и сестры, а также наши радиослушатели. Мы снова встречаемся с вами в нашей радиостудии «Волна надежды» на нашей с вами любимой программе под названием «Притчи». Очень приятно, что за это не совсем длительное время мы сумели завоевать ваши сердца, смогли собрать большое количество единомышленников, которые вместе с нами размышляют, учатся и постигают Слово Божье через наш эфир.

Притча – это маленький поучительный рассказ, заключающий в себе моральную, духовную или религиозную премудрость. Мы постарались собрать в наши программы притчи со всего мира на самые востребованные темы – о любви, смысле жизни, дружбе, счастье, человеческой сущности, а также и философские притчи. А сейчас наберитесь, пожалуйста, времени и терпения и прослушайте наши притчи, которые мы для вас

0: «Ты отпусти их на волю», — посоветовал ему друг. «И так избавишься от всех хлопот». «Отпустить-то я их могу», — ответил любитель птиц. «Да они меня не отпускают». Так же бывает и с нашими грехами. Они доставляют нам боль, уныние и раздражение. Но отпустить мы его не можем, так как очень сроднились с этим грехом. Только с Божьей помощью можно победить грехи. Прочитаем, что написано в книге Римлянам, 6 главе, стих 14.
1: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.

Студенты часто жаловались преподавателю, что у них что-то не получается, что они очень часто устают, у них много проблем по учебе, дома, в личной жизни и еще где-то. «Такое ощущение, — говорили они, — что мы бьемся о стену или плывем, как рыба против сильного течения. Как можно начать воспринимать жизнь по-другому?» И вот в один день преподаватель принес в аудиторию три предмета – свеклу, яйцо и пакет с цикорием. На парту поставил три горелки, над горелками разместил три емкости с водой. В одну емкость положил кусочек свеклы, в другую опустил яйцо, а в третью емкость высыпал цикорий. Спустя какое-то время преподаватель погасил огонь и вытащил из воды свеклу и яйцо, а цикорий налил в чашку. «Теперь расскажите мне, что произошло?» – задал вопрос преподаватель аудитории. «Кусочек свеклы и яйцо сварились в воде», – начали студенты, – «а цикорий растворился при кипячении». «Это так», – улыбнулся преподаватель. «Но это только при первом взгляде. Если смотреть в корень, то свекла была вначале твердой, но когда ее подержали в кипящей воде, она стала мягкой, но своей формы при этом не изменила, и внешне осталась все той же свеклой, но мягкой. А белок яйца, наоборот, из жидкого и податливого стал твердым. Внешне ни свекла, ни яйцо не изменились, они поменяли только свое внутреннее наполнение, свою сущность. Так и среди людей. Одни и те же трудности и обстоятельства делают одних слабее и мягче, а других тверже и сильнее. Студенты одобрительно закивали в ответ. «А что с цикорием?» – спросил один из студентов. «А это самое необычное явление», – ответил преподаватель. «Цикорий поместили в среду непригодную и враждебную, но он растворился в ней и сделал из горячей воды полезный, бодрящий напиток. Есть особый сорт великих людей, которые меняются не только сами, но и меняют мир вокруг себя. Какими бы ни были испытания на их пути, они всегда извлекут пользу из событий и превратят их в свежее и полезное для всех».

0: Одним словом, можно сказать, что неординарные жизненные ситуации могут в каждом человеке перевоспитать его черты характера, либо утвердить, либо утихомирить или приглушить его пылкость, или вообще растворить его в безмерной любви к природе, животным, людям или ко всему мировозданию, созданное Богом. Самое главное – научиться все принимать с благодарностью от Господа Бога. А Он усмотрит для человека именно то, что для него на самом деле нужно. Помните, что ответил своей жене Иов. Давайте прочтем это местописание в Старом Завете в книге Иов, 2 глава, стих 10.
1: «Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими».

Извечный вопрос, на который никто не может ответить, в чем смысл жизни? В притче дан неожиданный, но правильный ответ на этот вопрос. Однажды по пути домой Хингши повстречался с человеком, который куда-то настолько сильно спешил, что, обгоняя по пути мудреца, случайно задел его плечом. Тот, в свою очередь, спокойно и вежливо обратился к нему с вопросом. «Скажи, почтенный человек, куда это ты так спешишь, что ничего не замечаешь на своем пути?» «Прошу прощения», — сказал человек. «Не сбавляю шагу, спешу я потому, что занят поиском смысла жизни и не имею права промедлить, пока цель моя не достигнута». «Что ж», — промолвил учитель, «я слышал об одном человеке, который искал всю свою жизнь этот смысл. Надеюсь, истина открылась ему?» — полюбопытствовал нетерпеливый попутчик. «Да, он умер просветленным, успев шепнуть тем, кто был рядом, то, что понял, лишь умирая», — ответил Хингши. «И что же он сказал?» «Он сказал, что смысл жизни — это выбор». «Что ж, спасибо тебе за беседу», — сказал человек, поклонился мудрецу и почти бегом продолжил свой путь.

0: Вот теперь и у меня к вам созрел вопрос, дорогие мои друзья, радиослушатели. В чем заключается у вас смысл жизни? В чем истинный смысл жизни? Возможно, смысл жизни заключен в самой жизни, ее вечном движении, как становлении самого человека. Смысл жизни – это осознаваемая ценность, которой человек подчиняет свою жизнь, ради чего ставит и осуществляет жизненные цели. Вопрос о смысле жизни – это вопрос о смысле смерти человека и о его бессмертии. Что же Иисус говорил про жизнь? Иисус учил:
1: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме».
0: Читаем мы в книге от Иоанна, глава 8, стих 12. Он также провозгласил:
1: «Я есть путь и истина и жизнь».
0: Также написано в книге от Иоанна, 14 главе, 6 стихе: «Он есть путь, и Он есть свет, потому что Его учения освещают дорогу нашей земной жизни и указывают путь возвращения к Отцу».

На этой ноте мы заканчиваем нашу очередную программу. И мы очень рады, что смогли поделиться несколькими притчами с вами и порассуждать над ними. Надеюсь, что вы их внимательно слушали и получили кое-какие познания из вышесказанного. Напоминаю, что программы «Притчи» выходят в эфир еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени. Прошлые программы вы можете прослушать по нашему электронному адресу в интернете hoffnungswelle.org. Если у вас есть новые притчи и вы захотите поделиться ими, чтобы мы смогли их транслировать по радио, то вы также можете обратиться к нам по тому же электронному адресу. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За музыкальным пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении «Высокая гармония», группы «Мелодия», а также в исполнении еще одной группы «Руссовуки». Некоторые притчи были использованы из интернета, страницы «Телеграм-канал». Желаем вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения при размышлении, Божьих благословений и до свидания! Берегите себя и своих близких!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Тем временем посыльный, передохнув, рассказал обо всем, что ему было известно. «Полио был с тобой?» – спросил Марцел. «Нет, я был один». «А что он делал?» «Пытался узнать новости. Я следовал за ним по другой стороне улицы, когда он возвращался домой. Когда мы проходили мимо толпы людей, к моему удивлению, его вдруг остановили и начали расспрашивать. Я не слышал разговора, но видел угрожающие жесты, а потом они схватили его. Я не мог ему ничем помочь. Держась на безопасном расстоянии, я следил за происходящим. Вскоре подошло несколько преторианцев. Полио был отдан в их руки, и они увели его».
2: «Преторианцы?» – переспросил Марцел. «Ты узнал командира?»
1: «Да, это был Луцул».
2: «Хорошо», – сказал Марцел, глубоко задумавшись.
1: Глава 11. Предложение. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. В лагере преторианцев наступил вечер. Луцул сидел у себя в комнате возле лампы, ярко освещавшей все вокруг. Вдруг раздался стук в дверь. Быстро встав, он открыл ее. Вошел человек и тихо прошел в середину комнаты. Затем он освободил себя от складок большой мантии, в которую был одет, и повернулся в сторону Луцула.
2: «Марцел?»
1: – удивленно и радостно воскликнул тот, устремившись вперед, чтобы обнять своего посетителя.
2: «Дорогой друг, какой счастливой судьбе я обязан столь неожиданной встрече! Я только что думал о тебе и о том, когда мы снова встретимся!»
1: «Наши встречи!» С грустью сказал Марцел. «Боюсь, не будут слишком частыми в настоящее время. Я пришел сегодня, рискуя жизнью».
2: «Правда», – посочувствовал Луцул своему товарищу. «Тебя ищут и за твою поимку установлено вознаграждение. Но вот ты здесь в такой же безопасности, как и в те счастливые дни, до того, как тобой овладело это безумие. О, Марцел! Разве нельзя сделать так, чтобы все было как прежде?
1: Я не могу ни изменить свою природу, ни переделать то, что было сделано. Более того, Луцул, хотя моя участь может показаться тебе незавидной, я никогда еще не был так счастлив».
2: «Счастлив?»
1: – воскликнул тот в глубочайшем изумлении.
2: «Да, Луцул, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся.
1: Гонение императора не какая-то авантюра.
2: Я хорошо это понимаю. Я вижу, как мои братья слагают ежедневно свои головы. С каждым днем круг, внутри которого я нахожусь, сужается. Мои друзья уходят и больше никогда не возвращаются. Братья выходят в город, но обратно их несут мертвыми, чтобы положить в вырытые могилы.
1: И все же ты говоришь, что можешь быть счастливым?
2: Да, Луцул, у меня есть такой мир, о котором этот мир ничего не знает. Мир, нисходящий свыше, который превыше всякого ума.
1: Я знаю, Марцел, что ты слишком смел, чтобы бояться смерти. Но я никогда не думал, что в тебе найдется столько стойкости, чтобы спокойно переносить все страдания, ставшие, должно быть, твоей участью. Твоя сверхчеловеческая смелость, скорее, это смелость безумия.
2: Она ниспослана свыше, Луцу. Мой Господь Иисус Христос значит для меня больше, чем все земные богатства и слава. Раньше я не был способен испытывать подобные чувства. Но сейчас древнее прошло, теперь все новое. Получая поддержку от этой новой силы, Я могу переносить все беды, которые обрушатся на меня. Я не ожидаю от жизни ничего, кроме страданий, и знаю, что умру в ужасных муках. Но и это не в силах побороть сильную веру, которая внутри меня.
1: «Мне больно видеть», — с грустью сказал Луцу, — «твою решительность. Если бы я заметил в тебе малейший признак колебаний, то имел бы надежду, что со временем ты изменишься и переоценишь свое положение. Но ты, кажется, безвозвратно стал на новый путь».
2: «Да поможет мне Бог остаться верным до конца», — горячо молвил Марцел. «Но я пришел говорить не о своих чувствах. Я пришел, Луцу, попросить тебя об услуге, сострадании и помощи. Ты пообещал однажды в знак нашей дружбы оказать мне помощь, если такова вдруг потребуется. Так вот, я пришел, чтобы воспользоваться полученным обещанием. Все, что в моей власти, считаю уже сделанным, Марцел. Скажи, что ты хочешь?»
1: «У тебя есть узник».
2: «Да, много».
1: «Это мальчик».
2: «По-моему, мои солдаты задержали одного мальчика совсем недавно».
1: «Этот мальчишка не представляет такой ценности, чтобы сажать его в тюрьму. Он недостоин гнева императора. И он пока в твоей власти. Я пришел, Луцу, умолять тебя о его освобождении».
2: «Увы, Марцел, понимаешь ли ты, о чем просишь? Разве ты забыл дисциплину римской армии и клятву солдата? Неужели ты не знаешь, что, совершив подобное, я нарушу клятву и стану предателем? Если бы ты попросил меня упасть на меч, я бы сделал это с большей охотой».
1: «Я не забыл ни военную клятву, ни армейскую дисциплину, Луцу. Я просто подумал, что этот мальчишка, который еще совсем недавно был ребенком, не должен считаться за узника. Разве указ императора распространяется и на детей?
2: Для него все равны, независимо от возраста. Разве ты не видел подростков, умирающих в Колизее?»
1: «К сожалению, видел», — сказал Марцел, вспомнив о тех молодых девах, песня которых нежно коснулась его сердца, пронзив его болью. «Выходит, и этот мальчишка должен умереть?»
2: «Да», — ответил Луцу, — «если, конечно, не отречется от христианства».
1: «Он никогда этого не сделает».
2: «Значит, он сам навлечет на себя смерть. Закон убьет его, не я, Марцел. Я лишь его инструмент. Не обвиняй меня».
1: «Я не обвиняю тебя. Я прекрасно знаю, как ты свято чтишь повиновение. Если ты занимаешь эту должность, то должен выполнять свои обязанности. Выдача узников запрещена, но обмен разрешен».
2: «Да».
1: «Если бы я рассказал тебе об узнике, намного более важном, чем этот мальчишка, ты бы отпустил его, не так ли?»
2: «Но вы, христиане, ведь не забрали никого из нас в плен».
1: «Нет, но мы имеем в своем распоряжении самих себя. И среди нас есть некоторые, чьи головы император оценил очень высоко. За поимку одного из них он не пожалел бы и сотни подобных мальчишек».
2: «Значит, христиане предают друг друга?» — с удивлением спросил Луцу.
1: «Нет, но иногда христиане отдают свою собственную жизнь, чтобы спасти жизнь другого».
2: «Невозможно».
1: «Но в этом случае и так.
2: Кто этот человек, которого ты предлагаешь в обмен на мальчишку?»
1: «Я».
0: Услышав это, Луцул попятился.
2: «Ты шутишь? Это невозможно».
1: «Я говорю серьезно. Я настолько в этом заинтересован, что добрался к тебе, рискуя жизнью. Я объясню, почему. Этот мальчик Полио – последний из представителей древнего и благородного римского рода. Он единственный сын у своей матери. Его отец погиб в сражении. Он принадлежит к роду Сервилия».
2: «Сервилия! А его мать не госпожа ли Сицилия?
3: Да, сейчас она скрывается в катакомбах. Вся ее жизнь и любовь сокрыты в ее мальчике. Она позволяет ему ежедневно бывать в городе, боясь, что сырость, которая так вредна для детского организма, может убить его. Понимая, что эти походы весьма опасны, она в его отсутствие постоянно испытывает тревогу, хотя и считает, что этим подвергает его меньшему злу. Этот мальчик теперь является твоим пленником. Узнав об этом, его мать оказалась между жизнью и смертью. Если ты убьешь его, то и она умрет. И из этой жизни уйдет один из самых благородных и чистых людей в Риме. Поэтому я пришел предложить себя в обмен. Кто я? Я один в этом мире. Ничья жизнь не связана с моей. Ничье настоящее или будущее не зависит от меня. Я не боюсь смерти. Мне все равно, наступит ли она сейчас или в какой-то другой момент. Но она наступит рано или поздно. И я желаю лучше отдать ее как выкуп за друга, чем отдать ее без пользы. Поэтому, Луцул, я умоляю тебя священными узами дружбы, твоим состраданием, твоим обещанием мне. Помоги мне теперь и забери мою жизнь в обмен на его».
0: Луцул, поднявшись, взволнованно зашагал по комнате.
2: «Почему, о Марцел?» – воскликнул он наконец. «Ты испытываешь меня так страшно!»
3: «Мое предложение несложно принять».
2: «Ты забыл, что твоя жизнь драгоценна для меня?»
3: «Но подумай об этом мальчике!»
2: «Я глубоко сочувствую ему, но почему ты думаешь, что я смогу принять твою жизнь взамен?»
3: «Я уже отказался от своей жизни, и она закончится рано или поздно. Я умоляю тебя принять ее сейчас, пока она может принести хоть какую-то пользу».
2: «Ты не умрешь, пока я буду в силах воспрепятствовать этому. Твоя жизнь еще не потеряна. Клянусь бессмертными богами, пройдет еще немало времени, пока ты выйдешь на арену».
3: «Никто не может спасти меня, когда я окажусь в их руках. Ты можешь попытаться сделать все возможное. Но что ты сможешь сделать для того, на кого пал гнев императора?»
2: «Я могу сделать так, чтобы до этого не дошло. Но даже если б мне было не по силам хотя бы что-нибудь для тебя сделать, я все равно отказался бы принять твое предложение».
3: «Если бы я пошел к самому императору, он принял бы мое предложение».
2: «Он бы сделал из тебя узника и казнил бы вас обоих».
3: «Я могу послать гонца со своим предложением».
2: «Послание твое никогда бы не дошло до него». «Или дошло бы, когда уже, по крайней мере, было бы слишком поздно?»
3: «Значит, нет никакой надежды?»
0: — с сожалением спросил Марцел.
2: «Никакой.
3: И ты решительно отказываешься принять мое предложение?»
2: «Увы, Марцел, как я могу быть виновным в смерти своего друга? Ты не жалеешь меня? Прости меня, что я отказываюсь принять столь неразумное предложение».
3: «Да будет воля Божья», — сказал Марцел. «Мне нужно побыстрее возвращаться. Но как я могу вернуться со столь печальной вестью?»
0: Два друга молча обнялись, и Марцел ушел, оставив Луцула в глубоком замешательстве. Марцел благополучно возвратился в катакомбы. Братья, которые знали о цели его путешествия, приняли его с печальной радостью. Сицилия все еще пребывала в помрачении и иногда в бреду рассказывала о счастливых моментах своей молодости. Но тяжелая жизнь в катакомбах, чередующаяся надежда и страх, радость и печаль, никогда не покидающая беспокойство и гнетущий воздух, взяли верх над ее рассудком и телом. Ее утонченная натура медленно поглощалась этими яростными испытаниями. А этот последний удар совсем подкосил ее силы, и она не могла уже восстановить их. В ту ночь все сидели вокруг ее кровати. С каждым часом она становилась все слабее, и жизнь медленно, но безвозвратно оставляла ее. От приближающейся смерти ее не спасло бы даже возвращение сына. Но несмотря на то, что мысли о земном оставили ее и земные чувства ослабли, одно главное стремление ее последних лет не покинуло ее ни на минуту. Ее губы шептали священные слова, которые так долго были для нее поддержкой и подкреплением. Из ее уст исходило имя ее дорогого сына, хотя его настоящее опасное положение было забыто. И все же имя Иисуса произносилось ею наиболее горячо. И вот наступил конец. Пробыв некоторое время в неподвижном состоянии, ее тело вдруг напряглось, глаза широко раскрылись, на ее бледном и истощенном лице появился румянец, и она тихо воскликнула: «Гряди, Господи Иисусе!» С этими словами жизнь оставила ее, и чистый дух Сицилии возвратился к Богу, который дал его. Глава 12. Суд над полио. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. События происходили в большом зале здания, расположенного неподалеку от дворца императора. Пол в этом зале был из полированного мрамора, а колонны, поддерживавшие декоративно украшенный купол, из порфира. С одной стороны зала возвышались жертвенник и статуя языческого божества, а с другой – одетые в мантии судьи, восседавшие на своих креслах. Перед ними стояло несколько солдат, охранявших заключенного. Заключенным был мальчик Полио. Его лицо было бледным, но держался он уверенно. Острый ум, которым он всегда отличался, не оставлял его и сейчас. Быстро окинув взглядом все вокруг, он правильно оценил ситуацию. Он знал о неизбежной участи, которая скоро постигнет его. Однако в нем не было признаков страха или нерешительности. Он знал, что единственная связь, которая удерживала его на земле, разорвалась. Ранним утром до него дошла весть о смерти матери. Ему об этом сообщил один человек, полагая, что знание этого факта поможет ему обрести решительность. Этим человеком был Марцел. Благодаря доброте Луцула ему была предоставлена возможность встретиться с ним. Он оказался прав. До тех пор, пока была жива его мать, мысли о ней могли ослабить его решительность. Но теперь, когда она была мертва, он всем сердцем хотел уйти вслед за ней. Его детская вера вселяла в него уверенность, что смерть во мгновение объединит его с мамой, которую он так сильно любил. С подобными чувствами он ожидал суда. «Кто ты?» «Марк Сервилий Полио». «Сколько тебе лет?» 13. Когда все услышали его имя, по залу пронесся шепот сострадания, так как имя это было хорошо известно в Риме. «Ты обвиняешься в преступлении, состоящем в том, что ты христианин. Что ты можешь сказать об этом?» «Я ни в каком преступлении не виновен», — ответил мальчик. «Я христианин и рад, что могу открыто исповедать это перед людьми».
4: «Они все одинаковые», — сказал один из судей. «У них у всех одни и те же фразы!» «Знаешь ли ты суть своего преступления?»
0: «Я ни в чем не виновен», — сказал Полио. «Моя вера учит меня бояться Бога и чтить императора. Я был послушен всякому справедливому закону и не был предателем».
4: «Быть христианином — это то же, что быть предателем!»
0: «Я христианин, но я не предатель».
4: «Закон империи запрещает тебе быть христианином под угрозой смерти. Если ты христианин, ты должен умереть».
0: «Я христианин», — уверенно повторил Полио.
4: «Тогда ты умрешь».
0: «Пусть будет так».
4: «Мальчик, знаешь ли ты, что такое смерть?»
5: Я видел много смертей за последние несколько месяцев, и я всегда был готов отдать свою жизнь за моего Господа, когда придет мой черед.
4: Мальчик, ты молод. Мы сочувствуем твоей молодости и неопытности. Ты был странно воспитан, так что теперь практически не отвечаешь за свое безрассудство. Мы готовы это учесть. Религия, ослепившая тебе глаза, есть не что иное, как сущая глупость. Вы верите в то, что бедняк-иудей, казненный 200 лет назад, является Богом? Может ли быть что-то более абсурдное? Наша религия – это религия империи. В ней достаточно всего, чтобы удовлетворить умы молодежи и стариков, образованных и невежд. Оставь свое глупое суеверие и обратись к более мудрой и старой религии.
5: Не могу.
4: Ты последний из своего знатного рода. Империя признает заслуги и благородство рода Сервилия. Твои предки жили в роскоши и богатстве, будучи весьма влиятельными людьми. Ты же лишь бедный несчастный мальчик и к тому же узник. Будь мудрым, Полио. Подумай о славе твоих предков и отбрось это жалкое препятствие, удерживающее тебя от их выдающейся славы.
5: Не могу.
4: Ты жил как жалкий изгой. Самый бедный попрошайка в Риме живет лучше тебя. Его еда достается ему с меньшим трудом и унижением. Его жилище при свете дня. Но самое главное то, что он в безопасности. Его жизнь принадлежит только ему самому. Ему не нужно постоянно бояться римского правосудия. Тебе же приходилось влачить жалкое существование в нужде, опасности и темноте. Что дала тебе восхваляемая тобой религия? Что сделал для тебя этот обожествленный иудей? Ничего. Хуже, чем ничего. Отвернись от этого обманщика. И богатство, удобство, друзья, почести империи и расположение императора будут твоими.
5: Не могу.
4: Твой отец был верным гражданином и отважным солдатом. Он умер в сражении за свою страну. Он оставил тебя тогда еще младенца, чтобы ты стал наследником его славы и последней опорой для его рода. Но он не подозревал об окружавшем тебя коварном влиянии, которое уведет тебя в сторону. Ум твоей матери, ослабленный печалью, поддался хитросплетенной коварности лжеучителей, и она по неведению навлекла на тебя погибель. Если бы твой благородный отец был сейчас жив, то ты стал бы надеждой на продолжение его древнего рода. Твоя мать также последовала бы за верой своих славных предков. Разве ты не ценишь память об отце? Не имеет ли он права просить тебя выполнить свой сыновний долг? Разве это не грех? Бесчестить гордое имя, которое ты носишь, и порочить незапятнанную славу, переданную тебе от твоих отцов. Оставь этот обман, ослепивший тебя. Памятью о твоем отце, честью твоего рода, умоляем тебя, оставь свой нынешний путь.
5: Я ни в чем не порочу их славное имя. Моя вера чиста и свята. Я могу умереть, но не ослушаюсь своего Спасителя.
4: Ты видишь, как мы милостивы к тебе? Твое имя и твоя неопытность взывают к нашему состраданию. Будь ты обычным узником, мы бы сказали тебе лишь несколько слов, предоставив выбор раскаяться или умереть. Но мы готовы уговаривать себя, потому что не хотим, чтобы знатный род прекратил свое существование из-за невежества и упрямства испорченного наследника.
5: «Спасибо за сочувствие», — сказал Полио. «Но ваши доводы — ничто в сравнении с высшими заповедями моего Господа».
4: «Безрассудный и беспечный мальчишка! Есть и другие доводы, которые окажутся куда более весомыми. Гнев императора ужасен».
5: «Но еще более ужасен гнев Агнца».
4: «Ты говоришь невнятные речи. Что такое гнев Агнца? Разве ты не понимаешь, что тебя ожидает?»
5: «Мои братья и друзья уже прошли через все, что вы можете совершить. Я верю, что и я смогу пройти через это с такой же стойкостью.
4: Сможешь ли ты выдержать ужасы арены?
5: Надежду свою я возлагаю не на одну лишь физическую силу.
4: Сможешь ли ты встретить разъяренных львов и тигров, которые устремятся на тебя?
5: Тот, в кого я верю, не оставит меня во время испытаний.
4: Ты самоуверен.
5: Я доверяю тому, кто возлюбил меня и отдал себя за меня.
4: Думал ли ты о смерти в огне? Готов ли ты встретить пламенные языки костра?
5: Если мне суждено пройти через это, я не отступлю. Каким бы ужасным это ни было, оно все равно закончится, и я навсегда буду вместе с Господом.
4: Фанатизм и суеверие полностью овладели тобой. Ты не осознаешь, что ожидает тебя. Легко слышать угрозы, легко отвечать на них, заявляя о смелости. Но как ты почувствуешь себя, когда ужасная реальность окружит тебя?
5: Я буду смотреть на того, кто никогда не оставляет своих в час нужды.
4: Но он пока ничего не сделал для тебя.
5: Он сделал для меня все. Он отдал жизнь свою, чтобы я мог жить. Через него я получил лучшую жизнь, чем та, которую вы хотите отнять у меня.
4: Это лишь твои фантазии. Как может несчастный иудей сделать такое?
5: В нем обитает вся полнота Бога. Он есть воплощенный Бог. Он умер телесно, чтобы мы могли получить жизнь духовную.
4: Неужели ничто не сможет открыть твои глаза? Неужели тебя не убеждает тот факт, что твоя безумная вера не принесла тебе ничего, кроме страданий и горя? Зачем ты продолжаешь держаться за нее? Ты видишь, что смерть неизбежна? Неужели не хочешь оставить свое заблуждение?
5: Моя вера дает мне силу победить смерть. Я не боюсь ее. Я смотрю на смерть, как на переход из этой жизни печали в бессмертную жизнь блаженства. Для меня не важно, умру ли я от диких зверей или от пламени костра, Господь даст мне силы остаться верным. Он поддержит меня и в одно мгновение перенесет мой дух в бессмертную жизнь на небеса. Смерть, которой вы меня пугаете, не страшит меня. Но жизнь, которую вы мне обещаете, ужаснее тысячи смертей.
4: Мы даем тебе последний шанс. Безрассудный юноша, остановись на секунду на своем безумном пути. Забудь на мгновение безумные советы твоих учителей-фанатиков. Подумай обо всем, что тебе было сказано. Перед тобой лежит жизнь, полная радости, удовольствий и всевозможных блаженств. Честь, друзья, богатство, власть – все это будет твоим. Знатное имя и владение твоей семьи ожидают тебя. Чтобы получить это, ты должен сделать самую малость. Возьми этот кубок и соверши возлияние на тот жертвенник. Возьми его. Нет ничего проще. Сделай это как можно быстрее. Спаси себя от ужасной смерти.
6: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Священное Писание учит нас, что Иисус Христос не имеет начала. Он никогда не был создан. Библия говорит, что мириады звезд, сияющие светила, и наша земля были созданы.
1: Рождение Иисуса Христа, которое мы празднуем на Рождество, не было для Него началом. Его происхождение скрыто тайной.
0: Библия говорит нам:
2: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
1: В послании Колоссянам, в 1 главе, с 15 по 17 стихах, о Христе написано так:
2: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит».

0: Христос пришел на нашу землю, чтобы открыть людям Бога. Христос рассказал людям, что Бог любит нас и заинтересован в нашей жизни, что Бог долготерпелив и милостив. Он же обещает нам вечную жизнь.
1: Да, дорогие друзья, Иисус Христос облекся плотью и кровью для того, чтобы умереть. Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Христос пришел в мир, чтобы отдать душу свою для искупления многих.
0: Целью прихода Иисуса Христа в мир было предложить свою жизнь как жертву за грехи людей. Он пришел, чтобы умереть.
1: В ту ночь, когда родился Иисус Христос, сатана дрогнул. Он пытался убить его, как только он родился, но ему это не удалось.

ночь, убогие ясли, нет окон, дверей, и вокруг ни убранства, ни вида. Здесь родился потомок великих царей, царь из рода и дома Давида.

из придворных певцов не слышны голоса, и не славит младенца вельможи, ему дивную песню поют небеса, восклицая: «Родился Сын Божий!»

ни одежд, ни щита, ни земная нужда славы царственной не умолили. Над его колыбелью горела звезда, и волхвы поклониться спешили.

всеобъемлющий дух, Бога вечного сын, он до самой земли умолился, чтоб обнять ее любящим сердцем своим и зло на ее возродиться.

он недаром рожден был под звездным шатром. Даже все вифлеемские здания не вместили бы славы, что чудным ручьем разлилась по всему мирозданию.

За младенца тревожась невольно, наклонилась над ним, а на сердце ее было радостно, сладко и больно.

0: ей припомнился день. Свет ее осиял, когда в благоговейном смущенье она слушала весть, что ей ангел вещал о святом, необычном рождении.
1: Что рожденный Иисус от греха мир спасет, победив навсегда смерть и тленье. Только гость умолчал, как на крест он зайдет, чтобы дать миру это спасенье.
0: Как возжаждет крови озлобленный народ, милосердие судьи отвергая, и как жгучая боль ее сердце пройдет, когда сын воззовет, умирая.
1: Отче, отче, зачем ты оставил меня? И в разгаре полдневного зноя не подаст ему влаги, и жара огня не погасит обильной слезой.
0: Ни закрытие собой от побоев Христа, когда бить по лицу его станут, а стоять ей в слезах у подножья креста и смотреть, как любовь распинают.
1: Не сказал, только рядом уже притаил враг свое смертоносное жало. Он младенца убить в колыбели спешил, что планета о нем не узнала.

0: Но настанет тот день, когда в битве святой с ним сразится Христос в поединке и раздавит исчадие ада пятой. А пока там, в предутренней дымке,
1: в эту дивную ночь, когда юная мать неземное дитя пеленала, к нам на землю незримо сошла благодать, и пришло новой эры начало.

0: ангельское пение звучало в небесах, когда родился Иисус Христос. Ангелы возвещали, что это дивное дитя будет нашим Искупителем, и Он даст народу радость и утешение.
1: Иисус Христос вел скромную жизнь. Он не искал никаких почестей или славы. Он родился в хлеву и жил в маленьком городке в семье плотника. Христос жил, как обыкновенный человек, не показывая своего превосходства. Но Он унизил Себя больше, чем кто-либо из живущих на земле.
0: Люди, которые слушали Его, говорили: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Каждое слово, которое Он говорил, было верно. Иисус говорил с такой простотой, что народ внимал с радостью.

ослабленных, хромых и слепых. Он исцелял проказу и воскрешал мертвых. Он изгонял бесов и усмирял бури. Иисус Христос принес радость, мир и надежду всему народу.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Приветствую вас, дорогие друзья, у микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Об этом мы и будем говорить. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

Сегодня мы начинаем третью главу под названием «Поклонение». И первая наша тема – «Как и кому поклоняться?». Иногда те, кто пребывает в духовном сне, должны пережить потрясение. Если вы хотите, чтобы они услышали то, что вы им говорите, вам, возможно, даже придется шокировать их чем-нибудь. Иисус особенно хорошо это делает. Так, когда Он хочет научить нас правильному поклонению, Он вступает в разговор с блудницей. «Пойди, позови мужа твоего», — сказал Он самаритянке. «У меня нет мужа», — ответила женщина. «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа», — продолжил Иисус. «Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Женщина испытала потрясение. «Да, и мы потрясены». Иисус же просто сидит у колодца, скрестив руки, и с укором смотрит на женщину. Он собирается обучать нас правильному поклонению. Во-первых, мы замечаем, что поклонение относится к реальной жизни. Поклонение – это не мифический антракт посреди реальной недели. Учение о богослужении окружает прелюбодеяние, жажда и расовый конфликт.

Иисус сильно устал от путешествия. Его томит жажда и зной. Тогда он решает: «И все же, даже сейчас я буду искать поклонников моему отцу, вот эту самарянку, впадшую в прелюбодеяние. Я покажу моим ученикам, каким образом отец, не выходя за рамки реальной жизни, добивается поклонения себе, когда возможности добиться успеха практически нет. Она самарянка, она женщина, она проститутка. И все же я покажу им, каким образом нужно приобретать истинных поклонников на белой ниве проституток-самарянок». Вернемся к началу истории. Надлежало же ему, то есть Иисусу, проходить через Самарию, чтобы попасть в Галилею. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Самаряне – это остаток Северного Израильского царства. Они начали вступать в смешанные браки после того, как их правители и знать были уведены в плен в 722 году до нашей эры. Затем они построили себе отдельное место для поклонения на горе Горизим. Они отвергали весь Ветхий Завет, за исключением пяти первых книг Моисея, которые, впрочем, сильно исказили ради своих целей. Уже веками они враждовали с иудеями. Иисус, будучи иудеем, не был исключением. Иисус пришел во враждебную ему среду, сел у колодца и попросил дать ему воды. Женщину удивило уже то, что Иисус посмел заговорить с ней. «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» Вместо того, чтобы прямо ответить ей, Иисус еще больше удивляет ее. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Поражает то, что не она, а он попросил ее дать воды. У него была живая вода, которую он называет даром Божьим. Однако женщина по-прежнему не понимает его. Она говорит: «Тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» Она все еще далека от истинного понимания слов Иисуса. Тогда Иисус поражает ее еще больше. «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Нас удивляет не то, что он может дать ей воды, не имея даже ведра, поражает то, что его вода навсегда утоляет жажду. Более того, когда мы пьем эту воду, наши души становятся источником. Его вода воистину чудесна. Она проникает в изнуренную душу и становится источником жизни. Но что все это обозначает? Учение мудрого – источник жизни, говорится в книге Притчи, 13 главе. Поэтому возможно, что под источником жизни Иисус подразумевал свое учение. Когда жаждущие люди пьют из этого источника, они восстанавливают свои силы и потом дают эту влагу другим людям. Ведь Иисус сказал: «Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь». Евангелие Иоанна, 6 глава. Однако более близкую параллель, в которой показывается, как душа становится источником, можно обнаружить в следующей главе Евангелия от Иоанна. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Евангелие Иоанна, 7 глава. Дух Святой – это та вода, которую дает Иисус. Присутствие в вашей жизни Божьего Духа утоляет жажду души и делает вас источником, в котором и другие люди могут найти жизнь. Тем не менее, оба эти значения могут быть истинными. И учение Иисуса, и Святой Дух удовлетворяют желания нашей души и делают нас источником жизни для других людей. Слово и Дух неразрывно связаны между собой. Например, Иисус говорит:
Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие Иоанна, 14 глава. Работа Божьего Духа заключается в том, чтобы разъяснять Слово Христово и удовлетворять наши души. Вода, которую Иисус предложит самарянской блуднице, была Словом истины и силой Духа. Когда мы приходим к Иисусу за водой, мы получаем истину. Не сухую, безжизненную или бессильную. Нет, она пропитана Духом Божьим, который дает жизнь всему. Слово обетования и сила Духа – вот та живая вода, которая была предложена самарянской блуднице. Тем не менее, женщина опять упускает из виду самое важное. Она не может подняться выше своих природных чувств. «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Нужно остерегаться того, чтобы разувериться в людях слишком быстро. Иисус смотрит на женщину взглядом, в котором заключено ее спасение. Его цель – сделать из нее ту, которая будет поклоняться Богу в духе и истине. Поэтому он обращает внимание на то, что в высшей степени затрагивает и уязвляет ее. «Пойди, позови мужа твоего». Самый быстрый путь к сердцу – через раны. Почему Иисус снял покровы с ее личной жизни именно таким образом? Ответ прост. Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Евангелие Иоанна, 3 глава. Когда мы скрываем свой грех, мы не можем увидеть свет Христа. Грех подобен духовной проказе. Он умерщвляет наши духовные чувства. Согрешая, мы разрываем наши души на кусочки и даже не замечаем этого. Поэтому Иисус обнажает духовную проказу женщины. «У тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Как и кому поклоняться?». Рассмотрим обычную ответную реакцию человека, который пытается избежать осуждения. Женщина должна признать, что Иисус обладает экстраординарной проницательностью. «Господи, вижу, что ты пророк!» Однако вместо того, чтобы пойти в том направлении, которое он указал ей, она пытается начать богословский спор. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Какова твоя позиция в этом вопросе?» Пойманное в капкан животное, чтобы освободиться, отгрызает себе ногу. Пойманная в ловушку грешница – искалечит свой собственный разум и нарушит все правила логики. Так как мы разговариваем сейчас о моем прелюбодеянии, то какова твоя позиция по вопросу о том, где должны поклоняться люди? Именно так загнанные в угол грешники уклоняются от прямого ответа и впадают в лицемерную болтовню. Однако от лучшего охотника за душами не так-то легко ускользнуть. Он не настаивает на том, чтобы она приняла его точку зрения, он следует за ней в заросли. Разве стал бы он ходить вокруг да около, ожидая, пока она задаст вопрос о поклонении? Он уже никогда не вернется к вопросу о прелюбодеянии. Это был резкий толчок по запечатанной двери ее сердца. Теперь же, войдя внутрь, он готов обсудить вопрос о поклонении. Она подняла серьезный вопрос. «Где я? Люди должны поклоняться Богу». Иисус отвечает ей следующим образом. Спор об этом не идет ни в какое сравнение с вопросом о том, как и кому вы поклоняетесь. Во-первых, он привлекает ее внимание к вопросу «как». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Иными словами, не нужно увязать во второстепенных вопросах.
можно тщетно поклоняться Богу и на вашем месте, и на нашем. Разве Бог не говорит: «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня»? Книга пророка Исаия, 29 глава. Вопрос, следовательно, заключается не в том, где, а в том, как. Во-вторых, он приковывает ее внимание к вопросу «кому?». Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Он произносит очень резкие слова. Однако, когда на кону жизнь и смерть, вопрос следует ставить ребром. Это все равно, что сказать человеку, имеющему легочное заболевание, чтобы он бросил курить. Самаряне отвергали весь Ветхий Завет, за исключением первых пяти книг Моисея в их собственной редакции. Их знание Бога было недостаточным. Поэтому Иисус говорит ей, что самарянское поклонение не отвечает Божьим требованиям. Ведь весьма немаловажно знать, кому ты поклоняешься. Важно здесь не то, где ты поклоняешься, но как и кому. Богослужение должно быть наполнено жизнью и исходить из глубины сердца. Способ поклонения должен покоиться на подлинном ощущении Бога. Должен быть дух и должна быть истина. Поэтому Иисус говорит: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Два слова «дух» и «истина» соотносятся к тем, как и кому мы поклоняемся. Поклонение в духе противоположно поклонению исключительно внешним образом. Оно противостоит любому поверхностному формализму и традиционализму. Поклонение же в истине противопоставляется поклонению, основанному на неправильном понимании Бога. В богослужении должны участвовать как наше сердце, так и наш разум. Мы почитаем Бога и нашими чувствами, и нашими мыслями. Истина, не разбавленная чувствами, грозит превратиться в сухую ортодоксию. В церкви достаточно много притворных поклонников. С другой стороны, чувства, лишенные истины, выливаются в бессодержательную сумбурную речь. Поклонение, основанное исключительно на чувствах, развивает у людей легкомысленное отношение к Богу, так что они отказываются от серьезной и строгой дисциплины. Истинное же поклонение заключается в совокупности сильных чувств и здравом, глубоком учении. Живая любовь к Богу, укорененная в истине, вот сущность библейского поклонения. Возможно, нам удастся связать все это вместе в следующей картине. Топливо для поклонения – это истина Божья. Печь поклонения – это дух человека. А жар поклонения – это наполненные энергией и жизнью такие духовные проявления, как почтение, раскаяние, доверие, внимание и радость. Но в этой картине что-то упущено. У нас есть топливо, печь и жар. Однако нет самого огня. Топливо истины, находящееся в печи нашего духа, не вызовет жар поклонения. Должно быть пламя и огонь. Должен быть Святой Дух. Слова Иисуса «истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине» некоторые комментаторы относят к Святому Духу. Я, наоборот, отношу их к нашему духу. Но не исключено, что эти два толкования не так уж и далеки от того, что хотел сказать Иисус. Знаменательно, что Иисус связывает Святой Дух с нашим духом. Он говорит: «Рожденный от Духа есть Дух». Другими словами, до тех пор, пока Святой Дух не пробудит наш дух пламенем жизни, последний настолько безжизненный и невосприимчив, что даже не считается духом. Только то, что рождено от духа, есть дух. Поэтому, когда Иисус говорит, что истинные поклонники поклоняются Отцу в духе, он подразумевает следующее. Истинное поклонение исходит только от такого духа, который стал живым и восприимчивым благодаря пробуждающей деятельности Духа Божьего. Теперь мы можем довершить нашу картину. Топливо поклонения – это истинное представление о Божьем величии. Огонь, благодаря которому печь раскаляется до красна, – это пробуждение от Святого Духа.
печь, которую пламень истины наполняет жизнью и жаром, это наш обновленный дух. Наконец, проистекающий из всего этого жар нашей любви – это действенное поклонение, выражающееся в исповеданиях веры, желаниях, восклицаниях, слезах, песнях, склоненных головах, вознесенных руках и послушной жизни.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, для вас звучит радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы говорим о надежде. «Ты надежда моя», — говорил псалмопевец. Эта тема наша будет продолжаться три раза, то есть первая беседа, вторая и третья. А потом мы будем говорить о любви, если Господь даст нам жизнь и возможность. Итак, пожалуйста, пригласите своих друзей и послушайте радиопередачу «Луч надежды».

Дорогие друзья, братья и сестры, всех я вас приветствую любовью Иисуса Христа. У микрофона в Ванкувере Виктор Серпевский. Я сегодня веду радиопередачу о надежде. Если помните, то 5 раз мы встречались на нашем русском христианском радио и говорили о вере. Сегодня мы будем говорить о надежде. Для этого читаю 2 места Священного Писания. Первое место – Псалом 70, с 1 по 8 стих. И второе место – 13 глава, 13 стих 1 послания к Коринфянам. Итак, читаю 1 место. Псалмопевец говорит: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня, преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда бы мог укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня из чрева матери моей, Тебе хвала моя не перестанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда, да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». До сего места. Но главным стихом давайте мы выберем 5 стих. «Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Читаю 2 место. «А теперь пребывает сии 3». Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Удивительные слова: вера, надежда, любовь. Сколь часто мы произносим их и сколь многоразличны значения этих слов. О вере, о возрастании, о ступенях веры мы говорили уже много в прежних наших беседах. О любви, если Господь позволит, будем говорить еще в будущем, но сегодня и в следующих 2 радиопередачах мы будем говорить о надежде. Надежда – тема нашего сегодняшнего рассуждения. Итак, 1 мысль. Надежда есть понятие мистическое, как многие говорят, многоликое, понятие общеобыденное. Но это не есть то, что можно визуально лицезреть или физически ощущать. Пощупать. Нет. Надежда – это что-то особенное. Жилище надежды мы знаем – сердце человека. Вот почему люди говорят: надежда умирает последней. Последний стук сердца, и душа покидает тело. А вместе с телом умирает и надежда. Конкретно никто не знает, чей этот 70-й псалом. Псалмопевца Давида, или, может быть, Соломона, Моисея, Асафа, может быть, Кореев, неизвестно. Но похож он очень на псалмы Давида. Так или иначе, псалмопевец связывает свое упование и надежду свою с именем Господа своего. «Ибо Ты, — он говорит, — надежда моя, Господи Божий, упование мое».

от юности моей. Апостол Павел, как бы в унисон, подтверждает эту мысль псалмопевца и связывает надежду с именем Иисуса Христа. 1 Тимофея мы читаем в 1 главе. «Он, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей», пишет послание своему ученику. Апостол Павел утверждает, что фессалоникийские верующие – его надежда, его радость, его венец похвалы. «И как Бог необъятен, так и братство Христово необъятное, так и надежду объять нельзя». Надежда живет в сердце верных Богу людей. Это правда. Ею живут миллионы. Миллионы людей. Она непостижима для разумения тех, кто не имеет ее. Люди не понимают ее. И вера, и надежда, и любовь, о которых мы прочитали, имеют свое начало от самого Господа. А потому у них и у веры, и у надежды, и у любви одна небесная прописка. И теперь эта вера, надежда, любовь вселяется в сердца наши. Теперь пребывает сии три. Вера, надежда и любовь, говорит апостол Павел. Вера не живет без надежды, друзья мои, как и надежда тесно связана с верой. Но и вера, и надежда соединены с любовью. Вот почему отцы и матери называют своих дочерей «вера», «надежда», «любовь». И говорят «Верочка», «Наденька», «Любочка». Мы это можем встречать во многих славянских семьях. О несчастных грешниках иногда говорят, что они ненавистные люди, живущие без любви люди. И мы думаем, о, это бедные, погибшие люди, ненавидящие всех и Бога тоже. Они Бога-ненавистники, они живут без любви. А неверующим человеке скажут, что он безбожник, он атеист, он богопротивник. И мы невольно устраняемся от такового. Что нам делать, если мы встречаем такого человека, который глумится над нашей верой? А не имеющим надежды, друзья мои, мы говорим с сожалением. И говорим, он безнадежный, как безнадежно больной. Он лишен всего, у него нет искры надежды. К нему, к этому человеку, у нас появляется какая-то жалость. Вторая мысль. Но Бог, Господь надежды, видя безнадежность человека, не перестает любить его и посылает ему свою надежду. И мы с вами прочли в начале нашего рассуждения, «Ибо ты, — говорит псалмопевец, — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Хочу заметить, друзья мои, что раньше, когда мы говорили о вере, то рассуждали так. Вера всегда зиждется в сердце сильного духом человека. Вера, движимая любовью от Бога, совершает великие дела, возводит человека на уровень героизма. И мы знаем, сколько героев веры, обозначены в книге Евреям в 11 главе. Это Авраам, Моисей, Иисус Навин, Самуил и много-много других. Этой верой они побеждали царство, этой верой они заграждали уста львов, угашали силу огня, прогоняли полки чужих, мы читаем. Они верою вынесли героически все испытания, все поругания, страдания, узы и смерть. Те, которых весь мир не был достоин, были сильными духовно людьми, были крепко верующие люди. Они имели сильную веру. Но не все могут, друзья мои, быть героями веры. Это правда. Не столь много уже героев, но большинство людей, верующих людей, это верные дети Божьи, слабые, которые и физически, и духовно не могут состязаться с теми, о которых мы говорили раньше. Не все могут быть героями, но все могут жить надеждой. Им-то Бог и дает надежду Иисуса Христа. В 3 главе Откровения
В обращении Господа Филадельфийской церкви мы читаем: «Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Заметьте, ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Ты немного имеешь силы. Сегодняшнее христианство немного имеет силы, и важно хотя бы в этой слабости сохранить Слово Божие и не отречься имени Его. Немного имеешь силы, мы прочли с вами. Какие немощные сегодня верующие? Слабость духовная обнаруживается каждый день, каждый раз. Посмотрите в церквах. Обиды, сплетни, пустословие, раздражительность, зависть, ропот, недовольство, жадность, лень, подозрительность, обсуждение – все это издержки слабости духовного состояния. Это не есть сила. Нет-нет. Но ведь это люди верующие. Они верующие, но они очень слабые. Они нуждаются в помощи. Они могут лишь надеяться на силу Божью. И Господь, слушая таковых, их молитвы поддерживает и спасает. Как он когда-то спасал и псалмопевца, у которого было упование и надежда на него. Человек хочет бороться с этим, со своим пороком, но безуспешно, нет силы. И говорит: «Я уже очень устал». Разве мы не встречаем такие голоса? Разве мы не видим уставших людей? Да, немного имеешь силы. А что же нужно человеку, если он даже немного имеет силы? Нужно стремиться сохранить слово его, не пойти в какое-то лжеучение. А сколько сегодня развелось различных лжеучений и лжепророков? Как грибы после дождя. То там возникают совершенно новые еретические учения. И люди толпами валят туда, где что-то новое. А это новое, как правило, если не основано на Слове Божьем, абсолютное заблуждение от дьявола исходящее. Но настоящее Слово Божие – вот то, на что должен обращен быть взгляд слабого человека. Один человек сказал так: «В последнее время повсеместно церковь стала слишком мирской, а мир стал слишком христианским». И это правда. Когда-то люди, возлагающие надежду на человека, стремились показать свое лицо как высокое, какое-то необыкновенное, авторитетное. И их поддерживали такие же люди. Люди греха, не имеющие веры в Бога, не имеющие надежды Божьей, жили по своему произволу и творили различные беззакония. Они возлагали надежду свою то на богатство, то на авторитет какой-то личности. Но прошло время. Ушло богатство, ушла эта личность в небытие, и человек остался сам с собою, один на один, с переживаниями, которых вынести не может. Мы знаем, что во время атеистического режима в нашей стране наша страна была предоставлена грабителям на полное разграбление. И мы знаем, лидеры коммунистической партии прошлых лет были как настоящие волки, которые не щадили стада. Это были люди, которые только и думали набить свой живот или свой карман. Они уповали друг на друга и не знали, что Слово Божие говорит: «Проклят всякий человек, уповающий на человека, возлагающий надежду свою». Я вспоминаю, что когда-то Брежнев был очень авторитетным в партии человеком. И его влияние было настолько велико, что не только в Советском Союзе, но и по всей Европе имя его гремело. Это было время, которое давно прошло. И многие политические лидеры в разных странах возлагали надежду свою на него. Многие такие серенькие, незначительные военачальники, потому что только прислуживали Брежневу, получили маршальские звезды. Это было и в нашей стране, это было и в других странах Европы. Но когда пришло время, Брежнев умер, все изменилось. Надежды этих людей лопнули. Вот пример из истории.
2 декабря 1984 года в результате острой сердечной недостаточности скончался член Политбюро Германии, министр национальной обороны ГДР, генерал армии Гофман. Это было 2 числа, в декабре 1984 года. А 15 декабря этого же года, через несколько дней, член венгерской партии генерал Олах тоже так от сердца отошел в вечность. 16 декабря, на следующий день, от такого же диагноза умер и министр обороны Чехословакии, генерал армии Дзур. А 20 декабря, через 4 дня после этого, скончался член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Устинов. И я помню хорошо это время. Все мы тогда удивлялись и говорили, что это за мор напал на министра обороны. За 18 дней 4 министра обороны самых таких крепких социалистических стран ушли в небытие. Интересно, не правда ли? Да, потому что все они возлагали надежду на человека, и никто из них не верил Господу Богу. Проклят всякий, уповающий на человека, возлагающий надежду свою на человека. А Бог нам говорит, чтобы мы возлагали надежду только на Него, и с именем Его связывали все свое будущее. Сегодня многие верующие матери беспокоятся о детях своих, воспитывая их, чтобы они связывали упование, надежду свою только с именем Господа. У них одна надежда – Христос Иисус. Дальше мы читаем в этом откровении, «Чтобы ты не отрекся имени моего. Если имя Христа – надежда, то отрекающийся своим позорным делом от Христа отрекается от последней надежды на спасение». Вот почему матери плачут, заботясь о детях своих. Псалмопевец говорит, «Ты – надежда моя, Господи Боже, упование от юности». Так говорил псалмопевец. А что говорит апостол Павел? Апостол Павел так говорит, как и мы говорим теперь сегодня. Мы связываем с именем Иисуса Христа свою надежду. Христос – надежда наша. И третья мысль вашему вниманию. Надежда на Господа сопровождает человека, как родная сестра, от колыбели и порою до могилы. Мы прочли с вами, псалмопевец говорит, «На тебе утверждался я от утробы, ты извел меня из чрева матери моей». Надежда дается человеку, как ангел-хранитель от первых шагов его жизни и поддерживает всю жизнь до гробовой доски. Совсем недавно я беседовал с мужем одной нашей сестры. Он прожил всю жизнь неверующим. Но в беседе со мной он говорил, что я всю жизнь как-то незримо чувствовал чью-то руку помощи. Я грешил, я не хотел быть верующим, но всегда сопротивлялся Слову Божию, которое звучало во мне изнутри. А Слово Божие призывало меня покаяться, но я был так слаб, что не мог решиться на это. Да я и не мог бы служить Богу вообще. И вот теперь, находясь в болезни, только я познал Его, как Он благ. Он простил меня, и теперь мне ничего не надо, только хочу перейти к Нему. Да, поистине, надежда сопровождает и направляет человека к милосердию Божью. Просто принять его таким, каким он есть. Во время материального служения однажды мальчик, не имея денег, попросил дядю, который шел с тарелкой, «Дядя, поставьте тарелку пониже, ну еще пониже, пониже, пониже, чтобы я мог встать на нее». Брат сделал так, как мальчик просил, и он встал на эту тарелку ножками своими и сказал, «Я сам себя приношу Господу. Я решил, я буду миссионером». Малое дитя. Но Господь исполнил желание его. Я вспоминаю свое детство, когда я был очень-очень маленьким. Ко мне однажды подошла одна сестра и сказала, «Витя, а когда ты вырастешь, кем бы ты хотел быть?» А я ответил, «Я хочу быть регентом».
Через 25 лет она встретила меня, когда я нес это служение. Она говорит: «Витя, ты помнишь, что ты говорил мне?» Я говорю: «Помню». Я действительно стал регентом. И регентское служение для меня было самым благословенным, как я понимал все эти годы. Да, друзья мои, Бог исполняет желания боящихся Его. Так мы читаем. Надежда проходит, и через смерть, мы можем читать это в притчах, праведный и при смерти своей имеют надежду. Как хорошо нам иметь надежду, которая не постыжает, которая сопровождает нас до последнего дня. Такую надежду воспитывает в нас Бог. Сегодня я обращаюсь к такому человеку, кто не имеет надежды. Ведь ты слышал, дорогой, а теперь пребывает сии три, как мы прочли: вера, надежда, любовь. Есть ли у тебя вера? Есть ли у тебя надежда? Есть ли у тебя любовь? Если у тебя нет ни того, ни другого, ни третьего, у тебя все равно должна быть искра надежды, что Бог помилует тебя. Обратись к Нему. Прими Его как есть. Прими Его сердцем своим и скажи: «Господи, я ничего не могу. Я очень слабый, но помоги мне. Помоги, чтобы я познал Тебя». И когда ты познаешь Его, тогда будешь ты поистину счастлив, потому что Бог будет тебя держать в своих руках. Из Его руки никто не сможет похитить тебя. Богу нашему принеси славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

Вечер в доме Каратаевых. В ожидании детей из школы Ирина с Юрой слушают христианские псалмы.

0: Илюша, ты что так запыхался? Будто за тобой кто-то гнался. А где Максим, Илюшка?
1: Мама, мама, я один пришел.
0: Как один? А почему ты Максима не дождался?
1: Дождался. Он не может уйти из школы.
0: Как это не может? Илюш, он что, заболел?
1: Не заболел. У него куртку украли.
0: Куртку украли? Кто?
1: Воры, наверное. Мы пошли одеваться после уроков. Я свое пальто нашел, а машинки, а куртки не было. Так и не нашли.
0: Так что он там так и сидит?
1: Конечно. Там старое пальто было только на вешалке. Он же не стал его одевать.
2: Мам, надо скорее выручать Максимку.
0: Да, конечно. А что же мы ему отнесем взамен украденной куртки? Сейчас я что-то посмотрю в шкафу. Дети, откройте, кто-то пришел.
3: Мама, Илюша, Максимка пришел. Ой, посмотрите, какое на нем пальто.
0: Максим.
4: Да на вешалке только оно и осталось. Видно, кто-то мою куртку одел, а взамен мне пальто свое старое оставил.
0: Ой, ничего, Максим. Давай раздевай пальто. Завтра отнесем его в школу, а тебе что-нибудь подыщем. Не расстраивайся. Раздевайся.
4: Да, как это не расстраиваться? Такая красивая была куртка. А теперь что я буду одевать?
0: Я посмотрел, Максим, у Сережи есть старенькая, но вполне приличная курточка. Ее еще можно немного поносить, пока мы что-нибудь придумаем.
1: Что? Что мы придумаем? Делать еще найдем такую красивую куртку.
2: Ее бабушка Хельми из самой Финляндии привезла.
4: Ты именно не хочу ходить в старой Сережиной куртке.
0: Ну, ничего не поделаешь, сынок. Придется все-таки тебе смириться с этим. Ну, что поделаешь? Ничего.
2: Смириться с этим? Да никогда на свете! Слушайте, у меня такой план, замечательный план.
0: Что за план, Юра?
1: Говори, Юра, остановились, Максимка почти плачет.
2: Сейчас дайте подумать. Так, завтра мы все просыпаемся рано-рано. Идем в школу. И мама, и папа, и Петя. И, конечно же, я.
0: Зачем, Юра?
2: А вот зачем. Мы все встанем в дверях и будем встречать всех-всех учеников. И будем смотреть внимательно-внимательно. И как только увидим нашу куртку, то схватим вора и так его отлупим. Так натерем ему уши, чтоб знал, как воровать. А потом отведем в милицию. Пусть его посадят в тюрьму. Вот. А старое пальто его выбросим на помойку. Пусть он останется и без пальто, и без куртки.
1: Как хорошо, Юра, ты придумал. Только надо прийти самыми первыми в школу, чтобы не прозевать вора.
2: Тебе сразу надо узнать свою куртку.
4: Конечно, я знаю, она у меня такая красивая была.
2: Ну, не реви. Завтра ты получишь свою куртку. Ну, мам, хорошо я придумал?
0: Нет, Юрочка. По-моему, ты придумал очень плохо.
2: Плохо? Что ты говоришь только, мама? Воровать грех. И за это нужно наказывать вот.
0: Юрочка, воровать грех – это правильно. Но давайте-ка посоветуемся с Христом по этому поводу. Посмотрим, что велит делать Христос. Как учит поступать нас в подобных случаях Он? Вы помните, в Евангелии от Матфея написано, око за око и зуб за зуб. Это в 5 главе.
1: Ну вот, Иисус так и сказал. Ух, и поколочу я этого воришку. Будет знать, как воровать.
0: Не торопись, Юра, с выводами. Это говорил не Христос, Юрочка. Эти слова «око за око», «зуб за зуб» – это не слова Христа. Это было сказано в Старом Завете, который был до рождения Иисуса Христа. А Иисус говорит вот как. Помните? Я напомню вам. Иисус говорит: «А я говорю вам, не протився злому, Юрочка, не протився злому, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вот слова Иисуса Христа.
1: Да кто просящему? Как ты не понимаешь, мама?
0: Юра, да мы только что недавно говорили о том, что Иисус учит любить именно врагов.
1: Ну да, он у нас куртку своровал, а я должен любить его за это. И я должен подойти к нему и спросить, не холодно ли в нашей куртке? Может, тебе еще что-нибудь потеплее дать?
0: Юра, так учит нас Христос. Он говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь». Слышишь, Юра? Вы понимаете, ребята? Молитесь за обижающих вас. Ведь мы же так подробно недавно разбирали эти слова Христа. А оказывается, ты, Юра, ничего не понял. И так же, как и ты, Максимка, и Илюша.
1: Нет, понял. Только тогда было легче понимать. Ведь обидели-то не меня, а кого-то другого. А сегодня у нашего Максимки украли куртку. И поэтому понять мне тяжелее.
0: Правильно, Юра, рассуждаешь. А знаешь что? Чтобы тебе было легче понять, хорошенько подумай и вспомни. В твоей жизни, Юрочка, было такое, что ты брал чужое без разрешения. А? Ведь было, правда?
1: Угу. Если честно, то было. Помнишь, вначале ты все удивлялась? Куда это конфеты из вазочки потерялись? Это я их незаметно перетаскал. Уж очень вкусные были. Сами во рту таяли.
0: Вот видишь, Юра, хорошо, что ты сам об этом рассказал. И просишь у нас и у Бога прощения. Ведь так?
1: Ага, прошу.
0: И мы, Юра, и Христос прощаем тебя. Ведь правда, дети?
4: Угу. Прощаем, конечно.
0: Так почему же ты, Юра, не можешь простить того, кто украл у тебя, у нас? А? И может быть, этот мальчик или девочка сейчас и сам раскаивается в своем поступке. Один Бог видит сердце этого мальчика. И только Бог имеет право на суд над ним. Послушайте, ребята, какую притчу рассказал однажды своим ученикам Христос. Однажды апостол Петр подошел к Иисусу и спросил его: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До 7 ли раз? 7 ли раз прощать ему?» Помните, что Иисус на это ответил? «Не говорю тебе до 7, но до 7жды...»
1: 70 раз.
0: Правильно. Помнишь. Молодец. Слушайте дальше. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов».
1: Талантов? А что это такое?
0: Но таланты – это денежные знаки того времени, Илюша. У нас, например, рубли, а у них были драхмы, сикли, таланты. И вот смотрите, что здесь написано дальше. Вот смотрите. Слушайте. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Жестоко, да? Жестоко? Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, то есть пожалев его, отпустил его и долг простил ему. А что сделал этот раб? Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему всего 100 динариев. Это очень мало по сравнению с тем, что он сам был должен государю своему. И что он сделал? Схватив его, душил и говоря: «Отдай мне, что ты должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не поступил, как государь его поступил. Он пошел и посадил его в темницу за этот долг, пока не отдаст долга.
1: Какой только бессовестный раб!
0: Вот так. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И дальше Иисус говорит: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешение его».
1: Какой ужас! Да пусть он носит ту куртку. Обойдемся как-нибудь, правда, мама? Нет, вы представляете, если Бог перестанет меня прощать, начнет только меня наказывать за каждую провинность, то я же с угла не перестану вылезать. Какой все-таки добрый у нас Бог, мама.
0: Правильно, Юра. Он хороший, милостивый к нам.
4: Мам, дай-ка я примерю сережки на куртку. А может, она еще и ничего, а? Я прощаю того мальчика или девочку. Как ему, наверное, не хотелось ходить в этом старом пальто.
0: Максим, вот тебе Сережина куртка, примеряй, а я пойду открою.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Петр Иванович, проходите, пожалуйста.
5: Спасибо.
0: Мы так по вас соскучились. Проходите, раздевайтесь.
5: Ой, как приятно навестить вас.
0: Давайте я повешу пальто.
5: Пожалуйста. Спасибо.
1: Дедушка, дедушка пришел.
5: О, да, пришел дедушка.
4: Дедушка, у меня куртку в школе украли.
5: Вон как. Что ты говоришь? Уж не ту ли, что подарила вам тетя Фельми?
1: Ту самую. Представляете? Максим даже ревел.
4: И ничего я не ревел, только поплакал немножко.
5: Ну, а немножко это не считается.
0: Присаживайтесь, дедушка.
5: Спасибо, спасибо.
1: Мы сначала сердились на Гора и хотели в тюрьму его посадить. И уши надрать как следует, чтобы не крал.
4: А потом мама нам прочитала про злого раба из Библии.
1: И мы, дедушка, решили вора простить. Вот.
5: Да какие же вы молодцы! Просто слушать приятно. Ирина, а что это у вас почти все вещи в узлы сложены? Уж не уезжать ли собрались куда?
2: Не уезжать, дедушка, а переезжать. Ай. Нам квартиру дали.
4: В новом доме из 6 комнат.
5: Вон как. Здорово.
2: Мы уже ходили смотреть этот дом. Рядом с нами будут всегда жить тетя Хельми и Катя. Теперь мы с ней всегда-всегда будем играть с ней. Вот.
6: Вот сколько у нас новостей, дедушка. И печальных, и радостных.
5: Ничего, Ирушка. Надо все принимать из рук Господних. С одинаковым смирением. И сладкое, и горькое.
6: Да, Петр Иванович, мы так и стараемся делать. Правда, дети?
2: Да,
4: правда, мам.
5: Это очень хорошо, что вы новую квартиру наконец-то получаете. Там вам будет просторней. Только вот район уж больно отдаленный. Трудно мне будет добираться к вам.
2: А мы вас тут так себе возьмем жить. И никуда вам добираться не надо будет. Вот.
6: Ты подожди, Юра. Надо сначала спросить дедушку, захочет ли он с нами жить.
2: Да хочет, захочет, конечно, захочет. Что ему там одному в своей квартире делать? Ведь он же нас любит.
5: Это верно. Я вас очень люблю.
2: Вот видите, видите, я же говорил.
5: Конечно, у вас мне будет хорошо. Но знаешь, Юра...
2: Ну что?
5: Я очень привык к своему старому дому. Там я прожил большую жизнь. И я буду очень скучать по нему.
2: Да что ты, дедушка, мы тебе не дадим скучать.
6: Действительно, Петр Иванович, мы уже говорили с Павлом о вас. Конечно, весной и летом у вас там много дел. Мы садик ваш видели. А зимой? Ну что вам там делать одному? Соглашайтесь, Петр Иванович, а?
2: Соглашайся, дедушка, ну пожалуйста.
5: Но если вы так просите, хорошо, я подумаю. А когда же, Иринушка, вы переезжать будете? Надо ведь помочь.
6: Да сами еще не знаем. Говорят, недоделок там много. Ордер на квартиру мы уже получили, а вот ключей пока не дали. Со дня на день ждем.
5: А как с транспортом? Ведь машину грузовую где-то надо искать.
6: Да на работе Павлу обещали помочь. Я, дедушка, не об этом беспокоюсь. Переехать-то мы переедем. А вот там, на первых порах, мы без ваших золотых рук и без вашей помощи вряд ли обойдемся. Сами знаете, как на новом месте. То кран не открывается, то вода не течет, то замок не работает.
5: Об этом не беспокойся. Уж на эти дни я к вам точно перееду. Чтобы все недоделки ликвидировать. Не беспокойся, Ирина, все будет в порядке.
2: А я тебе, дедушка, помогать буду.
5: Вот молодец какой, а. Помощники мне будут нужны, даже очень.
4: Дедушка, расскажи нам что-нибудь.
2: Да, дедушка, ты все о делах, да о делах.
4: А мы ведь больше всех по тебе соскучились.
5: Ах, вы мои дорогие. Ну, пойдите-ка сюда, ко мне.
2: Ой.
5: Вот так. Рассказывайте мне о своих делах. Только подробно. А ты, Юра, пойди-ка за моей сумкой в прихожей. Я вам кое-что принес.
6: Ой, Петр Иванович, и балуете вы их. Устраивайтесь, а я пойду на кухню и приготовлю вам что-нибудь к чаю.
2: Ой, ребята, отгадайте, что нам привез дедушка. Ни за что не догадаетесь. Яблоки и Антоновку. Вот что. Еще. Альбом для раскрасок. Картинки про Иисуса Христа.
4: Вот здорово. Я сейчас принесу карандаши и краски.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Тот, кто проповедует всю истину, оказывается, подобно Иисусу, в уязвимом положении. Но одновременно он обладает огромным преимуществом – присутствием и благословением Бога. С первого моего дня служения я старался не умалчивать ни об одном учении, которое, с моей точки зрения, открыто Богом. Пришло время освободиться от рабства старых и сотлевших богословских систем, которые сдерживали наш язык. Арминианин боится сделать шаг в сторону от учения Арминия и Весли. А многие кальвинисты ссылаются на Джона Гилла или Жана Кальвина как на высший авторитет. Пришло время разбить оковы человеческих учений и верить по благодати Божьей во все, чему учит Слово Божье, независимо от того, верили в это богословы прошлого или нет. В моем служении не раз бывало так, что, когда я проповедовал так называемое «крайнее учение», содержавшееся в выбранных мною стихах, некоторые люди оскорблялись этим. Им не нравилась такая проповедь, они не могли ее слушать и уходили. Хорошо, что они уходили. Я не сожалею ни о ком из них. С другой стороны, когда я выбирал отрывки, в которых Бог обращается к грешникам с призывом обратиться, и проповедовал безмерную любовь Христа к людям, когда я предупреждал грешников об их ответственности, которую они несут за слышание Евангелия, а также о том, что если они отвергнут Христа, то кровь будет на их головах, я сталкивался с иной категорией людей, которые не могли понять, как можно призывать грешников обратиться. Со временем эти замечательные люди тоже покидали нас, чтобы погрязнуть в болоте гиперкальвинизма. В отношении этих людей мне тоже остается пожелать, чтобы они присоединились к своим единомышленникам и не оставались среди моего собрания. Наша цель — провозглашать истину. Если учение от Бога, то мы принимаем его. Если оно не подтверждается словом, тогда мы отвергаем его. Долой того, чего нет в Слове Божьем. Но если учение есть в Писании, то неважно, противоречиво оно или нет, систематизировано оно или является набором отрывочных идей, я принимаю его. Иногда кажется, что одна истина противоречит другой, но мы убеждены, что это невозможно, что это лишь результат неправильного суждения. Любые два учения в Писании согласуются, хотя в данный момент мы не знаем как, но надеемся узнать позже. Бог избрал для себя народ, который будет возвещать его хвалу. Мы верим, что Писание ясно учит этому и что любой может принять эту истину, если удосужится

«Я не подотчетен вам, а вы мне. Вы ответите перед Богом, если отвергнете истину, и я отвечу перед Ним, если буду проповедовать ложь. Я не боюсь предстать пред Ним с верой в те учения, которые я буду сегодня излагать вам. Сегодня мы сосредоточим внимание на двух моментах. Во-первых, я постараюсь изъяснить суть Божьего избрания. Во-вторых, показать его практическую важность. И то, и другое есть в выбранных мною стихах. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь». А затем следует практический вывод. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны». Говоря об избрании, я хочу обратить ваше внимание в первую очередь на то, что оно весьма удивительно. Бог избрал для себя многочисленный народ из детей Адамовых, из падшего и отступившего от Бога человечества, которое произошло из чресел бунтовщика. И это чудо из чудес, если мы вспоминаем о том, что все небо и даже небеса небес принадлежат Господу. Если Богу надо было избрать себе народ, почему Он не оставил свой выбор на величественных ангелах или огненных херувимах и серафимах, окружающих Его престол? Почему не был избран Гавриил? Почему он не был создан таким образом, что от него мог бы произойти многочисленный и могучий народ ангелов? И почему они не были избраны Богом прежде создания мира? Что есть такого в человеке, создании меньшим ангелов, что Бог выбрал его, а не ангельский мир? Почему не херувимы и серафимы были даны Христу? Почему Он не воплотился в ангела и не объединил природу ангелов со своей? Ангелы лучше подходят для божества, чем человек с его слабым, подверженным страданиям телом. Было бы естественнее, если бы Бог сказал ангелам: «Вы будете мне сынами». Но нет. Хотя все это принадлежит ему, он проходит мимо иерархии ангелов, снисходит к человеку. Он принимает от падшего червя земного и говорит ему: «Ты будешь мне сыном». И миллионам других людей он говорит: «Вы будете мне сынами и дочерями по вечному завету». Но, скажет кто-то, очевидно, что Бог избрал падших людей, чтобы явить им свою благодать, а ангелы для этой цели не подходили, поскольку они не отпали от Бога. Я отвечаю на это, что некоторые ангелы пали, не сохранили своего достоинства и оставили свое жилище. Они обречены на вечный мрак тьмы. Пусть мне ответят те, кто отрицает всевластие Бога и ненавидит Его избрание, почему падшие ангелы осуждены на вечный огонь, а вам, детям Адамовым, проповедуется Евангелие Христа? Ответ может быть только один. Бог так захотел. Он имеет право распоряжаться своей милостью по своей воле. Ангелы не заслуживают милости, но мы тоже. Однако Бог даровал милость нам, но лишил ее ангелов. Падшие ангелы скованы цепями и сохраняются для вечного огня, в который будут ввергнуты в последний день, а мы спасены. Я склоняюсь перед Твоим всевластием, великий Бог, и признаю, что Ты поступаешь так, как угодно Тебе, и не даешь никому отчета в своих действиях. Я выскажу еще одну мысль, чтобы подчеркнуть особенность божественного избрания. Бог обладает неограниченными творческими возможностями. Если ему было бы угодно сотворить народ, который обладал бы всеми его благами,

0: благословениями, который был бы в союзе с его сыном и царствовал вместе с ним. Почему бы ему не сотворить новый народ? Когда Адам согрешил, Бог без труда мог бы прекратить существование падшего мира. Ему достаточно было сказать одно слово, и земля исчезла бы, как пена исчезает в волнах, родивших ее. От греха Адама не осталось бы и следа. Его падение могло быть забыто навсегда. Но нет. Вместо того, чтобы сотворить новый народ, незапятнанный грехом и неспособный грешить, вместо того, чтобы привлечь к себе чистых, неосквернившихся, непорочных людей, Бог привлекает падший и испорченный род, возносит его на вершины святости дорогой для себя ценой, смертью своего сына через действие своего духа. Как удивительно, что мы стали жемчужинами славы в его венце навечно! О, удивительный выбор! О, странное избрание! Моя душа потеряна в его глубинах, и я могу лишь, замерев, воскликнуть: «О благость, о милость, о всевластие Божьей благодати!» Объяснив удивительность избрания, я перехожу к следующей мысли. Подумайте о полной свободе избирающей любви. Почему Бог возлюбил их отцов? Только потому, что Он сделал так. Другого объяснения нет. И только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. У Бога были, несомненно, веские причины, чтобы поступить так, потому что Он всегда делает по совету своей воли. Но ясно, что причина не кроется в добродетелях или заслугах созданий, которых Он избрал. Задумайтесь об этом на мгновение. Давайте убедимся, что в избранных Богом людях нет изначальной благости. Что было хорошего в Аврааме, которого избрал Бог? Он происходил из идолопоклоннического рода, и о нем сказано, что он был странствующим арамеянином. Бог, словно желая подчеркнуть, что не благость Авраама была причиной его избрания, говорит: «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного и благословил его, и размножил его». В Аврааме, так же, как и в прочих людях, не было ничего, что могло бы побудить Бога избрать его. Ибо все хорошее, что было в Аврааме, было вложено в него Богом. А если Бог вложил в Авраама нечто доброе, то причиной этого действия не могло быть то, что в Аврааме было это доброе. Нельзя найти причину какого-то действия в самом себе. Должен быть какой-то мотив, лежащий вне самого факта деяния Божьего. Другими словами, если Бог избрал человека, чтобы он был святым, праведным и хорошим, то он не мог избрать его по той причине, что этот человек станет святым, праведным и хорошим. Это был бы абсурдный вывод. Следствие превращается в причину. Следствие становится причиной его причины. Если бы я стал вас убеждать, что бутон розы является причиной того, что в земле есть корень розы, вы бы стали смеяться надо мной. И если бы я попытался доказать, что нечто доброе в человеке является причиной его Божьего избрания, одновременно соглашаясь с тем, что все доброе вложено в человека Богом, то выглядел бы я очень глупо. То, что является следствием, не может быть причиной. А есть ли в человеке изначально какое-либо добро? Если бы Бог избрал нас на основании чего-то доброго в нас, мы все остались бы неизбранными. Разве нет у каждого из нас злого неверующего сердца? Разве не все мы уклонились с истинного пути? Разве не все мы по природе испорчены? Если Он избирает нас, то совсем не потому, что в нас изначально есть нечто доброе. Но, возразит кто-то, возможно, Бог избирает на основании предвиденного в нас добра, на основании того, что Он предвидел, что мы уверуем и будем спасены. Поистине глубокая мысль. Представьте, что в деревне живут бедные люди, и в нее приезжает король. 90 человек из 100 получают от него золото. Кто-то спрашивает, почему король дал золото этим 90 людям? Местный сумасшедший из своего темного угла отвечает, он дал им золото, потому что предвидел, что оно будет у них. Но как он мог предвидеть, что у них будет золото, если бы он сначала не решил дать им его? Вы говорите, что Бог дает людям веру, покаяние и спасение по той причине, что Он предвидел, что люди будут обладать ими. Однако на самом деле Он не предвидел это раньше, чем решил наделить людей дарами. Он предвидел, что даст им благодать. Но какова причина того, что Он дал ее им? Ну, конечно же, не Его предвидение. Это было бы абсурдно, и только сумасшедший может выдвинуть такую идею. «О, Отец, если Ты дал мне жизнь, свет, радость и мир, то у Тебя были на то причины, но этими причинами не было что-либо увиденное Тобою во мне, ибо я по-прежнему отхожу от Тебя в сторону. Моя вера порой ослабевает, и любовь угасает. Во мне нет ничего, за что меня можно похвалить, что могло бы удовлетворить тебя. По твоей благодати, только по благодати я есть то, что есть. Так говорит каждый христианин, и так должен говорить каждый христианин. Есть ли вообще какой-то смысл спорить и обсуждать абсурдную идею, что человек может обязать своего Творца? Неужели замыслы вечного будут зависеть от воли человека? Будет ли человек господином своего Создателя? Неужели свободная воля человека положит конец всевластию Бога? Воссядет ли человек на престол Божий и будет ли судить его замыслы по своему благоволению? Обяжет ли он Бога своими заслугами избрать его? Может ли человек сделать что-либо, что ограничит действия Яхве? Кто-то очень верно заметил, что человек готов наделить свободной волей кого угодно, но только не Бога, желая, чтобы Бог был его рабом. Да, мы верим, что Бог дал человеку свободную волю, но мы не верим, что тем самым Бог лишил себя свободной воли, что Он потерял право использовать ее. И вы знаете, Бог ставит границы человеческой воли, а не наоборот. Нет, Бог обладает свободной волей и поступает в соответствии с ней. И никакие заслуги человека не могут ограничить Творца. Человек не способен заслужить что-либо. Но даже если бы у человека были какие-то заслуги, то никогда они не могли бы быть настолько большими, чтобы мы могли требовать послать нам Христа. Если мы заслужили спасение, это значит, что мы настолько праведны, что заслуживаем небеса, заслуживаем быть вместе со Христом, заслуживаем вечной славы. Мы вернемся к старому учению католической церкви, если поднимем якорь и отрубим канат, на котором держится наш корабль. То есть, если будем говорить о том, что человек может заслужить милость Бога. «Но это же нечестивый кальвинизм!» — воскликнет кто-то. «Ну что же, если вы хотите так это назвать, как вам угодно». Кальвин нашел это учение в Писании. Несомненно, он также воспользовался трудами Августина. А Августин, крупнейший богослов и учитель благодати, постиг это учение благодаря посланиям апостола Павла и только его. А Павел, апостол благодати, получил его по вдохновению от Господа Иисуса. Мы можем проследить свою родословную прямо до Христа. Поэтому мы не боимся того, что на славную истину Божью надевают ярлыки. Избрание безусловно. Оно не зависит ни от изначальной благости человека, ни от благости предвиденной, ни от заслуг, которые человек мог бы представить Богу. Я перехожу к самой сложной части моей сегодняшней беседы – справедливости избрания. Я буду отстаивать великую истину о том, что Бог избрал людей для Себя, и рассмотрю ее в нетрадициональном виде. Мои доводы сводятся к следующему. Вы утверждаете, что если Бог избрал некоторых людей ко спасению, то Он поступил несправедливо. Я прошу вас доказать это. Предоставить доказательства должны вы, а не я, ибо я утверждаю, что избрание не заслуживает никто. Есть ли настолько дерзкий человек, который бы заявил, что он заслуживает что-либо от своего Создателя? Если такой человек существует, то знайте, что он получит все, что заслуживает. Его наградой будет вечный огонь ада, ибо именно это заслуживает человек от Бога. Бог не должен ничего ни одному человеку, и все люди в последний великий день получат от Бога столько любви, столько милости, столько доброты, сколько они заслуживают. Даже те, кто погибнут в аду, получат все, что они заслужили. И горе им, когда придет день получить гнев Божий, который является венцом всех их заслуг. Если Бог воздает человеку по заслугам, то разве можно обвинить его в несправедливости, когда он дает кому-то бесконечно больше, чем тот заслужил? В чем несправедливость человека, поступающего так, как ему угодно, с тем, что принадлежит ему? Не имеет ли Бог права давать то, что Он хочет? Если бы Бог был кому-то должен, тогда бы Его можно было бы обвинить в несправедливости. Но Он никому ничем не обязан. И если раздает благословение в соответствии со своей свободной волей, то кто из людей будет обвинять Его? Бог не причинил тебе зла. Он не обидел тебя. Выдвигайте свои требования, и Бог удовлетворит любое из них. Если ты праведен и можешь что-то требовать от своего Создателя, то встань и заяви о своих добродетелях, и Он будет отвечать тебе. Припаяшь чресла свои, как муж, предстань пред Ним и защищай свою праведность. Он заставит тебя трепетать. Ты будешь ненавидеть себя и лежать в прахе и пепле, ибо твоя праведность есть ложь, и твои лучшие добрые дела, как запачканные одежды. Бог не причиняет зла ни одному человеку, благословляя некоторых других. Как странно звучат обвинения Бога из уст человека, словно Бог действительно несправедлив. Я могу обосновать справедливость избрания иначе. Кому из вас Бог отказал в милости и любви, когда вы просили о них? Не предлагает ли Он всем вам Евангелие даром? Не призывает ли Его Слово прийти ко Христу? И разве не сказано «всякий жаждущий пусть приходит. Разве вас не призывают каждое воскресенье обратиться ко Христу и довериться Ему? Если вы не сделаете этого и погубите тем самым свои души, то кого в этом надо винить? Если вы доверитесь Христу, вы будете спасены. Бог не откажется от своего обещания. Испытайте, проверьте Его. Если вы отрекетесь от греха и доверяетесь Христу, то вы избраны. Но если вы будете упрямо отвергать Евангелие, которое слышите почти каждый день, если вы не захотите спастись, то ваша кровь будет на вас самих. Вы можете погибнуть только по одной причине, если продолжите жить в грехе и откажетесь просить о спасении Его. Вы отвергли, вы оттолкнули Его от себя, и, предоставленные сами себе, вы не примете Его. «Я не могу прийти к Богу», — скажет кто-то. Ваша неспособность прийти объясняется тем, что ваша воля не способна обратиться к Богу. Если бы вы захотели, вы бы нашли силы прийти. Вы не можете обратиться, потому что слишком крепко держитесь за свои грехи. Вы слишком сильно любите свои беззакония. Именно поэтому вы не можете прийти к Богу. И эта неспособность является вашим преступлением, вашей виной. Вы могли бы обратиться, если бы умерла ваша любовь ко греху и к самому себе. Неспособность ваша объясняется не вашим физическим состоянием, а испорченностью вашего естества. О, если бы вы только захотели быть спасенными! Вот в чем суть. Вы не желаете, вы и не будете желать, пока благодать не даст вам это желание. Но кто виноват в том, что вы не хотите быть спасенными? Никто, кроме вас самих. Вина целиком лежит на вас. Если вы отвергаете вечную жизнь, если вы не обращаетесь ко Христу, если вы не доверяетесь Ему, то знайте, что вы сами осуждаете себя на погибель. Был ли такой человек, который бы искренне желал спасения, а Бог не спас его? Нет, нет, тысячу раз нет, ибо желающий спасения уже научен Богом. Дающий желание даст вместе с ним силу. Причина неспособности обратиться кроется в воле человека. Как только человек получает желание прийти ко Христу, он также получает способность сделать это. Таким образом, ваша погибель – это ваша собственная вина.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании». До свидания. До следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Вы не хотели бы отправиться на небольшую прогулку? А как бы вы отнеслись к предложению о настоящем путешествии? К предложению о трудном и опасном походе по гребню Апалачинского хребта длиною более 2000 миль, через 14 штатов Америки? Именно это и сделал герой нашего рассказа. Слепому помогал его верный четвероногий друг, пес Ориент. Вы спросите, зачем был нужен этот подвиг? И Билл Ирвин ответит вам, что он совершил этот переход благодаря тому, что его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. В 28 лет из-за подозрения на раковую опухоль у героя нашего рассказа удалили левый глаз. В 36 лет он совершенно ослеп. Он 4 раза разводился и был безнадежным алкоголиком. Но жизнь его внезапно переменилась. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите вторую часть правдивой истории о Билле Ирвине. Он расскажет о своем полном опасности путешествий через Апалачи, в котором чудом остался жив.
3: Мой поход начался 8 марта 90 года. Этот день был 3-й годовщиной с того момента, как я бросил пить. Я попросил одного знакомого подвести нас к подножью хребта с самой высокой вершиной. Мы плутали несколько часов в горных отрогах Северной Джорджии.
4: Ну, все, Билл. Дальше я никуда не поеду. Или высажу тебя здесь, или давай вернемся в город. Попробуешь найти там человека, который знает эти места и сможет довести тебя туда, куда тебе нужно.
3: Спасибо тебе, Мервин, что подвез меня сюда.
4: Да не за что.
3: Дальше мы с Ориентом пойдем сами. Я не могу откладывать восхождение на другой день.
4: Удачи тебе, Билл.
3: Спасибо. Ну надо же. Забыл спросить, в какой стороне север. Ориент, что же нам теперь делать, а? Солнце сегодня за облаками. Господи, ты знаешь, где север. Не мог ли бы ты указать одному из нас, где он? Мы пошли по заброшенной лесной дороге. Мы шли 3 дня. Устраивались на ночлег, где придется. Я надеялся на Псалом 32, стих 8. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». На 4-й день, наконец, выглянуло солнце. Нам попался навстречу один из местных жителей, и он сказал нам, что мы шли точно на север. Значит, я надеялся не напрасно. И тогда я понял, что Бог не оставил нас. Бог все время был рядом с нами. Но впереди нас ждали новые испытания.
5: Добрый день.
3: Добрый день.
5: Как дела?
3: Да не очень-то.
5: Ну ничего. Дождь скоро кончится. Меня зовут Петти.
3: Очень приятно, Билл.
5: У вас вид настоящих скалолазов.
3: Увы, но это наше первое восхождение. Видите, собака моя уже хромает и почти ничего не ест. Я не смог как следует закрепить у нее на спине поклажу.
5: Ну, в нескольких милях впереди есть горная база. Я думаю, там вам помогут.
3: Правда?
5: Да. Вы знаете, в прошлом я сама занималась альпинизмом и взбиралась на Апалачи. Признаюсь, не каждому это по силам.
3: Да. Вы знаете, я чувствую, что взял слишком много груза. Нужно будет найти почту и отправить часть его домой.
5: Да, так часто бывает. Люди берут с собой в дорогу много лишнего.
3: Да. И потом эти ботинки... Видите, я в кровь истер ноги и еле иду.
5: Ну, на базе в Нилсгэпе сможете купить настоящие горные ботинки.
3: Спасибо вам огромное, Пэтти. Вы мне так подняли настроение. Большое вам спасибо.
5: Билл, а почему у вас все колени в крови?
3: Так я же слепой. Я падаю на каждом шагу.
5: Ну, вы даете. С вашей смелостью хоть через океан на лодке.
3: Многие просто не могли поверить, что я был без зрения. Окрестности полнились слухами о каком-то слепом чудаке, которому взбрело в голову идти в горы. Люди, встречая меня, спрашивали: «Мистер, вы случайно не видели тут одного слепого с собакой?» А я им отвечал: «Да, он в миле отсюда, я только что его обогнал». На базе я избавился от лишнего груза, и мне помогли как следует уложить вещи на спине Ориента. А затем я позвонил Каролин, руководителю моей команды поддержки.
6: Значит, все вышло не так, как ожидалось?
3: Да, немножко не так. Но, понимаешь, самая большая проблема у меня с ногами. При каждом шаге, опуская ногу на землю, я не знаю, что со мной будет в следующий момент. Подскользнусь ли, споткнусь ли... Упаду, не знаю. И Ориент здесь ничем не может мне помочь.
6: Ну а что, если он собьется с тропы?
3: Нет, это исключено, Каролин. Я верю, Бог постоянно направляет его туда, куда нужно, и не даст ему сбиться с пути. Но бедный пес, ему так натерло бок, что мне придется все тащить самому, пока он не выздоровеет.
6: Ну а что делать мне с вещами, которые ты прислал назад?
3: Будешь высылать их мне по мере надобности.
6: Да, звонили из газеты телевидения. Хотели бы получить интервью и фотографии.
3: Я надеюсь, они до меня не доберутся.
6: Так ты не собираешься сократить маршрут?
3: Нет. Я буду взбираться до тех пор, пока Господь не остановит меня. И я верю, Он поможет мне. В первый же день подъема после передышки на базе в Нилсгэп мы сбились с пути. Вот как это случилось. Встретив двух альпинистов, я узнал, что неподалеку был ручей. И мы с Ориентом нашли его. А вот выйти назад на свою тропинку, где я оставил рюкзак, никак не могли. Уже темнело, я весь дрожал от холода, когда Ориент вдруг вывел меня на этих двоих ребят. Они уже собирались ложиться спать. О, Боже... Я надеюсь, меня услышит хоть кто-нибудь.
7: Кто здесь?
3: Это я! Это я, Билл, слепой! Я замерзаю от холода.
7: Билл?
3: Да.
7: Как ты здесь оказался?
3: Да мы искали тот ручей и вот заблудились.
7: У тебя есть вода?
3: Да.
7: Вот здорово. А у нас как раз кончилось. Залазь в палатку, мы сейчас вскипятим тебе чаю.
3: Спасибо.
7: Давай, давай.
3: Ой, у меня даже нет спального мешка.
7: Завтра мы найдем твой рюкзак. А сегодня поспишь с нами, лишь бы ты отогрелся.
3: О, как я замерз. Я пытался укрыться листьями, но они мокрые.
7: Знаешь, тебе страшно повезло, что ты нашел нас. Ты бы отдал концерт переохлаждения еще до рассвета.
3: Да, спасибо Господу, что я нашел вас. Эти парни спасли мне жизнь. И я благодарил Господа, что они оказались рядом. И такое случалось потом еще много-много раз. Кто-то мог бы назвать это простым совпадением, но я знаю точно. Это Бог помогал мне. На следующий день я пытался объяснить все это репортеру из Атланты.
8: Ну, скажите мне, пожалуйста, Билл, каким образом вашему псу удается удерживать верное направление?
3: Да, видите ли, мне кажется, что он просто идет по следу других альпинистов. Да, иногда даже я могу уловить запах их следов.
8: Я знаю, что большинство людей стремятся в Апалачи из-за необычайной красоты этих мест. А что вы получаете в этом восхождении?
3: Ну, я воспринимаю красоту по-своему. Ну вот, например, я могу чувствовать, какие вокруг деревья. Березы, клены или сосны и ели. Я ощущаю приближение дождя еще задолго до того, как небо покроется облаками. Это мир, в котором правит Господь. Я же лишь гость по нему, проходящий, благодарный Богу за это чудо, за это счастье.
8: Да, а все-таки для чего вы решились на это путешествие? Я не понимаю.
3: Это долгая история. Понимаете, еще 3 года тому назад я был беспробудным пьяницей. Но Бог избавил меня от этого. И дальше Он меня не оставлял. А этим вот восхождением я хочу привлечь внимание людей к нашему Отцу, о котором сейчас многие забыли. Привлечь внимание к Его безграничной силе, к Его огромной любви к нам.
8: Мне кажется, я начинаю понимать. Это своего рода духовное предприятие. То есть вы делаете это ради Господа?
3: Да. Я хочу показать, что Бог может указывать нам путь. И это совершенно реально. Я хочу вам сказать, что бывалые альпинисты – это одна семья. Они делятся едой, водой, помогают с ночлегом. Мне нравилось идти с Ориентом в одиночестве, вознося хвалу Господу. Но мне также были очень приятные встречи с друзьями, длинные вечера у костров и наши задушевные беседы.
4: Да, именно так и было.
7: О, вы только посмотрите на Ориента.
9: А что с ним?
7: Разлегся на моем спальном мешке.
9: Да, здорово. Это он любит. Хорошо ему тут в тепле.
4: И не только ему. Ребята, скажите, а зачем нам все это нужно?
7: Что?
4: Ну, все эти бесконечные мозоли, боли в спине, а иногда даже падения и переломы.
7: Не забудь еще о мышах. Я не говорю уже о комарах.
4: Это точно.
9: Да, все это так, но согласитесь, как чудесно бывает стоять одному в этом просторе, вокруг ни души, и так тихо,
7: да,
9: что дух захватывает. Но где еще можно насладиться таким покоем? О, вы видите? Бог со мною согласен.
4: По-моему, Он нам говорит, что будет дождь.
3: Господь научает нас смирению. Люди увлечены наукой, технологиями, но они забывают быть благодарными Создателю.
7: Да, мне кажется, ты совершенно прав.
3: С кем я только не встречался за эти недели. Один человек только что потерял отца, и горы разделили его горе, а я поделился с ним своей верой во Христа. Другой парень, с которым мы шли несколько дней вместе, держал в себе какую-то боль. С ним было что-то неладно. Однажды вечером у костра он излил мне свою душу.
4: Билл, я бы хотел поговорить с тобой.
3: Я очень внимательно тебя слушаю.
4: Я еще никому не говорил об этом. Понимаешь, несколько лет назад у меня были отношения с одним человеком. Но из этого, увы, ничего не вышло. Я никак не могу простить себя за это.
3: Угу.
4: И чтобы хоть как-то заглушить боль, я начал пить. И мне кажется, что жизнь моя пошла прахом, и что Бог никогда не простит меня.
3: Послушай меня. Послушай меня, Филипп.
4: Да?
3: Я тоже прошел через нечто подобное. Да, я тоже терпел неудачи, меня бросали. Я оставался один на один со своей болью. И я после всего этого тоже страшно пил много лет. Просто не находя никакого другого выхода, понимаешь? Но он был. Он был, этот выход. И я нашел его. Ты не должен носить съедающую тебя стыд и вину. Иисус умер на кресте, чтобы избавить, освободить тебя от этого. Нет такого греха, который бы Господь не простил. если ты его попросишь об этом. Если ты искренне покаешься и уверуешь в то, что Иисус умер за тебя, то, как сказано в Библии, Бог простит и примет тебя. Понимаешь?
4: Ты в этом уверен?
3: В Римлянам, глава 5, стих 8, говорится: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Понимаешь? Иисус не пошел на крест ради праведников. Таковых вообще нет, ибо все согрешили. Он умер за таких грешников, как мы с тобой, Филипп, понимаешь?
4: Спасибо тебе, Билл. Спасибо, ты знаешь, у меня с души словно камень свалился.
3: Бог всегда готов помочь нам. Но для этого ты должен пригласить Его войти в твое сердце и в твою жизнь. За месяц мы прошли 4 штата. К середине августа мы дошли до Вермонта, а к середине сентября – до Нью-Хэмпшира. Однако осень давала о себе знать. Дни становились короче, а ночи холодней. И в тот момент моим попутчиком оказался писатель Дэйв.
10: Билл!
7: А?
10: Так ты говоришь, пес уже сам дальше не смог подниматься?
9: Да, подъем оказался для него слишком крут.
10: А сейчас нам предстоит штурмовать Белые горы, там около 20 пиков.
9: Ну что ж, Дэйв, я надеюсь, у нас хватит на это сил.
10: Билл, ты редкий человек.
9: Да я и сам иногда удивляюсь, что я здесь.
10: Как ты думаешь, может нам сначала сделать крюк и до холодов забраться на Катадин, а потом повернуть на юг?
9: Да, я уже спросил Господа об этом в молитве.
10: Ты знаешь, многие идут именно таким маршрутом.
9: Это так, Дэйв, но я не хочу поворачивать на юг. Я хочу пройти все до конца.
10: В таком случае тебе стоит обсудить это с директором парка Бэкстер. Он здесь более 30 лет и лучше всех знает, насколько опасна твоя затея.
6: Каролин слушает.
9: Добрый день, Каролин.
6: Добрый день.
9: Это Билл. Мы сейчас в Стэттоне. Нам осталось пройти еще 184 мили.
6: Билл. Звонил директор парка Бэкстер.
9: Угу.
6: Он считает, что ты должен подняться на гору Катадин именно сейчас. Иначе тебе не разрешат продолжить путешествие. Парк официально закрыт. Но директор разрешит тебе в виде исключения подняться на Катадин сейчас, угу, чтобы ты мог потом спокойно, без риска, закончить свой переход.
9: Хорошо, я спрошу об этом Господа в молитве.
6: Ну, молитва – это прекрасно. Но Господь обращается к нам и через людей, особенно когда они желают тебе добра. Директор сказал, что погода у вершины Катадин уже очень сложная, а в ноябре будет и того хуже.
9: Ну что ж, ладно, я поговорю с ним.
3: 23 октября я поднялся на Катадин. Друзья помогли мне добраться до подножия горы и сопровождали меня в восхождении. Наступала зима. Когда мы шли с Ориентом по склону Вигелоу, начался сильный снегопад. Мы укрылись в какой-то хижине, чтобы переждать непогоду. Но вскоре у нас кончились дрова, и пришлось идти искать новые.
9: Ориент, лесник сказал, что где-то здесь поблизости был сарай с дровами. Может, нам удастся его найти? Что? Ты... О, хвала Господу, ты нашел его!
11: О, вот так встреча.
9: Кто ты?
11: Я Арт, а Питер сейчас подойдет.
12: Питер! Я нашел их! Спускайся и скажи всем, что они живы!
13: Хорошо, сейчас идем!
9: Мы не смогли идти дальше, снег слишком глубок.
11: А мы вообще боялись, что вас где-то засыпало, и сегодня утром вышли на поиски.
9: Заходите в домик, согрейтесь. К сожалению, из еды у нас почти ничего не осталось, так что извините за угощение.
14: Послушай, Билл, ты дальше не сможешь идти один.
3: Ну почему один? На перевале меня ждет Дэйв, и последнюю часть пути мы пройдем вместе.
14: Но до этого тебе нужно перебраться через 10 рек. Это просто невозможно. Вы замерзнете.
3: Я слышу это уже в сотый раз, Арт. Но я не могу отказаться от задуманного, понимаешь? И осталось-то всего 150 миль. Мы встретились с Дэйвом 4 ноября. На реке Кеннебек паромной переправы уже не было. Но нам повезло. Выдалось пару теплых деньков, и нас по очереди на каное перевез один местный житель. Но на этом бабье лето закончилось. Когда мы вброд переправлялись через следующую горную речку, шел сильный снег, вода была ледяная, а в самой середине потока меня сбило с ног и потащило на пороге. Мне просто повезло, что я ухватился за куст на берегу.
13: Билл!
9: Дэйв!
13: Держи веревку, держись!
9: Держу!
13: Держись! Руку, руку! Давай руку сюда, меня! Давай! Еще, ну еще чуть! Давай, давай!
9: Ой, спасибо тебе, Дэйв. Ой, слава богу. Хорошо еще, что ветка не обломилась. Молодец, Ориент,
13: молодец, хороший. Скоро стемнеет. Нужно срочно поставить палатку и развести костер.
9: Да.
13: А то мы околеем.
9: Давай.
15: Попей еще горячего чая, Билл.
9: Спасибо.
15: Ты знаешь, мне даже не верится, что мы живы. И наши рюкзаки с нами.
9: Да. Можно сказать, сухими из воды вышли. Но, Дэйв, впереди еще с десяток рек.
15: Ты знаешь, это самая дикая часть хребта.
9: Да.
15: Здесь нет ни шоссе, ни городов, ни телефонов. Остается надеяться лишь на самих себя.
9: И на Бога, Дэйв. Я молился. Нам стоит продолжать двигаться на север.
15: Я не брошу тебя, Билл.
9: Спасибо.
15: Я буду с тобой до конца.
9: Спасибо тебе, Дэйв. Ты знаешь, у Арта есть хороший джип с приводом на 4 колеса. И он предложил помочь, чем сможет. Подвести снаряжение и даже организовать поиски более безопасного пути. Ты знаешь, где-то здесь должна быть еще одна деревенька. Давай зайдем туда и позвоним ему.
15: Давай.
9: Мы договорились встретиться с Артом в условленном месте дальше по хребту, но как-то разминулись. Снег и дождь замедляли наши движения, и через несколько дней мы вконец измучились. А сколько еще бурных рек с ледяной водой, сколько ливней снегопадов ожидало нас впереди. Иногда мы часами блуждали, потеряв тропу. В один из таких случаев я наступил на лед и провалился по колено в грязь. Мои ботинки оказались полными холодной воды, но мы не решились остановиться на ветру и пошли дальше. Мы шли еще 14 часов, пока уже в темноте не добрались до какого-то домика.
3: У меня до того онемели пальцы, что я даже не могу развязать ботинки.
15: Ну-ка, подожди. Дай-ка я тебе помогу.
3: Спасибо, Дэйв. Ой, я совершенно не чувствую ног.
15: Скорее залазь в спальный мешок. А я пока вскипячу воду.
3: Спасибо, Дэйв.
15: Надеюсь, ветер скоро утихнет.
3: Да, я тоже надеюсь на это. Послушай, Дэйв, у меня есть предложение. Давай попробуем обходить реки, а? Я понимаю, Бог помогает нам, но ведь и мы должны постараться не лезть на рожон, ведь так?
15: Я согласен. Хватит играть с огнем.
3: О, Дэйв, ты знаешь, без тебя бы я точно бы уже давно пропал.
15: Ну что ты, что ты.
9: Арт разработал для нас маршрут по лесным дорогам с мостами через реки. И следующие 55 миль... мы прошли довольно легко. До конца путешествия оставалось всего 30 миль. Арт завез нас в один городок, где меня пригласили выступить перед детьми на воскресной службе в церкви.
16: Ребята, вы видите этот знак на листе бумаги?
9: Он называется «Пламя» и помогает альпинистам не сбиться с пути. Мне кажется, даже Ориент уже научился пользоваться этими значками. Я не позавидую тому, кто пренебрежет этими знаками. Такие люди быстро попадут в беду. И как было бы замечательно, если бы и в жизни мы могли найти правильную дорогу, ориентируясь подобными отметками. Но Бог подумал об этом и дал нам такой путеводитель. Это Библия. Если вы будете ее читать, то Господь поможет вам справиться с трудностями каждого дня и приведет к вечной жизни. В Псалме 36, стихах 4 и 5 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».

Это грандиозное путешествие по Апалачинскому хребту закончилось 21 ноября, накануне праздника Благодарения. Последние две мили нас с Ориентом сопровождали сотни людей. Среди них были журналисты, друзья, родственники. Но помимо них всех, весь путь со мною рядом шел Господь Иисус Христос. И если Он смог провести меня, слепого, более чем 2000 миль по горному бездорожью, то подумайте только, какие вершины поможет преодолеть Всевышний вам.

Господь Иисус Христос сказал, что Он пришел открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий со священными. Книга Деяния, глава 26, 18 стих. Друзья, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, обратитесь с молитвой к Господу вместе с нами прямо сейчас. Боже, я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи, и что мои грехи умерли вместе с Тобой. Я верю, что Ты воскрес из мертвых и воскресишь меня из моего мертвого прошлого. Благодарю Тебя за то, что Ты очистил мою душу. Благодарю Тебя за дар вечной жизни. Во имя Иисуса молюсь. Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Итак, люди получили 10 заповедей. Теперь они узнали, какой жизни требует от них Бог и что именно Он расценивает как грех. По этому поводу один из библейских авторов пишет: «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай»» Римлянам 7:7. Но оставались еще вопросы. Как строго будет Бог взыскивать с нарушителей этих законов? И если человек иной раз согрешит, то захочет ли общаться с ним Господь? Что делать человеку, если он согрешил? В прошлой нашей передаче мы рассмотрели тему «Великое откровение. 10 заповедей». Бог уже говорил израильтянам, что они Его народ, а потому они должны являть всему остальному миру образец отношения человека к Богу. Но им еще предстояло многое узнать о Господе. Бог открывает себя людям постепенно. И вот теперь на очереди было следующее великое откровение. Смысл условия, поставленного Богом, можно обобщить так. «Если вы будете слушаться Меня, то будете приняты Мною и станете свидетельством обо Мне для всех прочих народов». Когда Моисей созвал всех людей и спросил, что они думают об этом требовании Бога, то получил на редкость единодушный ответ. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Исход, 19 глава, 8 стих. Бог велел Моисею очистить, осветить народ, и это должно было помочь израильтянам понять, что им нужно не быть запятнанными грехом. Омовение одежд символизировало чистоту перед Богом. Оно показывало людям, что когда обращаешься к Богу, необходимо иметь чистую совесть. Но это было еще не все. Бог велел Моисею: «И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Исход, 19 глава, 12 стих. Люди были напуганы. В самом деле, человек грешен, и как ему не трепетать в присутствии святого Бога? На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане, и вывел Моисей народ из стана в встретение Богу. И стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Исход, 19 глава, с 16 по 19 стихи. Бог сказал: «А сейчас я сделаю то, чего еще не делал. Никогда я и не излагал вам свои законы так конкретно. Если вы будете исполнять 10 заповедей, которые я сейчас вам дам, то станете народом совершенным, и у вас будут особые отношения со мной. Вы узнаете, как жить и как творить правду, а от вас этому смогут научиться и другие народы. Затем Бог непосредственно переходит к новому материалу. Заповедь первая. «Я Господь, Бог твой».

оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Исход, 20 глава, 7 стих. Бог требует, чтобы человек относился к нему с неизменным почтением. Заповедь 4. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7, суббота Господу, Богу твоему, не делай вон и никакого дела. Исход, 20 глава, с 8 по 10 стихи. Бог повелел израильтянам почитать 7-й день, это суббота, как день покоя. Заповедь 5. Почитай отца твоего и мать твою. Исход, 20 глава, 12 стих. Этой заповедью Господь повелевает, чтобы дети относились к своим родителям с почтением. Семья задумана Богом как обитель мира, а не вражды. Заповедь 6. Не убивай. Исход, 20 глава, 13 стих. Жизнь человеку дал Бог, а потому никто иной не вправе покушаться на нее. Речь здесь идет не только об убийстве. Бог осуждает и само агрессивное намерение. Заповедь 7. Не прелюбодействуй. Исход, 20 глава, 14 стих. Господь требует, чтобы половые отношения мужчины и женщины начинались только после вступления в брак, и чтобы каждый довольствовался только своим законным супругом. Заповедь 8. Не кради. Исход, 20 глава, 15 стих. Бог не хочет, чтобы люди присваивали чужое. Бог и только Бог наделяет человека правом собственности, а значит, кража – это неповиновение Господу, так что присвоивший чужое не может считаться праведным. Заповедь 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Исход, 20 глава, 16 стих. Человек всегда должен быть честен, поскольку Богу чужд всякий обман. Заповедь 10. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Исход, 20 глава, 17 стих. Человек не должен завидовать тому, что есть у другого, ни его богатству, ни талантам, ни внешности, ни чему-либо иному. Тема нашей передачи сегодня – «Законом познается грех». Жизнь в современном обществе постоянно подталкивает человека к нарушению всех заповедей Божьих. Многие люди мечтают о карьере, о том, чтобы жить не хуже других, как все. И общество, взывая к греховному чувству, это к нашей гордости, внушает нам, что мы этого заслуживаем. И мы грешим. Бог дал людям 10 заповедей, но этот свод законов требовал уточнения, когда и как следует их исполнять. И кроме того, возможны ли исключения? Если, допустим, когда-либо в прошлом человек совершил прелюбодеяние, то останется ли этот грех на нем навсегда? Прежде всего, Бог говорит нам, что если мы хотим быть угодными Ему, то должны соблюдать и все 10 заповедей, и каждую в отдельности. Еще свидетельствую всякому человеку, что он должен исполнить весь закон. Галатам 5:3. У нас нет права выбирать заповеди по своему усмотрению. Бог говорит об этом очень ясно. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иакова 2:10. Бог предупреждает, что, нарушив хотя бы раз, хотя бы одну заповедь,
мы тем самым нарушаем все заповеди в целом.

и Бог не может принять нас в свое общение. Более того, Господь спросит с нас за все грехи, включая те, которые мы не осознаем. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, по неведению сделается виновным и понесет на себе грех. Левит 5:17. Как-то раз я беседовал на эту тему с одной молодой парой. Когда я дал разъяснение, юноша стукнул кулаком по столу, выругался, причем его жена тут же обвинила его в нарушении третьей заповеди, в упоминании имени Бога без должных оснований, и сказал: «Бог несправедлив. Если только таким путем можно стать угодным Богу, тогда для меня это нереально. Я не смогу в совершенстве исполнять все эти законы». Он был очень разочарован. Конечно, Бог понимал, что человек не в силах безупречно исполнять все 10 заповедей. Давая их людям, Бог преследовал определенную цель. Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Римлянам 3:19. Смысл этого стиха заключается в следующем. 10 заповедей заставляют умолкнуть любого, кто утверждает, что он достаточно праведен пред Богом. Во-вторых, 10 заповедей показывают, что все мы, по сути, нарушители закона, и наше место в зале суда. В самом начале человек был другом Божьим, в нем не было никакого зла. Но когда Адам и Ева нарушили Божий запрет, Бог предстал пред ними в качестве судьи. И вот человек на скамье подсудимых, и никакому адвокату не под силу оправдать его. Верховный судья выносит свое заключение. Человек виновен в нарушении закона Божьего, потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Римлянам 3:20. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Законом познается грех» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Цель 10 заповедей – показать человеку, что он грешник. Эти заповеди позволяли отличать правильное от неправильного, и в соответствии с ними можно было оценивать дела и мысли человека. 10 заповедей для человека – это отражение его грязного лица. Как можно без зеркала узнать, чистое у вас лицо или нет? Если кто-то скажет: «У тебя грязь на лице», то вы вправе отрицать это, когда вы сами ее не видите. Но уж если вам дали зеркало, тут отпираться бессмысленно. Вы вынуждены умолкнуть и признать, что ваше лицо действительно запачкано. Так же и человечество. Пока Бог не дал ему свой закон, оно, в общем-то, не понимало, что такое грех. А 10 заповедей, подобно зеркалу, показывают человеку его грехи. Давая людям 10 заповедей, Бог не рассчитывал, что они, грешники, по самой природе своей, смогут в совершенстве исполнять его закон. У закона совсем иное предназначение. Если человек с помощью зеркала увидел грязь на своем лице, он ведь не будет этим же зеркалом оттирать ее. Он возьмет мыло. Так и с законом. Нет смысла полагаться на собственные силы в исполнении заповедей, предназначенных для того, чтобы показать, что человек неправеден. Пытающийся оправдаться исполнением закона
человек в конце концов придет либо к полному отчаянию, либо к искажению закона Божия, пытаясь загладить свои грехи, люди просто попытаются запачкать зеркало, с помощью которого они их увидели, думая, что так они станут чище. На самом же деле они будут попирать закон. До сих пор человек мог хвалиться пред другими, что Бог любит его больше прочих за его достоинство. Но теперь, получив закон, каждый мог сказать: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57 стих. Но закон давал человеку возможность не только осознать свою греховность, но и увидеть отблеск божественного совершенства и понять, что святость Божия недостижима. Пропасть, образовавшаяся в результате грехопадения, оказалась шире, чем предполагали люди, и закон не мог послужить людям мостом к Богу, так как ни одному из них не под силу было исполнить его в совершенстве. Первая реакция израильтян на 10 заповедей очень близка многим нашим современникам. Библия сообщает нам, что люди содрогнулись от ужаса, хотя главной причиной страха были, вероятнее всего, гром и молнии. Люди были поражены этим устрашающим проявлением могущества. О главном же они не задумались. Им показалось, что они прекрасно сумеют исполнить закон Божий. Так бывает и сегодня. Люди впечатляются внешним и упускают суть дела. Но были и те, кто сумел глубоко осознать смысл божественных стандартов святости. Они поняли, что означали слова Бога, приравнявшего святость к безгрешности. Эти люди тоже трепетали, но по другой причине. Они знали, что им не под силу исполнить в совершенстве эти заповеди. Итак, согласно Библии, народ Израилев в страхе отступил. «И сказали Моисею: „Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть“». Исход, 20 глава, 19 стих. Теперь люди точно знали, что Бог расценивает как грех. Теперь им стало ясно, что такое святость. Это божественное совершенство, природа Бога. «И сказал Господь Моисею: „Взойди ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их“». Исход 24:12. И вот 10 заповедей вступили в силу. Так что теперь израильтяне несли ответственность за исполнение этих моральных норм. Но тому, кто был честен сам собою, стало ясно, что это требование практически невыполнимо. И если он был намерен как-то наладить отношения с Богом, то был вынужден искать иной способ. Большинство людей признает себя грешниками. Однако немногие из них готовы назвать себя беспомощными грешниками. Между этими двумя категориями есть большая разница. Грешники верят, что они могут собственными усилиями стать угодными Богу. Они считают, что для этого достаточно исполнять 10 заповедей, или же ходить в церковь, молиться и делать добрые дела. Однако, согласно Библии, благие намерения – и добрые дела человека явно не могут перевесить его грехов, а потому самостоятельно он не способен оправдаться перед Богом. Конечно, необходимо стараться делать добрые дела, не делать злых и не нарушать 10 заповедей, но вместе с тем следует хорошо понимать, что никакие наши старания сами по себе не могут восстановить прежних отношений человека с Богом. Положившись на собственные силы, мы все же остаемся чуждыми Богу.
Беспомощный грешник понимает, что сам он никак не может спастись. В Библии сказано, что все мы беспомощные грешники. Все мы сделались как нечистыми, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Исаия, 64 глава, 6 стих. Как уже было сказано, часть израильтян считала, что сможет преуспеть в исполнении 10 заповедей. Так они необдуманно ступили на путь, ведущий в духовную пустыню. Но были и те, кто ждал, что Бог покажет им иной путь ко спасению. Теперь предположим, что Бог составляет план урока, на котором Он намерен научить людей праведности. С чего бы мог начаться этот урок? Бог задает задачу. У человека, плававшего в реке, судорогами свело ногу. Он кричит, зовет на помощь. На берегу стоят люди, но никто не может помочь утопающему. Кроме одного хорошего пловца. Люди уговаривают пловца поскорее прийти на помощь несчастному, но он медлит, хладнокровно наблюдая за безнадежными попытками выплыть. И вот, когда силы утопающего уже на исходе, опытный пловец бросается в воду. «Что же ты медлил?» — укоряют люди пловца. А он отвечает. «Пока утопающий не выбьется из сил, к нему не приблизишься. Его можно спасти, только когда он перестанет бороться за свою жизнь». Правильный ответ. Первый шаг на пути к Богу состоит в том, что человек сознает себя беспомощным грешником, неспособным самостоятельно спастись от вечного наказания. Если бы Бог провел свой урок именно в такой форме, то израильтяне могли бы сказать: «Господи, ведь Ты же уже говорил нам об этом, мы это знаем». «Да, говорил», — ответил бы Господь, «но это самое главное, что вы должны усвоить. Первый шаг на пути ко мне – осознать себя беспомощным грешником. Я помилую и спасу только того, кто признает себя грешником». Конечно, это всего лишь воображаемый урок, но суть его от этого не меняется. Именно этому постоянно учит нас Библия, и об этом мы будем говорить в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, вы слушаете передачу для юношества «Удивительно, но факт». Автор Джо Грин. Буря перемен пронеслась по всей стране. Миша заметил, что более всего эти перемены отразились в газетах и телевизионных передачах. Но вот, кто бы мог подумать, на уроке этики учительница, которая раньше говорила, что страна Советов славится своей высокой моралью во всем мире, вдруг заговорила о моральном упадке общества. Обратив внимание класса на этот печальный факт, она выразила надежду, что только поколение Миши и его сверстников может вернуть обществу моральные устои. Более того, она даже обратилась к Библии и рассказала о некоторых из 10 заповедей. Но объяснение учительницы о значении этих заповедей никак не совпадало с тем, что говорил Илья Васильевич Миши. Лежа на диване, Миша старался разобраться во всем, что слышал.
1: Ну что ж, по крайней мере, теперь многие понимают, что в Библии есть такие указания, которым нужно прислушиваться и исполнять. Но рассказывая о заповедях, учительница не упомянула о первых 4, а мы с Ильей Васильевичем говорили именно об этих заповедях больше, чем о других. Еще несколько месяцев тому назад объяснение учительницы не затронуло бы меня. Но последнее время первые 4 заповеди приобрели для меня новое значение. Все началось с того дня, когда Илья Васильевич обнаружил, что я не вернул журнал в библиотеку. Я пытался оправдаться, мол, большое дело, многие так делают. Но Илья Васильевич не хотел этого слушать. Однако он не читал мне морали и не говорил: «Ах, как ужасно ты поступил!» Он только сказал, что я ориентируюсь на неверную предпосылку в системе понятий, что хорошо и что плохо. И на следующий день он пригласил меня в музей, чтобы объяснить, что он имеет в виду. Там он показал мне карту нашей галактики из древней книги. Илья Васильевич рассказал, что астрономы в древности ставили Землю в центр Солнечной системы. Более того, они сумели оправдать свое предположение, подкрепив его сложными математическими вычислениями. Помню, разговор о древней карте мы продолжили в парке. Кажется, вы правы, Илья Васильевич. Пожалуй, впрямь моя система нуждается в некотором пересмотре. Если при помощи логики самому определять, что хорошо и что плохо, тогда стоит лишь подыскать оправдание, и можно делать, что хочешь. А если во всем равняться на других, то неизбежно придется повторять их ошибки. Но тогда как же быть? Как узнать, что именно должно определять систему понятий о том, что хорошо и что плохо?
2: Не что, а кто? Потому что это Бог. Он создал всех нас, и Он установил для нас, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо. Если человек хочет всегда и во всем поступать правильно и честно, ему следует обратиться к Библии, где находятся заповеди Божьи. Ты помнишь хоть одну из 10 заповедей, Миша?
1: Конечно. Я помню первую заповедь, самую важную. Не убивай.
2: Прости, дружище, но это не первая заповедь.
1: А в школе нам все время говорят именно об этой заповеди.
2: Видишь ли, тут и вправду легко запутаться. Специалисты по этике очень любят рассуждать об этой заповеди, но они вырывают ее из контекста. Если не принимать во внимание остальные заповеди, то очень легко можно прийти к ложному решению. Если ты никого не убиваешь, то все твои действия морально оправданы.
1: Илья Васильевич, а напомните мне, пожалуйста, первую заповедь.
2: Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Первая заповедь устанавливает, кто есть истинный Бог. Она говорит, что есть только один истинный Бог, и нельзя поклоняться никаким другим богам. Об этой заповеди вспоминают гораздо реже, а между тем она является основой для всех остальных. Можно сказать, что в первой заповеди Бог объясняет, что Он единственный, к кому следует обращаться за мудростью, чтобы понимать, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо.
1: Думаю, что я понял, Илья Васильевич. Чтобы жить правильно и честно, мне нужно со всей серьезностью изучать Библию. И если в центр своей жизни человек ставит Бога, то система моральных ценностей, что хорошо и что плохо, будет правильной. Следовательно, если игнорировать первые четыре заповеди, как это сделала наша учительница, то центр в системе определения понятия «что хорошо» и «что плохо» будет пуст. Другими словами, сама система будет лишена смысла. Зачем же тогда нужны остальные заповеди? По словам моей учительницы, остальные шесть заповедей вполне применимы в нашем современном обществе. Но почему она считает, что первые четыре заповеди не могут быть применимы? Недавно рабочие, строившие в нашем городе новую ветку метро под землей, наткнулись на древний плуг. При дальнейших раскопках археологами было обнаружено место древнего поселения. Тут же было найдено хорошо сохранившееся помещение, в котором стояла статуя. Ученые НИЗАПа определили, что это был идол славянского бога по имени Перун. Узнав, что люди поклонялись ему, я был крайне удивлен. Я считаю поклонение изделию своих рук просто дикостью. Илья Васильевич сказал, что почти все древние народы поклонялись идолам. Даже тот народ, которому в то время были даны 10 заповедей, часто впадал в грех идолопоклонства. Тогда у меня возник вопрос. Как можно применить заповедь, гласящую «не делай себе кумира», то есть идола, в современном обществе? Ну, хорошо. Значит, древние народы любили поклоняться идолам. Но эта заповедь не имеет отношения к современному человеку. Сейчас никто идолам не поклоняется.
2: Думаешь, не поклоняется?
1: Конечно, нет. Ну, может быть, какие-нибудь первобытные племена вдали от цивилизации поклоняются своим идолам. Но образованные люди в современном обществе этого не делают.
2: Давай поговорим об этом подробнее, Миша. Я согласен, что в буквальном смысле слова мы в современном обществе не молимся идолам. Через 1000 лет, когда археологи будут раскапывать развалины наших домов, они не найдут у нас идолов. Но это не значит, что мы не поклоняемся идолам. Наоборот. Я бы сказал, что наше общество в большинстве своем состоит из образованных и необразованных последователей принципа идолопоклонства.
1: Что это значит? Принцип идолопоклонства?
2: Это значит, что люди нарушают заповедь, даже если они не создают себе идола из камня и не молятся ему.
1: Все равно не понимаю, Илья Васильевич.
2: Хорошо. Для начала давай подумаем, почему человеку важно понять принципы, лежащие в основе заповедей. Бог дал древним людям нравственные законы, опираясь при этом на конкретные признаки, присущие их культуре. Но это вовсе не означает, что нам следует просто забыть все то, что, по видимости, неприменимо к современному обществу и к современной культуре. Наоборот, мы должны понять именно принципы, которые лежат в основе каждой заповеди, и подумать о том, как можно применить эти принципы в современном мире.
1: А можете вы привести какой-нибудь пример?
2: Давай. Обратимся к другой заповеди, где есть такие слова. «Не желай дома ближнего твоего, ни вола, ни осла его». Ну, разумеется, ни у кого из наших ближних сейчас нет ни волов, ни ослов, но уверяю тебя, что это мало что меняет. Конечно, у нас не возникает желания завладеть соседским волом. Ну, а если речь идет о машине или видеокамере?
1: Да, теперь я понимаю, что вы хотите сказать. Конкретные примеры, может быть, сегодня и неприменимы, но принципы, безусловно, остаются в силе.
2: Поэтому я и говорю, что в нашем современном обществе многие люди являются, в принципе, идолопоклонниками. По сути дела, все, что занимает в жизни человека место, принадлежащее Богу, становится идолом. Где? У кого ты ищешь помощи и совета? Кого ты благодаришь и восхваляешь за все, что есть хорошего в твоей жизни? Кому или чему ты вверяешь свое будущее? Честные ответы на все эти вопросы порой показывают, что в нашей жизни есть немало идолов. Иногда люди, сами того не сознавая, преклоняются перед техникой, музыкой, спортом, образованием, карьерой, сексом, деньгами. Если во всех этих сферах мы действуем согласно данным нам Богом принципам, в этом нет ничего плохого, но если они сами становятся объектами поклонения, если они замещают собою Бога в нашей жизни, тогда мы ничем не отличаемся от наших предков, которые молились идолам, например, тому же Перуну. Помни, истинный Бог справедливо требует, чтобы поклонение и послушание были обращены к Нему, и с любовью зовет нас приблизиться к Нему, ибо мы были сотворены для общения с Богом.

0: Итак, как не изменилось общество за истекшие столетия? И сегодня твой сосед может быть обладателем не осла, конечно, но, к примеру, видеокамеры или автомобиля. Но принцип, смысл заповеди не изменился. Как ни удивительно, но и цивилизованный человек нашего времени может быть идолопоклонником. Разумеется, в принципе. Может быть, именно из-за прогресса цивилизации люди думают, что некоторые заповеди сегодня неприменимы. Скорее всего, многие просто не знают смысла заповеди, того принципа, на котором заповедь основана. Иногда принцип заповеди не соответствует нашему представлению, потому что он шире и глубже. Например, заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Я всегда думал, что это значит не употреблять Бога в выражениях удивления или восторга наподобие «О, Боже мой!». И когда я перестал употреблять имя Бога в этом смысле, я решил, что исполняю заповедь. Но Илья Васильевич объяснил мне более глубокий смысл этой заповеди. Он привел в пример случай, который произошел с его братом, известным оперным певцом. Брат Ильи Васильевича не был христианином, но тем не менее он собирался записать на пластинку несколько христианских гимнов, хотя сам не верил словам этих гимнов.
1: И, в общем, наступил день записи. В студии установили новое оборудование, в том числе новый микрофон, который еще точнее улавливал все оттенки голоса. Если бы ты слышал, как он пел, ты бы подумал, что это искренне, глубоко верующий человек всей душой молится Богу. Он умел передать ощущение спокойного созерцания. Он варьировал темп и силу звука, чтобы добиться нужного эффекта, а потом, чтобы окончательно покорить аудиторию, он проделал свой трюк с комком в горле. Он был очень доволен собой. Но вдруг его остановил звукооператор и сказал, что с оборудованием что-то не в порядке. Когда они проиграли записанный кусок, с ленты звучал вовсе не голос брата. Брат мне потом говорил, что на пленке было записано какое-то воронье карканье. И знаешь, что сделал брат? Он не позволил звукооператору исправить магнитофон. Он снова и снова прослушивал ужасные звуки, записанные на пленку, неподвижно уставившись на белую стену. А потом он выбежал из студии с комком в горле, на этот раз без всякого притворства.
2: А почему ему хотелось плакать?
1: Он говорил мне потом, что чувствовал себя как кукловод, у которого вдруг развалилась и ширма, и сцена, и занавес, и зрители увидели все его трюки. Брат и сейчас считает, что микрофон был в полном порядке. Просто вместо голоса, исходящего из горла, микрофон уловил голос его сердца. Брат говорит, что это был Божий микрофон. Он вдруг понял, что Бог слышал только уродливые звуки, оставшиеся на магнитной пленке, а не те красивые ноты, которые так виртуозно выводил певец. Он понял, что все это время он произносил имя Божие всуе. То есть напрасно?
2: Значит, когда человек по-настоящему не верует, а только притворяется, он тоже произносит имя Бога напрасно?
1: Конечно. Людей легко обмануть словами, но Бог слышит голос сердца. В Библии сказано: человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Может быть, и ты, Миша, сам того не зная, нарушаешь эту заповедь и произносишь имя Бога напрасно, как это сделал мой брат?
2: Илья Васильевич, даже когда мой голос звучит нормально, я все равно очень плохо пою.
1: Я не о пении говорю, я знаю, что умом ты хочешь больше узнать о Боге, но, быть может, сердце твое от него по-прежнему закрыто. Когда тебя зовет Бог, он ждет от тебя полной отдачи. Всем сердцем, всей душой его не проведешь актерскими приемами. Он знает, что происходит у тебя в сердце. Бог ждет от тебя стопроцентной самоотдачи, которая возможна лишь после покаяния. Это значит, что ты должен начать новую жизнь, отказаться от всего, что вызывает неудовольствие Бога, и повернуться к Богу всей душой, с верой и послушанием. Ты когда-нибудь вот так поручал свою жизнь Богу?
0: Наперекор всем своим колебаниям и сомнениям, я в тот же вечер вручил свою жизнь Господу. Конечно, я боялся, что мои друзья начнут смеяться надо мной, когда узнают, что я верю в Бога. И знаете что? Они так и делают. Но я знаю, они это делают только потому, что сами еще не понимают, что значит верить в Бога и вручить Ему свою жизнь. Однако, быть верующим не так легко, как я предполагал. Самое трудное в моих теперешних отношениях с Богом – это найти время для общения с Ним. Честно скажу, я испытывал это затруднение с первых дней. Вскоре после того, как я вручил свою жизнь Господу, Таня пригласила меня в оперный театр на балет. Я уже давно хотел поближе познакомиться с Таней, и как раз был хороший шанс, чтобы провести с ней некоторое время. Но билеты были только на утреннее представление в воскресенье. А я обещал Илье Васильевичу, что начну ходить с ним в церковь по воскресеньям. Итак, мне пришлось выбирать: Таня или церковь. Илья Васильевич не настаивал, чтобы я сдержал свое обещание и пошел с ним в церковь. Но от этого я чувствовал себя только хуже. Илья Васильевич не читал мне морали, но объяснил мне принципиальное значение одной из библейских заповедей.
1: Я ведь не говорю, что это будет легко. Но если ты всерьез решил следовать за Христом, ты должен помнить основополагающее правило, которое дал нам Иисус. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. И если мы искренне ищем Царство Божие прежде всего, это обязательно отразится на нашей жизни. Мы должны регулярно уделять какое-то время размышлениям о Боге. И хотя это бывает непросто, мы должны доверять Богу, когда Он говорит, что Сам позаботится обо всех наших срочных делах. Об этом говорится и в одной из 10 заповедей. Мы регулярно должны посвящать какое-то время Богу и при этом верить, что Он позаботится о других наших делах.
0: Разве в 10 заповедях говорится, сколько именно времени человек должен посвящать Богу?
1: Речь идет не о том, сколько времени мы должны уделять Богу. Речь идет о том, как важно посвятить какое-то время Богу и не занимать это время никакими другими, даже самыми срочными делами. Это не менее важное предписание, чем заповеди «не убивай» или «не кради». В Библии эта заповедь звучит так: «Помни день субботний, чтобы святить его».
0: Я не очень понимаю, что это значит.
1: Это значит, что дети Божьи должны были посвятить один день в неделю исключительно Богу. Этот день должен был стать особенным. Люди должны были в этот день заниматься очень трудным делом. Они должны были отдыхать от работы.
0: Отдыхать от работы? Что же в этом трудного? По-моему, это как раз очень даже легко.
1: Миша, не забывай, что эта заповедь была дана людям в древности, когда человек должен был постоянно работать, чтобы обеспечить себя пищей. Чтобы работать только 6 дней из 7, люди должны были полностью доверять Богу, который обещал обеспечить их семьи всем необходимым на целую неделю. Ведь им было обещано, что если они посвятят 1 из 7 дней Богу, Он даст им необходимое количество пищи на все 7 дней.
0: Ага, значит, это был не просто выходной день. Если они посвящали 1 из 7 дней Богу, они должны были верить, что Бог пошлет им пищу и на этот день.
1: Да, в этом и заключается смысл этой заповеди. Мы должны прежде всего регулярно уделять время Богу, тогда Он позаботится о других наших нуждах и делах. Вспомни слова Иисуса. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам».

0: Дорогой друг, если бы тебе пришлось присутствовать на уроке этики вместе с Мишей, и ты слышал заявление о том, что учение Библии о Боге могло удовлетворить людей в древние времена, но не сегодня, какой была бы твоя реакция? Как ты думаешь, если глубже разобраться в учении Библии, можно ли применить принципы этого учения к вам, молодому поколению, изучающему компьютеры, так же, как некогда в древности ими руководствовался молодой пастух, который заботился о стадах овец своего отца? Если мы действительно будем следовать библейским принципам, это приведет к большим изменениям. Изменятся наши взгляды, взаимоотношения, привычки. Вся жизнь изменится в лучшую сторону. Библейские принципы не потеряли своей силы и сегодня, через много веков после того, как они были написаны. Это удивительно, но факт.
1: Вы слушали радиопрограмму Славянского евангельского общества.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

жизнь, но смертелен ваш быт, многогрешен земной. Я добрый учитель, но слушать меня не хотят. Господь я, но кто же из вас повинуется мне? Я Бог ваш, но в обществах вместо молитвы разлад. Я друг ваш, но сердцем склоняетесь вы к сатане. Бросаете в бездну вы Богом дарованный клад, вы рвете связавшую с Богом душевную нить. Несчастье, несчесть, кто в несчастьях таких виноват? Меня не вините, могли бы все получить. Что нужно для этого? Только желание души. Я в каждое сердце с утра и до ночи стучу. Любимое чадо, одумайся и не греши, ко мне обратись, и тебя облеку я в парчу. Ты смрадный сбросишь заплаты, лохмотья греха, с тобою я сяду, как с другом своим вечерить. Покайся скорее, до пенья зарей петуха, тебя ожидает навеки моя благодать.

безбожникам. Написались книги, начертались схемы, смелых планов полная палать. Разрешились малые проблемы, порешили Бога отрицать. Повлиял прогресс на жизнь внушительно, и в умах материальный рай, бездна мысли, планов соблазнительных, думает лететь в надзвездный край. Героично. Только, к сожалению, вы не в силах ближнего любить. Что дадите вы грядущим поколениям? Без любви, надежды, веры, как же жить? Эта сказка — вредная утопия. Стариков решили удивить. Нам известна истина глубокая, что без Бога невозможно жить. И без веры страшно умирание, а душа желает вечно жить. А наука, все ее старания безуспешны нашу жизнь продлить. Ценим труд порою достижения, но стоит пред нами тягостный вопрос. Как свершилась жизнь из-за рождения? Как из ничего создал себя космос? О, друзья, подумайте о вечности. Всех вопросов вам не разрешить, не измерить метром бесконечности. И зачем перед Творцом грешить? Верьте в Бога, и вопросы сложные разрешатся проще и полней, и падут все ложные теории с бесконечной глупостью своей.

апостол, на заре давно минувших дней, Божий вестник мира и любви, мы встречаем грудами камней, избиваем злобными людьми. К людям он спешил издалека, одолевши трудности пути, чтобы им сияла весть Христа, чтобы правду приняли они. Сколько он ночей не досыпал, шел и в зной, и в стужу, и в туман. Он в пучинах водных погибал, влек его в темнице вражий стан. Смерть не раз встречалась ему и гналась за воином Христа. Побеждал он верой боль, нужду, нес он весь спасение от греха. Сердцем, полным Божьим любви, шел к другим, забывши о себе, но в ответ хулители земли воздавали камнем в злой толпе. Истязуем в ранах и крови шел апостол, силы не щадя. За врагов Всевышнего молил, чтоб вошла им новая заря. Был он светоч жизнью своей, возлюбил он ближних, как себя. Душу положил он за людей, чтоб прославить Господа Христа. Свет его горит и в наши дни. Нас зовет, чтоб возродиться вновь, чтоб в подвигах своей души прославлять Господнюю любовь. На заре давно минувших дней шли на смерть апостолы любви, чтобы повторять могли верней подвиг их повсюду в наши дни».

Самуил. Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.

Великий Бог, как хорошо с Тобой общенье делить измученной душой и находить успокоенье в Тебе, великий Бог благой, в терзаниях совести без края, как хорошо наедине, как мытарь, некогда рыдая, сказать: «Будь милостив ко мне!» И в час молитвы одинокой, сиянием света на глазах, как хорошо взлететь высоко, склонившись пред Тобою в прах. Как хорошо, когда порою душой, очищенной от зла, я говорю перед Тобою: Тебе единому хвала.

Моя молитва. Господь мой Бог, Тебя молю, прими Ты песнь хвалы мою, ведь Ты, Отец Небесный мой, великий, дивный и святой. Господь мой Бог, Ты мне внемли, я пред Тобой, как горсть земли, ничтожен, слаб, как червь земной, к Тебе я льну своей душой. Господь мой Бог, мне помощь дай, веди меня в свой светлый край, веди меня Твоей рукой, ведь только Ты, Спаситель мой. Веди меня Ты в небеса, чтоб на Твои все чудеса я мог взирать во век веков и прославлять Твою любовь. Христи.

Сомнение. Сомнение — камень, тянувший на дно, на три замка закрытые ворота, где ночь сомнения холодно, темно и безнадежно ждать переворота. Сомнение — ядовитая змея, заранее решенная утрата. Ах, надо ли трудиться, если я увидеть не сумею результата? Сомнение — духовный паралич, неверье в свои собственные силы. Возможно ли чего-нибудь достичь, когда везде мерещутся могилы? О, Господи, сомнение устрани! Чего бояться мне в пути с Тобою? Как медом соты все наполни дни, цветением под кровлю голубою.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Хочу подписать на журнал «Сестра» мою подругу Любовь К. из Латвии. Мы с ней познакомились через забытый алтарь. То есть в редакции мне дали Любин адрес. Уже несколько лет переписываемся с ней. Алтарь она получает, а сестра ей в подарок. Мы с Любой вдовы, так что у нас много общего. Луиза Фаст. Я получаю забытый алтарь и сестру. Несколько раз получала алтарь на немецком языке. Спасибо вам. Тоже хорошая газета. Вы мне прислали письмо, где предлагаете выписать эту газету. Катарина Дюк. Прошу вас продлить подписку на газету и журнал. И еще прошу выписать газету на немецком языке. Все это на мой адрес, а оставшиеся деньги на ваше усмотрение. Пусть это будет моим благовестием, так как не имею общения. Нет рядом церкви. Очень рада получать газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Лидия Зиберт. Много раз я читала журнал «Сестра». Мой брат выписывал и давал читать. Сейчас он не выписывает. Поэтому я решила сама выписать себе газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Шлю средства на годовую подписку. А остальные деньги распределите по своему усмотрению. Знаю, что многие просят, особенно заключенные в тюрьмах. Лидия Странская.

в этот же день пошла к врачу. Хочу рассказать о том, как Бог сохранил мне жизнь, мою христианскую жизнь. Христианство относилось несерьезно, считала, что это не настоящая жизнь. Однажды со мной произошло следующее. Продолжительное время у меня болел зуб, и мама, видя это, сказала: «Не бери электрическую грелку, чтобы согреть зуб, а возьми резиновую». Но я решила, что в резиновой вода быстро остынет, а электрическая будет греть долго. Тогда я взяла и положила грелку к себе в постель, чтобы ночью, если зуб разболится, было удобно воспользоваться грелкой. Когда легла спать, то сложила грелку пополам и подложила под щеку. Зуб согрелся, боль утихла, и я крепко уснула. Вдруг почувствовала, что меня кто-то будет. Чувствую запах дыма и вижу, что кто-то стоит передо мной. Это мама. В руках у мамы электрическая грелка. В грелке дырка, прогоревшая до спирали. От нее и от подушки валит дым. Утром мама рассказала, что она неожиданно проснулась среди ночи, но вовсе не от запаха дыма. Дым она совершенно не чувствовала, ни чуточку даже. Ее почему-то стало сильно знобить, сильно морозить. Хотя было лето, и мама была под толстым одеялом. Она не могла согреться. А в комнате, где я спала, была вешалка, на которой висела зимняя одежда всех детей и взрослых. И мама решила взять кое-что из одежды, чтобы накинуть поверх одеяла. Когда она вошла в мою комнату, то почувствовала запах горелого пера. Включив свет, она увидела такую картину. Согнутая пополам электрическая грелка с прожженной дыркой и обнаженной спиралью уже прожгла подушку, от которой шел дым. А я безмятежно и крепко спала. Мама очень испугалась, увидев все это.

А я спросонья не отреагировала на случившееся. Увидев, что подушка прогорела, я ее просто перевернула на другую сторону. Но мама заставила меня перейти спать в другую комнату, принесла другую подушку и открыла двери и окна, чтобы проветрить помещение. Утром она спросила: «Хочешь увидеть, что стало с электрической грелкой и твоей подушкой?» Увидев все это, я очень испугалась и в этот же день пошла к врачу лечить зуб. Произошло это, когда мы жили в Казахстане. Тогда я только-только закончила десятилетку, а сейчас мне 54 года. Но этот случай очень часто приходит мне на память и даже, я бы сказала, не дает покоя. Поэтому решила написать вам о том, как терпеливо и милосердно учит нас Бог. Галина Гринке.

Хлеб из шубы. Разве можно забыть военные страшные голодные годы, матерей, потерявших своих сыновей, овдовевших жен, осиротевших детей? Всегда вспоминаю свою маму, постоянно уставшей, в заботах о том, как найти еду. Дома ее ждали старенькая мать и двое голодных детей. Однажды, получив свою зарплату, она надеялась нас накормить посытней, но кто-то, такой же голодный, похитил у нее карточки и несколько заработанных рублей. Ни с чем пришла она домой, усталая, разбитая. Как быть? Как дальше жить? Бабушка верующая была. Она маму утешала. «Не плачь, доченька, не такое переживали. Всю войну Господь был с нами, Он и сейчас не оставит нас». Приходили соседи, кто чем мог помогали, кто супчика принесет, кто молочка. Бабушка вязанием подрабатывала. Она была инвалидом и не могла ходить. Однажды кто-то в дверь постучал. Вошел дед с седой бородой. Он под мышкой держал шубу. Не поздоровавшись, положил шубу на пол, развернул и положил на стол несколько кусков хлеба. Ушел, не простившись. Так приходил он несколько раз. Это Господь своего служителя послал, чтобы он нас от смерти спас. Это был русский православный священник. Он всю свою семью потерял во время войны, а мы были немцы, но остались живы благодаря ему. Так ведет Господь своих детей. Они сами страдают, но другим помогают. Они в людях не видят врага. Они дети Иисуса Христа. Маргарета Швагерус.

очень нужна для стрижки. Я Мадина Исакова. Живу в доме престарелых Вифезда в Саране. Хоть я и инвалид на коляске, Господь дал мне служение. Подстригаю дедушек, брею им бороды и усы. Еще вяжу им носки и варежки. Мне так жалко их. На коляске еду в дом престарелых через дорогу. Он называется Намыс. Там рассказываю о Боге, как Он возлюбил нас и послал Иисуса Христа спасти и искупить грешников. До этого у меня было служение, когда вязала и отправляла носки и варежки с нашими братьями в тюрьмы. Теперь же верующим запретили посещение заключенных в тюрьмах Казахстана. Запретили даже на улице или в общественных местах распространять литературу. Здесь, в Доме милосердия, был дедушка. Его звали Виктор Иванович Гизбрехт. Он дал мне машинку, которой я всегда стригла и его, и других старичков. Виктор Иванович уже ушел в вечность. Осталась его машинка, которая еще служит мне не только в нашем Доме милосердия, но и в Доме престарелых напротив. Она уже начинает ломаться, и я хотела попросить, сможет ли кто-нибудь мне подарить машинку для стрижки волос. Старички ждут меня 18 числа каждого месяца. Спасибо вам заранее. Мадина Исакова, Казахстан.

Гнездо. Гнездо – уютное жилище. Птенцы здесь вывелись на свет. Вот мамин клюв, а в клюве пища. И безопасней места нет. Орлица крыльями обнимет своих детенышей орлят. Тепло детенышам под ними, наелись, сыты, крепко спят. Но вот проснулись, нет орлицы. Как так? Неужто никогда она в гнездо не возвратится? Куда же делась ты, куда? Как без тебя нам, мама, плохо? Зачем оставила ты нас? Прохладно, страшно, одиноко. Вернись скорей, вернись сейчас. Одни, одни мы в белом свете. Тебе, наверное, не до нас. Я где-то слышал фразы эти. Я сам их говорил не раз. Когда казалось, что оставлен, когда казалось мне, что Бог забыл меня, навек оставил, и я понять тогда не мог, что как орлица отлучилась за пропитанием для орлят, Бог для меня готовил милость, любовь свою и благодать. Елена Кашкурова, Узбекистан.

Христос воскрес! Мы вспоминаем воскресение Христова, событие, в котором нам, подарив одежды жизни новой, Спаситель спас. А мы Ему воздать ничем не можем, как разве только сердцем осознать, как дорого для нас спасение Божье, и ликовать. И можем в этот праздник воскресения пред небом свою голову склонив за это чудо личного спасения благодарить и возносить хваление тому, кто вечно жив. Анна Вельк.

0: Слово редактора. Метутся народы.
1: Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное?
0: Псалом 2:1. Однажды, еще в мою журналистскую бытность, мне довелось побывать во Львове. Тихий старинный город жил своей несуетливой, в отличие от родной нашей Алма-Аты, жизнью. По каменным мостовым, по нешироким улочкам мы с моей спутницей, тоже журналисткой, ходили, впитывая колорит и говор нешумного, уютного украинского города. Моя спутница жила здесь в юности, и оперный театр, в который мы пошли с ней вечером, напомнил ей многое из прошлого и принес еще большее очарование моему знакомству со Львовом. С тех пор прошло более 20 лет, и сейчас, когда бесстрастные голоса радиодикторов и комментаторов доносят до нас новости из Украины, новости, больше похожие на фронтовые сводки, у меня болит сердце. Маршируют по старинной брусчатке и современному асфальту украинских городов скандирующие толпы молодых и не очень молодых людей. Несут лозунги и плакаты со своими требованиями. Не сошлись в спорах, не договорились, ищут иного пути, который, как думает каждый из этих взбудораженных людей, приведет Украину к миру, благополучию, счастью. Ищут этот путь, проливая кровь, идя стенкой на стенку, поднимая дубинку на вчерашнего друга, брата, соседа. Боже, останови это безумие, ведь у каждого из этих ребят с замаскированным или открытым лицом есть мать. Каково ей бедной сейчас? Каждую секундочку ждет ее сердце кинжальную весть. Ваш сын погиб. Это для кого-то постороннего он боец народного ополчения Крыма, майдановец или антимайдановец. Для нее он единственный, самый бесценный в этом мире. Но что может сделать ее кровоточащее сердце, ее слабые женские руки? Я хочу сказать таким матерям: надо молиться. Не только удары дубинок, пули и танки может остановить материнская молитва. Безудержная она достигает небесного престола Господа нашего, и услышанная она может остановить и вразумить целые народы. Господь сказал в своем слове: «Метутся народы». Он, великий и всемогущий, знает и видит каждого. Мы, люди, затеваем в этом мире зло и ненависть, начинаем распри и войны. Но есть один, припав к которому наши сердца оставят эти пути, злые и неправедные, и мир войдет в души, в города и страны. Некоторые из наших читателей могут сказать, что эрудированные политики, главы влиятельных дипломатических миссий, президенты стран ищут и не могут найти выход из создавшейся тяжелой ситуации, а тут просто молитва. Нет, не просто молитва, а молитва от всей взывающей к Богу души, молитва-крик, молитва-покаяние перед Творцом, молитва-призыв. На Кавказе есть такой обычай: когда начинается поединок между двумя мужчинами-врагами, бой не на жизнь, а на смерть, женщина, сняв с головы платок, может бросить его между ними, и бой останавливается. Не может мужчина переступить этот платок. Дорогие матери, дорогие христианки, давайте раскинем между нашими противоборствующими мужчинами, братьями, сыновьями горячие искренние платки наших молитв, чтобы остановить зло и кровопролитие, и да будет на все воля Господа нашего. В тишине. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 123:8. И снова весна, и скворцы прилетели, а матери где-то свой траур надели. Красуется вишня к цветению готова, а где-то земля разбухает от крови. Мурлычет котенок с утра с позаранку, а где-то ракочут тяжелые танки. Здесь вспахано поле и вымыты окна, а где-то платочки слезами намокли, а где-то душа, отрываясь от тела, родных покидая, над горем взлетела, над горем земным, над печалью земною, как тяжко мне жить в этом светлом покое, не в силах помочь на колени я встану. Господь милосердный, омой эти раны, над этим безумьем простри свою руку». Текст из стихотворения Галина Вольф.

стихи наших читателей. За что? На землю ты пришел однажды, тебя так долго люди ждали, так долго, что приход твой скромный немногие тогда узнали. Ты людям представлялся по-другому, в величии, богатстве, славе, но ты был прост, усерден, честен. За что же все-таки тебя распяли? Служил ты людям, исцеляя многих, тебя, не понимая, гнали. Но ты любил, прощал, жалел нас, за что же невиновного распяли? Ведь были те, которые любить безмерно тебя не уставали, твердо зная, что ты действительно посланник неба. За что же на земле тебя распяли? Светлана Болотина, Украина, прислала Нина Теслюк, УСА.

Он – жизнь. Убийцу грешника помиловал, простил Христос, сказал: «Сегодня будешь ты со мной в раю». Он видел сердце, сокрушенное до слез, а вам не хочется отдать ему судьбу свою? Та Магдалина в прошлом кем была? Она о воскресении Христа узнала первой. Ему доверилась, ему поверила она. Зачем же вам так мучиться в неверье? Он с мытарями, с грешниками жил. Он врачевать пришел больных, а не здоровых. Благословлял врагов, прощал, любил. Зачем же вам носить грехов оковы? Ничто не может быть сокрыто от Христа. Лукавить незачем. Ему открыться надо и жизнь начать, как с нового листа. Не поздно никогда, Господь здесь, рядом. Открой Иисусу сердце настежь дверь. Не отвернись от Его любящего взгляда. Ты не найдешь на всей земле, поверь, такой любви. Он – жизнь, Он – истина, Он – правда. Ольга Левчук, Одесская область, Украина.

Я стихов не пишу, только мысли мои на бумагу ложатся строкою, когда я не спешу и советы твои обсуждаю в молитве с тобою. Твое имя — Христос, искупитель души ты моей, а не чьей-то навеки. Вечность — трудный вопрос, но в Голгофской тиши за меня ты, Спаситель, ответил. Ты единственный друг, кто меня не предаст, чтобы в жизни моей не случилось ни сегодня, ни вдруг. Хоть проблем моих пласт давит душу, но ты даешь милость. Я стихов не пишу, только чувства мои благодарною льются строкою. Ты прими их, прошу, пусть чертоги твои наполняются вечной хвалою. Елена Савинок.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

Радость наша в небес высоте. Андрей Смехов, пожизненно заключенный, Россия. Иначе как? После долгого летнего зноя небо нив наполняет бразды. Так и ты поступаешь со мною от духовной нужды до нужды. Водишь дух мой по знойной пустыне, чтобы я до конца изменил.

я богаче всех. В процессе встреч и грустных расставаний, среди ничтожных нравственных лекал, я россыпи твоих обетований в духовной жажде верою взыскал. И никогда еще разочарован, с тех пор я не был в ветреной судьбе. С тех пор тобой я, очи, избалован и радостью наполнен о тебе. Но кто поймет в безверии и в бессилии, что крестный путь превыше всех дорог? И кто поймет, какое изобилие то, что ты есть Спаситель мой и Бог? Смотрю без страха в небо голубое и ничего под небом не ищу.

колени преклонив перед тобою, от милости твоей затрепещу. И восхищенный славою твоею, у трона твоего, у самых ног, всем сердцем пред тобой благоговея, вновь повторю: люблю тебя, мой Бог, и нет меня богаче на планете, хотя без злата я и серебра. Я тем богат, что я в Господнем свете вкушаю радость Божьего добра.

об истине. Сколько раз при высоком накале прожигающих души страстей люди этого мира искали у своих мудрецов и властей. Как во мраке сияние света, словно ценных крупиц золотых, так желанного сердцу ответа, что есть истина истин святых, и не знали об облике оной, и не знали ее бытия, лишь пытались придумать законы, ложью души веками поя. И никто не терпел возражения, быв уверен, что истина с ним. Воин думал, что это сражение, земледелец, что пашня под ним. Для философов мудрость и знания были истиной вечно живой, но она не водилась ни с бранью и ни с самой умной главой. Ее не было в почве на пашне, в знаниях мира, а также в вине. Это все вавилонские башни, высоты у которых вполне вряд ли хватит, чтоб людям беспечным дотянуться хотя бы рукой до возвышенной истины вечной, чтоб найти драгоценный покой. Только мир и не ведал об этом в круговерти своей суеты. Мир не ведал, что истинный светом было в жизни не что-то, а ты, все создавшись своею десницей, ибо ты и всесилен, и свят. А когда ты решил им открыться, то не узнан ты был и распят.

иной мир. Страданиям дали времени и смерти. Не знает каждый, что он наг и сир, познав себя и мир познав, поверьте, что есть гораздо лучший Божий мир. Он есть, я знаю, там, за облаками, его дано мне было посмотреть. Туда стремились многими веками все те, кому положено стареть и умирать обыденной смертью, сомкнуть навек и вежды, и уста. Но все, кто верил в Господа, поверьте, вселялся в Царство Вечного Христа.

Не горюй, все пройдет, и печали, и боль. Будет край и тоске, и тревогам. Только в них ты себе не позволь унывать перед Господом Богом. Ибо что на печали взирать, проходящие тенью по тверди, и зачем на земле умирать от уныния духа до смерти? И зачем тяготеть от обид, забывая Господнее имя? Всякий будет обидой убит и отравлен, как ядом, своими грустью серой и черной тоской, кровью сердца их долго питая. Пусть хранит благодатный покой та душа, что чиста и святая. Пусть ликует всегда о Христе, находя в нем во всем изобилие. Радость наша в небес высоте, а на прахе тоска и бессилие.

учиться любить. Сколько солнышко будет лучиться и ветра по ущельям трубить, нам повелено Богом учиться безгранично друг друга любить. О священной любви вдохновение не приходит на час или два, ибо вечность живет не мгновение, ибо вечностью вечность жива. Все ветшает, тела и страницы, камни, страны и даже моря. Лишь любовь неизменной хранится, вечной сущностью Бога Царя. Лишь она на земле неземная, и она лишь на небе вовек, неизменна, как это я знаю, и лишь ею земной человек может быть на Иисуса похожим, уподобившись Богу Отцу. И любовью Господнею тоже мы приходим к святому венцу. И поэтому будем учиться безгранично друг друга любить, сколько солнышко будет лучиться и ветра по ущельям трубить.

«Жизнь после смерти на основании Библии». В основу своей темы хочу взять притчу о богаче и Лазаре. Луки, 16 глава, 19 по 31 стих. В этой притче Иисус Христос рисует нам реальную картину потустороннего мира. Два человека – это две жизни, две смерти, две вечности, совершенно противоположные одна другой. По-разному люди живут и по-разному умирают. Кто живет праведно, тот и умирает праведно, без страха. Лазарь означает Божья помощь. Он был праведником не потому, что был нищим, а потому, что полагался целиком на Бога. Лазарь лежал у ворот богача и питался крошками, падающими со стола богача. В восточных странах в те времена все объедки выбрасывались на улицу, где их подбирали бродячие псы. Нищему Лазарю приходилось делить с ними эти объедки, а псы, приходя, лизали струпья его. Когда Лазарь умер, ангелы отнесли его на лоно Авраамова, где он обрел утешение. Богач жил иначе. Он одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Он брал от жизни все, что мог, но пришло время и тоже умер. Смерть – участь всех людей. Все на земле призрачно, лишь одна смерть реальна. После смерти богач оказался в аду. Ад – это место, где грешная душа страдает в ожидании страшного суда Божия. Здесь, на земле, он пиршествовал блистательно, жил в свое удовольствие, о нуждах близких не заботился, о спасении своей души думать было некогда. Когда же умер и попал в ад, сразу же прозрел и все понял, что есть вечность, есть загробная жизнь, есть воздаяние за грехи. Поднял глаза и увидел Лазаря на лоне Авраамовом. Лоно Авраамова у евреев обозначалось как райское место, где душа праведника блаженствует. А в Талмуде у евреев сказано, что лоно Авраамова и ад расположены так, что из одного места можно видеть, что делается в другом. Это видно и из притчи Иисуса Христа. Когда богач увидел Лазаря на лоне Авраамовом, это еще больше увеличило его муки. Ему стало досадно, что этот презренный Лазарь, который лежал у ворот его, теперь так блаженствует с Авраамом. С 24 стиха описывается диалог. Богач обращается с просьбой: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда пошли Лазаря в дом отца моего, ибо у меня еще 5 братьев есть. Пусть он им расскажет, как я мучаюсь и страдаю тут, и только потому, что не хотел переменить свой образ жизни». Авраам отвечает: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
эта притча Христа о богаче и Лазаре говорит нам, что там изменить что-то уже будет невозможно. Что посеешь здесь, то и пожнешь там в вечности. Решать вопрос спасения души нужно здесь, так как из ада не будет выхода, не будет пути назад и не будет возможности спастись. Из ада никого не выпускают. Заключенные там вечно горят в огне и терпят такие муки, которые описать невозможно. «Я мучаюсь в пламени сем». Так вопиет душа богача. Ад и муки ада всякий представляет себе так, как он этого желает. Но каковы они на самом деле, никто определенно не знает. Но они страшные. В послании Иакова 2.19 читаем, что сам сатана трепещет и боится его. Если для бесов страшна гиена огненная, то тем более должна она людей приводить в трепет и ужас. О ад! О вечность! Как грешник, зная все это, может продолжать жить во грехе и не думать о том, где будет проводить вечность? Дьявол для того убеждает нас, некоторых, думать, что нет ада, нет вечной жизни, так как, по словам Христа, Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус Христос постоянно и многократно говорил о гиене огненной. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Если соблазняет тебя нога твоя, отсеки ее. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, ибо лучше тебе с одной рукой, с одной ногой, с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя руками, с двумя ногами и с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Дорогой читатель, ныне сходи умом в ад, чтобы потом не сойти туда всем телом навсегда. Ад – это место телесных страданий, место мучительных угрызений совести. Ад – это место самого скверного общества, это место позора, это место, где никто не сжалится над твоею душою. Ад – это место, где нет никакого представления о любви. Ад – это место, где никто никому больше не верит, и никто ничего доброго ни от кого не ожидает, где потеряна последняя надежда на какую бы то ни было помощь. Сам Христос через Иоанна говорит, из какого общества состоит озеро огненное. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Туда будут повержены и смерть, и ад, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Откровение 21.8, 20, 14 по 15.

Ад – это место, где находится самое подлое общество. Иоанн Златоуст говорил: «Один день мрака в аду ужаснее всех зол жизни. Подумайте, что в аду нет конца мучениям. Там страдания будут вечны. Огонь гиены совсем не похож на здешний огонь. Он не угасает, он вечен, он жжет, палит, мучит, а не умерщвляет». Это мы слышим из диалога богача с Авраамом. И потому сами бесы веруют и трепещут, зная, что близок им конец. Один неверующий европеец хотел убедить верующего индуса в том, что вера его бессмысленна, потому что, как он утверждал, никакого Бога не существует. «Ну что сделал для тебя этот Бог?» – спрашивал он насмешливо. «Он спас меня», – ответил индус. «Что ты хотел этим сказать?» – удивился европеец. «Выйдем, я хочу показать тебе это», – был ответ. На дворе он сгреб сухие листья в кучу, нашел червяка и посадил его на самый верх. Затем он поджег вокруг листву, в то время как удивленный насмешник наблюдал за этим. Как только огонь приблизился к бедному червю, тот начал отчаянно извиваться. Но все его попытки выбраться из огня были обречены на неудачу. Не было никакого выхода. Наконец человек протянул руку и освободил червя из опасного положения и опустил его на свежую траву, где он был в безопасности. «Вот кто для меня Христос», — объяснил он. «Я был обречен на огонь в аду и не мог избежать его. Я был проклят и обречен на погибель, однако он освободил меня через свою жертвенную смерть. Он спас меня, как пожарник спасает человека от огня. Он принял меня, презренного, умирающего червя, в свое сердце». Европеец молчал, пораженный. Хотим мы того или нет, но без Христа мы все находимся в подобном положении червя. Мы не хотели бы дальше оставаться в заблуждении, но огонь приближается и в конце концов поглотит нас. Разве только мы сами раньше позволим Богу спасти нас? Человек создан был не для ада, как и ад не для человека. Для человека Богом приготовлено спасение во Христе. И если человек все же там окажется, то лишь потому, что сам захотел этого, сам это избрал. Бог никого не бросает в ад. Люди сами идут туда. Как в раю, так и в аду будут одни добровольцы. Никто не сможет обвинить Бога. В вашей погибели будете повинны вы сами. Только две участи возможны для человека – небо или ад. Точно так же есть для человека два господина – Христос и дьявол. Кому вы служите, с тем господином и вечность будете проводить. Нам часто говорят: «Вы пугаете людей адом», а на самом деле ад уже здесь, на земле, а не где-то там. Посмотрите, что творится на земле, это же сплошной ад. Да, ад и рай берут свое начало уже здесь, на земле. Это верно. Но на земле нет ада, так как в аду нет воды, а здесь есть. В аду нет проповеди Евангелия, а здесь вы, по милости Божией, слышите ее. И, наконец, там в аду нет христиан, а здесь они пока еще есть. Спрашивают: «Но где же все-таки находится этот ад?» Но какое тебе и мне до этого дело, где эта гиена огненная? Нужно знать, что она есть, и думать о том, чтобы туда не попасть. Одно знаю на основании Слова Божьего, что он существует,
и находится в конце вашей жизни, если вы не принесете ее к ногам Иисуса. И запомните, от ада, как и от рая, человека отделяет один шаг, а вот между раем и адом вечная пропасть. Но ад создан не для тебя, а для дьявола и ангелов его. И если вы там окажетесь, в этом повинны будете вы сами. Для вас Бог приготовил спасение во Христе Иисусе. Там, на Голгофе, где страдал и умирал Христос, разрешилась мировая проблема греха. Сколько неправды в жизни прожитой сделано мной и тобой. Все на Голгофе было покрыто жертвой Христа дорогой. Дорогой читатель, если ты опустился на дно греха и не видишь выхода, Христос силен и оттуда извлечь тебя и подарить тебе новую жизнь. Жизнь, полную смысла, счастья, радости, жизнь веры и надежды на вечную жизнь. Решение за тобой. Господь говорит: «Обратитесь ко мне все концы земли, и будете спасены». Исайя 45:22. «И приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6:37. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов 16:31. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Иоанна 10:28. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. «Это обетование Божье для нас, и мы можем на них положиться. Слово Божье говорит: Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться». Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Числа 20:19. Все мы странники и пришельцы здесь на земле, и мы не должны забывать, что все мы однажды придем к своему концу. А потом, Слово Божье говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Но вопрос заключается не в том, умрете вы или нет, а в том, готовы ли вы к смерти, ведь потом суд. В вечности человек должен встретиться со святым и справедливым Богом и увидеть всю свою греховность. Осуждение совести будет его мучением, и это будет длиться не год и не тысячу лет, а во веки веков. Итак, впереди вечность. Где будешь вечность проводить? Ты, кто путем греха идешь. Где будешь вечность проводить? Ты, кто в неверии живешь. Где будешь вечность проводить? Греху предавшийся душой. Где будешь вечность проводить? Ты, для кого Христос чужой. Где будешь вечность проводить? Ты, за кого Он умирал? О, дай ответ, о, дай ответ, где будешь вечность проводить? Отто Шульц.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

0: время благоприятное. Вот теперь день спасения. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий.
1: Евангелие по Матфею 25:13.

0: Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого.
1: Евангелие по Матфею, 24 глава, 37-39 стихи.

0: жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!»
1: Евангелие по Матфею 25:5-6.

Средства массовой информации все чаще и чаще сообщают о бесконечных конфликтах и войнах. Кажется, что человечество сошло с ума, ориентируясь на эгоизм и себялюбие, не думая о других. Неужели этому не будет конца? Все чаще и чаще мы слышим о страшных землетрясениях, ураганах, эпидемиях и катастрофах, уносящих миллионы человеческих жизней. Не является ли это все полночным криком для людей? Души людей все больше и больше впадают в растерянность, уныние и депрессии от всего, что им приходится видеть и слышать. Неужели для человека нет на земле покоя?

душные сердца. Каждый день мы слышим известия о различных катастрофах и бедствиях. Случайно ли это? Конечно же нет. Все это исходит от Бога. Это Его наказание. Увы, люди более чем часто не понимают этого. И в лучшем случае говорят: «Нам повезло».

0: До каких же пор это будет продолжаться? Если с тобой, дорогой слушатель, что-то случилось, то подумай о своей вине перед Богом. Через различные события Он стучит в твое сердце. Он любит тебя и хочет быть услышанным тобою. Он желает предостеречь тебя от самого большого несчастья, от вечной гибели.
1: И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания.
0: Вторая книга Моисея, Исход 34, 6, 7. В книге Откровения говорится о судах Бога, которые вскоре придут на землю. Они падут на тех, кто во время благодати не уверовал в благую весть Бога об искуплении во Христе Иисусе. Проще же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Книга Откровения 9, 20-21. «И даже ужасные язвы, от которых многие погибнут, не смягчат сердца людей, ибо и тогда они не покаются в своих грехах». Не проявляется ли эта тенденция уже сейчас? Люди не задумываются над истинными причинами современных катастроф и войн. Нет истинного покаяния, хотя Бог старается предупредить человечество о предстоящих судах. Радио, телевидение и печатные издания подробно освещают все ужасные события, происходящие практически ежедневно на нашей земле. И многие люди слышат, видят или читают об этом. Но люди привыкают к череде этих событий и не делают должных выводов. Они заглядывают в свое собственное сердце, откуда исходит зло и нечестие, и не хотят покаяться перед Богом. Слово Бога серьезно обращается к каждому человеку.
2: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.
0: Деяния апостолов 17:30-31.

Это куча проблем. Это масса забот и депрессий. Это ряд нерешенных серьезных дилемм. Это шквал сатанинской агрессии. Мы вздыхаем так часто, но редко поем. Мы тоскуем, заботимся, бедствуем. И так мало мы думаем в горе своем о причинах.

страдання. По уютній жилему строїться здесь, в школі скорбі, борьби і скитання. І на Бога надежду свою возложив, не хотим пред людьми быть безумными. Мы отцовством божественным не дорожим перед миром приманками шумными. На весах правосудия какие мы есть, в вечности

В наше время, когда так стремительно растет население Земли, грех все шире и шире распространяется в мире. Многие оправдывают себя тем, что это делают все. Но действительно ли это делают все? Чем больше людей появляется на Земле, тем больше греха мы видим вокруг себя. Оккультизм, сексуальные извращения, наркотики и алкоголь – это лишь некоторые, уж очень заметные проявления греха. Даже к чему-то из этого списка люди уже не относятся как к греху. Что-то стало обычным, тривиальным, безобидным для многих людей. Но действительно ли грех безобиден?

0: приближаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие.
1: Книга пророка Осии 4:7.

0: те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему. Ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши.
1: Вторая Хроник или Вторая Паралипоменон 15:5-7.

0: Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его.
1: Книга пророка Исаии 3:10-11.
0: Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.
1: Галатам 6:7.

Самое страшное при этом то, что люди пытаются успокоить свою совесть, отрицая Бога. В лучшем случае они изображают его в образе доброго старичка, сидящего на небе, уча этому своих детей. Не будем же обманывать себя. В своем слове Бог говорит, что не позволит исказить истину. Если он еще не начал свой суд, то это только благодаря своей любви и долготерпению. Адам и Ева когда-то жили в раю в общении и гармонии с Богом. У них все было, но непослушание Богу привело к греху, который в свою очередь привел к нарушению общения со святым Богом и к смерти. Бог изгнал их из рая, и проклятие распространилось на все человечество. Страдания и горе, которые мы видим вокруг и сами испытываем, исходят от греха и непослушания Богу. И все же Бог в своей любви указывает на выход из этого положения. Смерть Господа Иисуса Христа на кресте Голгофы открыла путь грешному человеку, путь к Богу через веру и покаяние. Прими же и ты, дорогой слушатель, Господа Иисуса как своего Спасителя и признайся Ему в своих грехах. Тогда ты сможешь обрести вечную жизнь и радость общения с Богом, ибо теперь время благоприятное, теперь день спасения.

Отрицание Бога – опиум для бессовестного и глупого. Современники наши – копии отступившего сына блудного. Что нам нравится, то и нравственно, проповедуют им неверие. Оттого заблудились, странствуя, люди в зарослях лицемерия. Обращаются в демагогии, рассуждая атеистически, а душа без Христа в агонии задыхается астматически. Рвутся в космос, лезут в атомы, в мир генетики, кибернетики, а танцуют, как бесноватые, конвульсивно, как эпилептики. Поклоняются треугольнику, картам, водке и падшим женщинам. Появляются в сердце колики, на душе роковые трещины. А в душе от неверия вакуум, пустота в душе трещелого. Несмотря на конфеты сладкие, несмотря на звуки стерео. В мире этом есть путь единственный в приготовленные обители. Воскресение, жизнь и истина, личность Господа и Спасителя. В онный день с Иисусом встретятся, независимо от желания, эти грешники, эти грешницы, чтобы мучиться в адском пламени. Приближается стрелка к полночи. Христиане, имеете масло ли? Мир нуждается в скорой помощи и духовной помощи.

0: обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего.
1: Псалом 32 или 31 в синодальном издании с 3 по 5 стихи.

1975 году банк небольшого городка Ксантен подвергся нападению и вооруженному ограблению. Одна заложница погибла. Ужасное преступление. Несмотря на все усилия полиции, преступника так и не удалось найти. Он исчез. Со временем дело забылось. Только один человек не смог его забыть. Сам преступник. Деньги не принесли ему счастья. Более того, он не смог отделаться от все время преследовавшего его угрызения совести. Ровно через 13 лет и 2 дня после ограбления банка преступник предстал перед полицией. Теперь, когда ему было уже 32 года, он позвонил в полицию города Ксантена и сознался в своем преступлении. Он заявил, что хотел покончить жизнь самоубийством, так как был болен раком, но так и не смог этого сделать. Но в жизни любого человека, даже если он не грабил банк или не совершал явных преступлений, есть какие-то нечестные поступки, о которых он никогда не хотел бы вспоминать. Грехи прошлого терзают нашу совесть. Совесть как бы говорит нам, что есть проблемы, с которыми мы не можем справиться в одиночку. Есть ли тот, кто может нам в этом помочь? О да! Правоохранительные органы нам здесь не помогут. Единственный, кто способен сделать это, Господь Иисус. Он понес наказание Бога за грехи, в том числе и за твои, дорогой слушатель. Приди же к Нему таким, какой ты есть. Ведь еще время благоприятное, еще день спасения.

0: Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души.
1: Притчи Соломона 11:30. Привлекать души – это нечто иное, нежели привлекать сторонников в каком-либо движении, партии, церкви или группе. Из Писания и опыта мы знаем, что этого добиваются, прилагая огромные усилия. Много времени, сил и средств тратится на это. Но если души не приведены к Господу Иисусу, чтобы обрести в Нем спасение и мир, то такие усилия не одобряются им. Как сурово порицает он поведение иудеев за то, что они привлекают людей не за тем, чтобы вести их к истинному Богу.
0: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые».
1: Евангелие по Матфею 23:15. Нет. Истинный покой душа обретает у того, кто сказал:
0: «Придите ко мне, и я успокою вас».
1: Евангелие по Матфею 11:28. Апостол Павел привел Господу Иисусу тысячи душ, но он не гордился этим, находя радость в служении Господу. Маленькая девочка в доме сириянина Неймана могла указать своему господину путь к пророку Бога, который вылечил его от проказы. Бог упомянул об этом случае в своем слове. Вторая книга царей или Третье царство в синодальном издании, 5 глава. Потому что в его глазах одна единственная душа столь важна, что для ее спасения он отдал своего возлюбленного сына. Как известно, проказа – это образ греха. Также и Филипп должен был покинуть поле своей деятельности, чтобы указать путь спасения одному единственному евнуху. Деяния апостолов 8:26-40. Как хорошо, когда и мы прежде всего послушны Духу Святому в своем служении, сознавая собственную слабость. Для Бога важна наша верность.

0: Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день.
1: Притчи Соломона 27.1. В наш дом часто заходил пожилой сосед. Как-то раз моя верующая мать спросила у него о том, сколько ему лет. Затем она сказала, что ему необходимо подумать о конце своей жизни, чтобы умереть в блаженстве. Сосед ответил:
2: «О, для этого еще есть время. Я предполагаю прожить еще лет 7».
1: Но уже в следующее воскресенье он умер. Бог дал ему не 7 лет, как он того хотел, а всего 7 дней. А сколько осталось жить нам на этой земле? Бог всегда говорит о том, что день спасения – сегодня, а не завтра или через 7 лет. Его слово призывает нас.
0: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших».
1: Евреям 3.15.
0: «Теперь день спасения».
1: 2 Коринфянам 6.2. «Бог предлагает свое спасение, и мы не должны им пренебрегать или откладывать его. Завтра у нас может уже и не быть времени, чтобы принять это даруемое сейчас спасение. И для этого есть только один посредник между Богом и человеком – Иисус Христос. Прими же эту весть сейчас». Что же касается нашего вечного будущего, то это образно можно представить из слов пророка.
0: «Если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет».
1: Екклесиаст 11.3. Другими словами, когда человек умирает, то изменить его участь в вечности уже невозможно. Было бы величайшим безумием тянуть с вопросом вечного спасения. Сегодня, сейчас нам нужно уладить свои отношения с Богом, ибо завтра может быть уже поздно.

0: закончилась еще одна игра. Смерть победила. И в побежденных ты. Ты проиграл. Где жизни сила? Не бьется сердце, вздоха нет в груди, мечты разбиты. Ворота преисподней впереди уже раскрыты. Подталкивает кто-то.
1: Ну, шагай.
0: Торопит, злится. Тяжелый запах ада испугал. Душа боится.

и к дьяволу в объятия навсегда душа не хочет. Сопротивляется идти туда, в мрак вечной ночи.

какая безысходная печаль, и душат слезы. О, если б возвратиться, хоть и на час, но плакать поздно. Не убежать, не спрятаться нигде. Тебе так страшно. Ты выбрал сам навеки свой удел. Ты в проигравших. Не верил ты, что существует ад ужасной бездной? Пришлось поверить. Но нельзя назад. Нельзя исчезнуть. Нет сил кричать. И кто услышит здесь? Но крикнул все же. О, где-то голубое небо есть. Спаси, о Боже, о Боже. И гулким эхом отозвался стон. Душа проснулась. О, слава Богу, это только сон. И жизнь вернулась.

но ты предупрежден. Теперь реши, что выбираешь. На предложение дьявола скажи: «Я не играю». Для тех, кто с дьяволом в одной игре, мрачна дорога. Проснувшись, ты беги, беги скорей в объятья к Богу.

0: Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?
1: Евангелие по Луке 12:20.

1 ноября 1988 года газеты сообщили о смерти одной женщины. Это была знаменитая женщина, а иначе о ее смерти не было бы сообщено. Речь идет о Кристине Анасис. Смерть наступила внезапно во время одного из приемов в Аргентине. Диагноз – инфаркт. Была ли ее жизнь счастливой? Вряд ли. Хотя она имела миллионное наследство от своего отца, ее жизнь проходила неспокойно. Одиночество, беспокойство и жизненные неурядицы сопровождали ее на протяжении всего ее жизненного пути. 4 раза она выходила замуж и столько же раз разводилась. В 1971 году она предприняла попытку самоубийства. В течение 26 месяцев она потеряла родителей и брата. Конечно, она имела много денег и могла позволить себе все, но счастье и душевный покой невозможно приобрести за деньги. И вот наступил час смерти, которая не остановилась и перед такой богатой женщиной. В тот момент ей уже ничто не могло помочь. Ни деньги, ни ее известность, ни что-либо другое. Дорогой слушатель, возможно, ты не богат и не знаменит, но может быть и наоборот. Но к этому стремиться нет никакого смысла, ибо единственное, что будет иметь значение вечности, это твое отношение к Господу Иисусу. Ты должен решить этот вопрос здесь, на земле. Нейтрального положения нет. Твои грехи искуплены драгоценной кровью Господа Иисуса, но ты должен поверить в это и покаяться перед Богом. Только так ты сможешь обрести мир с Богом и вечную жизнь.

0: перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа.
1: Деяния апостолов 20:21. Покаяние означает внутреннюю позицию, которую занимает кто-либо по отношению к Богу. Это также нравственный приговор, произносимый человеком самому себе и своим делам. Покаяние – это не просто некое духовное переживание. Это гораздо больше, чем просто раскаяние, которое можно ощутить, если сожалеешь о каком-то поступке. Кто кается, тот признается пред Богом, что находится на ложном пути и хочет найти истинный путь. Он сознается Богу в своих грехах и осуждает не только свои поступки, но и свое греховное состояние. Когда блудный сын стоял перед своим отцом, он не только сказал:
2: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой»,
1: но и сказал также:
2: «Я недостоин называться сыном твоим».
1: Евангелие по Луке 15:21. Таково покаяние, как его характеризует Библия. Покаяние пред Богом сопровождается верой в Господа Иисуса Христа. Бог хочет явить свое милосердие, а Господь Иисус умер на кресте Голгофы для того, чтобы каждый мог получить прощение и мир с Богом. Такова благость Бога, ведущая нас к покаянию, чтобы Он мог нас простить.

0: пошли свет Твой и истину Твою, да ведут они меня.
1: Псалом 43 или 42 в синодальном издании, 3 стих. В наши дни мы буквально завалены разными видами литературы. Книжные магазины и киоски переполнены книгами и журналами. Современные технологии открыли для людей доступ к информации в электронном виде, что по-настоящему перегрузило все человеческие ресурсы. По последним данным статистики, ежегодно в мире выпускается более 500 тысяч различных наименований книг в разном виде. Чтобы прочитать их все, нам не хватит жизни. И люди тратят много времени на чтение книг, журналов и газет. Есть много пустых и даже вредных книг и журналов. Через прочтение их сердца людей наполняются злом, горечью, насилием и раздражительностью. Появляются дурные мысли и неуверенность. Возникают, к примеру, такие вопросы. Почему у меня дела идут не так хорошо, как у других людей? Почему я не такой, как тот человек? Почему? Почему? Почему? Дорогой друг, но пытался ли ты найти ответы на эти вопросы в самой важной книге – Библии, Слове Бога? Возможно, что при первом чтении ты поймешь очень мало. Библию невозможно прочесть как роман или газету, но только в этой книге мы можем найти ответы, которые дает сам Бог. Нам нужно искать помощь у Бога и следовать тому, что Он говорит. Только Он может указать нам истинный путь. Мы нуждаемся в Его свете, который способен осветить нам путь. Этим светом является Слово Бога. Оно же является и истиной, открывающей нам мысли и слова Бога и Его указания, если только мы искренне желаем узнать это. Попытки найти Бога где-то в ином источнике, в мирской литературе, философии или поэзии, не принесут никакого успеха. Дорогой слушатель, читай Библию ежедневно, ибо только это способно умудрить тебя для твоего спасения.
2: Книга священная, вечно нетленная, пусть же узнают люди. Ты благодатная, сердцу приятная, в каждом любовь разбудишь. Душой возгораю, когда я читаю книгу великих чудес. Книга желанная, Богом нам данная, вестница Божья с небес. Чистая, ясная, вечно прекрасная, словно живая вода. Слово обильное, нравственно сильное, дух укрепляет всегда. Заветы Христовы снова и снова сладко вас сердцу читать. Всем погибающим, в муках страдающим, льется через вас благодать. Книга раскрытая, нет, не забытая, людям покой ты даешь. Нет с тобой схожих, всех ты дороже, к вечной нас жизни ведешь.

0: Как лампа в месте бездорожья злого, скитальцу светит, освещая путь, так ты, Господь, своим мне светишь словом, чтоб видел я, куда в миру шагнуть. О, как бы шел я к цели в полном мраке, когда б меня так верно не вело по этому пути, где всюду ложные знаки, сияние слова мирно и светло.
1: В каждом человеке живет непреодолимое стремление к чему-то высокому, светлому, чистому, святому. Откуда это в человеке? Память хранит что-то возвышенное, что-то такое родное-родное, неземное. Но что это и где его найти? На земле. Постоянное стремление к каким-то идеалам, подвергавшееся не раз разочарованиям, возникающее вновь и вновь. Но где же этот идеал?

Творение несет не только грустный признак увядания, признаки страдания, печали и горя, но прежде всего признак смерти. Причиной тому является грех. Бог есть первооснова жизни, обладая в самом себе только бессмертием. В нем не происходит изменения, и в нем нет и тени перемены. В нем нет страданий и горя, в нем обитает только мир, радость и блаженство. Но человек подвержен всякому страданию и скорби. С детства и до глубокой старости тоскует необращенный земной странник по чему-то возвышенному и прекрасному. Человек поистине неудовлетворенное существо, беспокойное, блуждающее, и поэтому мучимое сатаной своими страстями и прихотями, это несчастный странник, у которого нет родины, нет единения с Богом, мира и радости. О, бедный бездомный странник! Если бы ты только почувствовал, как ты потерян, порочен и грешен, как велика твоя беда, и что ты живешь без родины и без Бога, ты создан для Бога, и не можешь прийти к покою, пока не успокоишься в Боге, так приди же к Нему через Иисуса Христа, Спасителя. У Него ты обретешь прощение и мир, родину, где полностью утихнет твоя тоска, и ты будешь вовеки вечные хвалить и прославлять Его.

0: Люди очень много посвящают своего личного времени заботе об улучшении быта, удобствах, пополнению интеллектуального капитала, причем у каждого свой источник, из которого черпается информация, развлечениям и так далее. И когда перед человеком встает очередная проблема, его голова, перегруженная информацией, начинает искать подходящие для разрешения этой проблемы. Но вот беда. Оказалось так, что ничего подходящего не нашлось. Как же быть теперь?
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 36. «И стал работать Веселиил и Оголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Оголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какой то занимался, и сказали Моисею, говоря: «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из скрученного весона, из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусною работою». Глава 37. «И сделал Веселиил ковчег из дерева сетим, длина его 2 локтя с половиною, ширина его 1.5 локтя, и высота его 1.5 локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг него золотой венец, и вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его, и сделал шесты из дерева сетим, и обложил их золотом, и вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег, и сделал крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиною, а ширина 1.5 локтя. И сделал 2 херувимов из золота чеканной работы, сделал их на обоих концах крышки, 1 херувима с 1 конца, а 2 херувима с 2 конца, выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями, и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу, крышки были лица херувимов. И сделал стол из дерева сетим, длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1.5 локтя, и обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец, и сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его, и вылил для него 4 кольца золотых, и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы вставлять шесты для ношения стола. И сделал шесты из дерева ситим и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чашки, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. Шесть ветвей выходило из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки были наподобие миндального цветка, яблоки и цветы на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка, яблока и цветы на другой ветви. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из него, яблоко под первыми двумя ветвями, и яблоко под вторыми двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему семь лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева ситим. Длина его локоть и ширина его локоть четырехугольный. Вышина его два локтя, и из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделал два кольца золотых. С двух сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его. Шесты сделал из дерева ситим и обложил их золотом. И сделал мира для священного помазания и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти. Глава 38. И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четырехугольный, вышиною в 3 локтя. И сделал роги на 4 углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью. И сделал все принадлежности жертвенника: горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, рот сетки из меди, по окраине его внизу до половины его. И сделал 4 кольца на 4 углах медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева ситим и обложил их медью. И вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Пустой внутри, из досок сделал его. И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания. И сделал двор. С полуденной стороны к югу завесы из крученного весона длиною во 100 локтей. Столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных. Крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных. Крючки у столбов и связи их из серебра. И с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10. крючки у столбов и связи их из серебра. И с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей. Для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. И для другой стороны завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора –

Все колья вокруг скинии и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселиил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина, и с ним Аголиаф, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленной и вессонной ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золото, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. С 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше, по пол сикля с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий и 100 талантов по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора. Глава 39. Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и скрученного вессона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и вессонными нитями искусною работою. И сделали у него нарамники, связывающие, на обоих концах своих он был связан, и пояс эфода, который поверх него одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного вессона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он их на нарамники эфода в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею. И сделал наперсник искусную работою, такую же работою, как и эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного вессона. Он был четырехугольный. Двойной сделали они наперсник, в пядень длиною и в пядень шириною. Двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни, рядом рубин, топаз, изумруд, это первый ряд, во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз, в третьем ряду яхонт, агат и аметист, в четвертом ряду хризолит,

оникс и яспис, и вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых. 12 было их по числу имен их. И на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен. К наперснику сделали толстые цепочки витою работою из чистого золота и сделали 2 золотых гнезда и 2 золотых кольца и прикрепили 2 кольца к 2 концам наперсника. И вдели обе плетеные цепочки из золота в 2 кольца по концам наперсника. А 2 конца 2 цепочек прикрепили к 2 гнездам и прикрепили их нарамником эфода с лицевой стороны его. Еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили к 2 другим концам наперсника на той стороне, которая находится к эфоду внутрь. И еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили их к 2 нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепили наперсник кольцами его, кольцам эфода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода и чтобы не отставал наперсник от эфода, как повелел Господь Моисею. И сделал верхнюю ризу к эфоду, тканную всю из голубой шерсти. И среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось. По подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. И сделали позвонки из чистого золота и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона тканные, и кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученого виссона, и пояс из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. И сделали полированную дощечку, диадиму святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати, «Святыня Господня». И прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтоб привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, покров из кож бараньих красных и покров из кож синих и завесу закрывающую, ковчег откровения и шесты его и крышку, стол со всеми принадлежностями его и хлебы предложения, светильник из чистого золота, лампады его, лампады, расставленные на нем, и все принадлежности его, и елей для освящения, золотой жертвенник и елей помазания, и благовония для курения, и завесу ко входу в скинию, жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы и подножие, завесу к воротам двора, веревки и колья, и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания, одежды служебные для служения во святилище,
священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священодействия. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали. И благословил их Моисей. Глава 40. И сказал Господь Моисею, говоря: «В первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою, и внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампады его, и поставь золотой жертвенник для курения перед ковчегом откровения, и повесь завесу у входа в скинию, и поставь жертвенник всесожжения пред входом в скинию собрания, и поставь умывальник между скинию собрания и между жертвенником, и влей в него воды, и поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора, и возьми елей помазания, и помажь скинию и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято. Помажь жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая, и помажь умывальник и подножие его, и освети его. И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою. И облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года, в первый день месяца, поставлена скиния. И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее, распростер покров над скинию и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею, и взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху, и внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею. И поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии, вне завесы, и разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил светильник в скинии собрания против стола на южной стороне скинии, и поставил лампады пред Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою, и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею, и повесил завесу при входе в скинию. И жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания, и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею. И поставил умывальник между скинией собрания и жертвенником,
и налил в него воды для омовения. И омывали из него Моисей и Аарон и сыны его руки свои и ноги свои. Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Исход», в последних главах которой речь идет о строительстве скинии. Одним из самых важных предметов скинии был ковчег, названный ковчегом Завета, потому что в него Бог повелел Моисею положить каменные скрижали с написанным на них законом. Ковчег находился в святом святых скинии, а впоследствии храма, и наличие его упоминается вплоть до вавилонского пленения израильтян. По возвращению из плена о ковчеге ничего не говорится в Священном Писании. Что же случилось с ковчегом? В одной из неканонических книг, а именно во второй книге Маккавея, передается рассказ о том, что во время разрушения храма Соломонова пророк Иеремия спрятал ковчег и жертвенник курения на горе Нево, и что сопровождавшие забыли дорогу к тому месту. Там также говорится, что Иеремия предсказал о том, что это место останется неизвестным до тех пор, пока Господь снова не соберет свой народ. По всей видимости, на этой версии основаны современные приключенческие фильмы о поисках ковчега. Однако нужно обратить внимание на слова, переданные через пророка Иеремию. В третьей главе этой книги говорится о том, что когда Господь соберет свой народ, то не будут говорить более «ковчег завета Господня», он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. Вот такое будущее ждет израильский народ, а пока мы вместе с доктором МакГи изучаем первые трудные шаги этого народа в качестве особой, избранной Богом нации. Текст лекции, посвященной 36, 37 и 38 главам книги «Исход», читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на том, как велось строительство скинии. Мы выяснили, что участвующие в этом строительстве делали все с большим старанием и желанием. Один молодой священник как-то сказал мне: «Мне нравится служение, но я не люблю проповедовать». И я предложил ему немедленно оставить это занятие. В служении Богу не место людям, которые не любят изучать и проповедовать Слово Божие. Если ты не можешь выполнять работу с энтузиазмом, не можешь проповедовать с воодушевлением, то тебе не место в церковном служении. Мне как-то довелось услышать проповедь моего собственного ученика. С каким трудом, с каким напряжением, с какой скукой он говорил: «Друзья мои, если в ваших проповедях или вообще в вашем служении Господу нет энергии, живости, жизни и энтузиазма, то лучше не служите вообще. Богу не нужны люди, которые в душе хотят заниматься чем-то совсем иным». Посмотрите, как отозвался на призыв Моисея Веселиил. И он ведь не спешит на футбол и не на пирушку с друзьями. Нет, Веселиил спешит на работу для Господа. Если в церковь в воскресенье придут прихожане, переполненные энтузиазмом и восторгом, то весь город побежит посмотреть, что же там происходит в этой церкви. Работу для Бога нужно делать с радостью и удовольствием. Апостол Павел в 5 стихе 14 главы послания к римлянам сказал: «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Вот как надо служить Господу. Мы должны полностью удостовериться, что служим Ему потому, что сами этого хотим, потому что сами хотим порадовать Его. А в 16 стихе 9 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел снова говорит: «Горе мне, если не благовествую». Павел хотел благовествовать всем сердцем. Вспомним и тех 300 воинов Гедеона, которые, подойдя к воде, не наклонились и не опустились на колени, чтобы попить воды, а зачерпывали воду рукой и не переставали наблюдать за врагом. Они приговаривали: «Где же эти мадианитяне? Мы хотим с ними сразиться». Этот эпизод можно найти в стихах с 5 по 7 из 7 главы книги Судей Израилевых. Именно такой энтузиазм и такая энергия нужны Богу сегодня. Теперь прочтем стихи с 3 по 5. «И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребность святилища, чтобы работать». Между тем, еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря, «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». Это единственный известный мне случай, когда людей просят больше не приносить дары и пожертвования. Оказалось, что люди уже принесли намного больше, чем было необходимо для строительства и украшения скинии. Я лично ничего подобного в своем служении не видел. Да и вообще не слышал, чтобы кто-либо когда-либо делал подобные приношения. Прочтем теперь 6 стих. «И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить». Людей призывают, чтобы они более ничего не приносили. Им объясняют, что принесли уже всего достаточно. И это особенно удивительно, если мы вспомним, что эти люди только что вышли из рабства. У них до этого никогда ничего не было. И теперь, когда в руках у них оказалось настоящее богатство, можно было бы ожидать, что они с большой неохотой будут с ним расставаться. Но своему Богу они жертвуют щедро, с радостью и желанием. Что бы вы ни делали для Бога, у вас должно быть именно такое настроение и такое отношение. Этого хочет сам Бог. Он хочет, чтобы мы жертвовали Ему с радостью. Наше поклонение Богу и наши пожертвования Ему должны приноситься добровольно. В этой главе мы снова читаем о различных деталях, предметах и частях скинии. Действительно, все это несколько похоже на повтор. Однако, замечу, до этого мы изучали своего рода архитектурный проект строительства скинии. Теперь же следим за самим строительством. Необходим ведь не только проект и материалы. Скинию нужно еще и построить. Вот в этой главе израильтяне и начинают строительство. Прочтем 8 стих, рассказывающий про покрывало для скинии. «И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из крученого виссона, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти. И херувимов сделали на них искусную работу». Это был покров для всей скинии. Этим покровом закрывали все части и предметы скинии, когда пускались в путь. Египетский крученый виссон символизирует праведность Христа. Он олицетворяет его характер и его служение. Он олицетворяет ту праведность, которую Христос дает нам, чтобы мы могли покрыть себя и стать рядом с Ним. Здесь важно понять, что Христос вполне способен выполнить все наши желания и утолить нашу нужду. Он способен спасти, избавить и сохранить нас. Покрывало из козьей шерсти, покров из бараньих кож, брусьей, подножья – все эти детали так или иначе олицетворяют Христа. Скиния была 30 локтей в длину, 10 локтей в ширину и 10 в высоту. Она была сделана из дерева акации, а брусья были покрыты золотом. Толщина их была 1,5 локтя. Во время перехода все предметы обстановки священники из колена Левина несли на своих плечах. а вот эти брусья везли на повозках, так как они были очень тяжелыми. Золотые брусья устанавливались вертикально. На каждом были специальные шипы, которые плотно входили в серебряные подножия, так что получалось, что вся скиния покоилась на серебре, которым олицетворяется искупление. Скинию скрепляли шесты, их пропускали через особые кольца, и они укрепляли скинию. Скиния была очень компактным сооружением. В скинии была внутренняя завеса, которая разделяла скинию на два помещения. Меньшее – святое святых, и большее – святилище. Любая деталь скинии олицетворяет какую-либо сторону личности или какой-либо аспект жизни Господа Иисуса Христа. А теперь мы начнем изучать 37 главу книги «Исход». В ней мы узнаем, как Веселиил строит ковчег, крышку ковчега, стол для хлебов предложения, светильник, жертвенник курения. Мы также прочтем о елее для помазания и о благовонном фимиаме. Все, о чем говорится в этой главе, уже рассматривалось в предыдущих главах книги «Исход». Вместо того, чтобы приводить стихи, которые я уже цитировал, я лишь еще раз повторю и обобщу самые важные места и положения. Поговорим о плане скинии. Как вы помните, во внешнем дворе скинии находились два предмета – медный жертвенник и умывальник. Войдя в святилище, вы находили три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Во святом святых находился ковчег завета, покрытый крышкой. В скинии было три части и, соответственно, три входа в них. Во-первых, ворота в весоновой ограде, которая окружала скинию. Во-вторых, вход во святилище. И третий вход вел во святое святых, куда первосвященник входил только раз в году в день очищения, о чем мы прочтем в книге Левит, и кропил крышку кровью. Все семь предметов обстановки скинии были расставлены в определенном порядке. Медный жертвенник символизировал крест Христов, у которого мы получаем прощение грехов. Умывальник символизировал омовение или очищение Христом своего народа. Этот умывальник – место, где мы исповедуем свои грехи и получаем прощение и очищение. Святилище – это место поклонения. В нем находится золотой светильник, символ и образ Христа, свет Слова. Стол для хлебов предложения – это изображение Христа как хлеба жизни, которым мы питаемся. Жертвенник курения – это место молитвы. Жертвенник курения свидетельствует, что Христос – наш ходатай и заступник. В послании к евреям написано, что жертвенник курения находится во святом святых, а не в святилище, потому что наш заступник и ходатай сейчас на небесах. А в те времена жертвенник курения находился во святилище. Туда и вы, и я можем сегодня прийти. Когда верующие хотят поклониться Богу, они приходят во святилище. Исповедь, хвала, благодарение, ходатайство, просьбы – все это элементы поклонения. И все это происходит в святилище. Если вам нужен свет, который дает мир, то вы выходите из скинии наружу. Но если вам нужен свет светильника, то вы должны войти внутрь, чтобы служить Христу. Вы должны руководствоваться не мудростью мира, а жить светом Слова Божия. Святой святых олицетворяет Христа, пребывающего в присутствии Бога. В послании к евреям говорится, что мы пришли к престолу благодати. Именно крышка ковчега олицетворяет этот престол, и именно здесь мы можем найти и благодать, и милость в тяжелые времена. Когда Христос пришел на землю, Он не только воплотил в жизнь образ, созданный скинией. Скиния в пустыне всегда находилась как бы в горизонтальной плоскости. Ее установили на земле, а брусья и шесты укреплялись в ее подножье. Но когда Христос искупил наши грехи, Он вознес скинию вверх. Крест явился тем жертвенником, на котором Агнец Божий был распят за наши грехи. Он умер на кресте, чтобы спасти нас, но затем Он вернулся на небеса, где живет и сегодня, делая наше спасение вечным. Святое святых сегодня на небесах. Чтобы обратиться к Богу, мы идем не к какому-нибудь конкретному человеку и не в какое-нибудь здание. Мы смотрим вверх, в небеса, и обращаемся прямо к Нему, к Богу, через Иисуса Христа. Как сказано в 5 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». А где сегодня находитесь вы, друзья мои, по отношению к скинии? Может быть, вам нужно встать у медного жертвенника и попросить о спасении? Очень многим, называющим себя христианами, нужно именно туда. Быть может, вам нужно исповедать свои грехи около умывальника, чтобы очиститься? Или вы живете сегодня в полной тьме? Тогда войдите в святилище и живите светом золотого светильника. Быть может, жизнь ваша слаба и бескровна, и для хорошего питания вам нужен хлеб жизни. Быть может, ваша молитва едва жива, и вам надо стать перед жертвенником курения, а может быть, вы попали в беду, и вам нужны милость, благодать и помощь. Что ж, все это вы можете получить сегодня. Обратитесь за помощью к Богу, который хочет благословить и вести вас дальше по жизни. Теперь мы переходим к изучению 38 главы книги «Исход». В ней мы читаем о работах над жертвенником для всесожжения, медным умывальником, двором, а также обо всех пожертвованиях израильтян. Начиная с 25 главы, мы подробно изучили план и проект скинии. И вот Веселиил и его помощники начали ее строить. По сути дела, к началу 38 главы здание скинии уже возведено. Но, насколько я понимаю, не все еще установлено на свои места. В этой 38 главе подробно рассматривается двор. Как мы увидим, в книге чисел над скинией находилось облако, и когда это облако приходило в движение, Израиль снимался со стоянки. Впереди процессии священники несли на своих плечах ковчег. Когда облако останавливалось, Израиль также остановился на стоянку. Ковчег ставили на песок, а вокруг него устанавливали скинии. Затем возводили стены из брусьев, покрытых золотом, а через кольца на брусьях пропускали шесты, закрепляя таким образом скинию. Затем на брусья клали четыре покрывала – вессоновое, козье, баранье и синих кож. Как мы уже знаем, красота скинии была видна только изнутри. Все в скинии говорило о поклонении, хвале, почитании Бога и о благословении людей. Внешний двор был 100 локтей в длину и 50 в ширину. В нем находились медный жертвенник и умывальник. Именно здесь совершалось очищение от греха. Грешник подходил к воротам и останавливался. Священник вводил его во внешний двор. Грешник клал свою правую руку на голову жертвенного животного, которое он приносил, агнца, козла или тельца. Затем животное убивали, и священник на жертвеннике приносил его в жертву. Человек мог дойти только до этого места. Далее его уже замещал священник. Священник останавливался у умывальника и омывался, чтобы чистым войти в святилище. В святилище, как мы уже знаем, находились три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Все они символизируют поклонение. Затем путь священнику преграждала завеса, которая отделяла святилище от святого святых, и далее он идти уже не мог. Он не входил во святое святых, где находились ковчег завета и крышка, ибо только первосвященник, замещавший весь израильский народ, входил в это помещение один раз в году. Читаем 1 стих 38 главы. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим, длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четыреугольный, вышиною в 3 локтя. На медном жертвеннике приносили жертву и очищались от греха. Именно сюда народ приходил, чтобы избавиться от своих грехов. После строительства этого жертвенника никаких других жертвенников делать было нельзя. Это был единственный путь к Богу, и любой другой жертвенник, построенный где бы то ни было, явился бы святотатством. Жертвенник стоял на возвышении по той же самой причине. На нем избавлялись от греха. Никакого поклонения или благословения человек не мог получить до тех пор, пока не приходил к медному жертвеннику. Рога на жертвеннике свидетельствуют о способности Иисуса Христа спасать. Существует множество наставлений и указаний, как подходить к жертвеннику и как ухаживать за ним. Важно, однако, помнить, что на этом жертвеннике люди очищались от греха. Прочтем теперь о медном умывальнике. Вот 8 стих. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди, с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания». Умывальник, как видим, сделан из меди, а точнее из отполированных медных пластинок, которые, как мы уже упоминали, женщины в то время использовали в качестве зеркал. Женщины совсем не изменились с тех пор. Зеркало – это символ Слова Божия. Ведь Библия показывает верующим, что им необходимо очищение. Для очищения служил этот умывальник. Сегодня можно увидеть аналогичную картину. В ванной у нас есть зеркало, а под ним умывальник. Зеркало само по себе не смоет вашу грязь, равно как и закон сам по себе не спасает вас. Далее я читаю стихи с 9 по 11. «И сделал двор с полуденной стороны к югу, завесы из крученого вессона длиною во 100 локтей, столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра». Крученый вессон символизирует человеческую природу Христа, которая отделяет человека от Бога. Иногда проповедники заявляют, что нам якобы надо лишь следовать учению Христа, и тогда мир наступит на земле сам по себе, даже если вы отрицаете божественность Христа. Но это совершенная неправда. Человек не может достичь мира иным способом, кроме как через кровь, пролитую Христом. Та самая вессонная изгородь, символизировавшая человеческую природу Христа, отделила человека от Бога. И жизнь Христа нас вовсе не спасает. Она нас осуждает, а спасает нас смерть Христа. Слово Божие «Искиния» – это как книга с картинками. Если вы внимательно вглядитесь в эти картинки, вы поймете, что жизнь и учение Христа не могут спасти вас, поскольку вы никак не соответствуете ни жизни Христа, ни его учению. И в жизни каждого человека должно наступить время, когда он все поставит на свои места и скажет, наконец, сам себе правду. Одно учение Христа не спасет вас, друзья мои. Спасает только смерть Христа на кресте. В следующей передаче мы продолжим изучение 38 главы книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как происходило строительство скинии. Вначале народ принес все необходимые для работы материалы, а затем избранные Богом умельцы приступили к строительству скинии по заранее намеченному плану. Интересно, что народ приносил свои дары потому, что их к тому влекло сердце. В этом была истинная причина их щедрости. К работе над скинией их привлекало расположение сердца, и результатом этого явилось то, что приношений оказалось больше, чем достаточно. Как мы узнаем из дальнейшего повествования книги «Исход», все работы были проведены точно в соответствии с повелением Божьим. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, говорится в 39 главе книги «Исход». Такое отношение свидетельствовало о проявленном в этом случае послушании народа израильского Богу. Бог дал самые точные указания относительно устройства всей скинии. Малейшая деталь этой скинии была заранее точно определена. Бог не требовал, чтобы человек заканчивал предложенный им набросок. Он не оставил пустого места, которое человек мог заполнить по своему усмотрению. «Смотри, сделай их по тому образцу, который показан тебе на горе», — предупреждал Бог Моисея. В данном случае израильтяне сделали все, что им было повелено, не больше и не меньше, чем следовало. И в этом заключается урок для нас, современных христиан, урок послушания.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Добрый день, дорогие наши братья и сестры, а также наши радиослушатели. Мы снова встречаемся с вами в нашей радиостудии «Волна надежды» на нашей с вами любимой программе под названием «Притчи». Очень приятно, что за это не совсем длительное время мы сумели завоевать ваши сердца, смогли собрать большое количество единомышленников, которые вместе с нами размышляют, учатся и постигают Слово Божье через наш эфир.

притча – это маленький поучительный рассказ, заключающий в себе моральную, духовную или религиозную премудрость. Мы постарались собрать в наши программы притчи со всего мира на самые востребованные темы – о любви, смысле жизни, дружбе, счастье, человеческой сущности, а также и философские притчи. А сейчас наберитесь, пожалуйста, времени и терпения и прослушайте наши притчи, которые мы для вас подготовили на сегодня.

0: Один человек очень любил певчих птиц. У него в доме было много клеток, где он держал своих питомцев, к которым был сильно привязан. Он кормил их, поил, чистил клетки и наслаждался их пением. Но со временем этот человек стал тяготиться множеством хлопот, которые ему доставлял уход за его певчими птицами. Он поделился своей печалью с другом. «Ты отпусти их на волю», – посоветовал ему друг. «И так избавишься от всех хлопот». «Отпустить-то я их могу», – ответил любитель птиц. «Да они меня не отпускают». Так же бывает и с нашими грехами. Они доставляют нам боль, уныние и раздражение. Но отпустить мы его не можем, так как очень сроднились с этим грехом. Только с Божьей помощью можно победить грехи. Прочитаем, что написано в книге Римлянам, 6 главе, стих 14.
1: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.

Студенты часто жаловались преподавателю, что у них что-то не получается, что они очень часто устают, у них много проблем по учебе, дома, в личной жизни и еще где-то. «Такое ощущение, — говорили они, — что мы бьемся о стену или плывем, как рыба, против сильного течения. Как можно начать воспринимать жизнь по-другому?» И вот в один день преподаватель принес в аудиторию три предмета – свеклу, яйцо и пакет с цикорием. На парту поставил три горелки, над горелками разместил три емкости с водой. В одну емкость положил кусочек свеклы, в другую опустил яйцо, а в третью емкость высыпал цикорий. Спустя какое-то время преподаватель погасил огонь и вытащил из воды свеклу и яйцо, а цикорий налил в чашку. «Теперь расскажите мне, что произошло?» – задал вопрос преподаватель аудитории. «Кусочек свеклы и яйцо сварились в воде, – начали студенты, – а цикорий растворился при кипячении». «Это так», – улыбнулся преподаватель. «Но это только при первом взгляде. Если смотреть в корень, то свекла была вначале твердой, но когда ее подержали в кипящей воде, она стала мягкой, но своей формы при этом не изменила, и внешне осталась все той же свеклой, но мягкой. А белок яйца, наоборот, из жидкого и податливого стал твердым. Внешне ни свекла, ни яйцо не изменились, они поменяли только свое внутреннее наполнение, свою сущность. Так и среди людей. Одни и те же трудности и обстоятельства делают

0: Одним словом, можно сказать, что неординарные жизненные ситуации могут в каждом человеке перевоспитать его черты характера, либо утвердить, либо утихомирить или приглушить его пылкость, или вообще растворить его в безмерной любви к природе, животным, людям или ко всему мировозданию, созданное Богом. Самое главное – научиться все принимать с благодарностью от Господа Бога. А Он усмотрит для человека именно то, что для него на самом деле нужно. Помните, что ответил своей жене Иов. Давайте прочтем это местописание в Старом Завете в книге Иов, 2 глава, стих 10.
1: «Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими».

Извечный вопрос, на который никто не может ответить, в чем смысл жизни? В притче дан неожиданный, но правильный ответ на этот вопрос. Однажды по пути домой Хингши повстречался с человеком, который куда-то настолько сильно спешил, что, обгоняя по пути мудреца, случайно задел его плечом. Тот, в свою очередь, спокойно и вежливо обратился к нему с вопросом. «Скажи, почтенный человек, куда это ты так спешишь, что ничего не замечаешь на своем пути?» «Прошу прощения», — сказал человек. «Не сбавляю шагу, спешу я потому, что занят поиском смысла жизни и не имею права промедлить, пока цель моя не достигнута». «Что ж», — промолвил учитель, — «я слышал об одном человеке, который искал всю свою жизнь этот смысл. Надеюсь, истина открылась ему?» – полюбопытствовал нетерпеливый попутчик. «Да, он умер просветленным, успев шепнуть тем, кто был рядом, то, что понял, лишь умирая», – ответил Шингши. «И что же он сказал?» «Он сказал, что смысл жизни – это выбор». «Что ж, спасибо тебе за беседу», – сказал человек, поклонился мудрецу и почти бегом продолжил свой путь.

0: Вот теперь и у меня к вам созрел вопрос, дорогие мои друзья, радиослушатели. В чем заключается у вас смысл жизни? В чем истинный смысл жизни? Возможно, смысл жизни заключен в самой жизни, ее вечном движении, как становлении самого человека. Смысл жизни – это осознаваемая ценность, которой человек подчиняет свою жизнь, ради чего ставит и осуществляет жизненные цели. Вопрос о смысле жизни – это вопрос о смысле смерти человека и о его бессмертии. Что же Иисус говорил про жизнь? Иисус учил:
1: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме».
0: Читаем мы в книге от Иоанна, глава 8, стих 12. Он также провозгласил:
1: «Я есмь путь и истина и жизнь».
0: Также написано в книге от Иоанна, 14 главе, 6 стихе: «Он есть путь, и Он есть свет, потому что Его учения освещают дорогу нашей земной жизни и указывают путь возвращения к Отцу».

На этой ноте мы заканчиваем нашу очередную программу. И мы очень рады, что смогли поделиться несколькими притчами с вами и порассуждать над ними. Надеюсь, что вы их внимательно слушали и получили кое-какие познания из вышесказанного. Напоминаю, что программы «Притчи» выходят в эфир еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени. Прошлые программы вы можете прослушать по нашему электронному адресу в интернете hoffnungswelle.org. Если у вас есть новые притчи и вы захотите поделиться ими, чтобы мы смогли их транслировать по радио, то вы также можете обратиться к нам по тому же электронному адресу. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За музыкальным пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении «Высокая гармония», группы «Мелодия», а также в исполнении еще одной группы «Руссовуки». Некоторые притчи были использованы из интернета, страницы «Телеграм-канал». Желаем вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения при размышлении, Божьих благословений и до свидания! Берегите себя и своих близких!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Тем временем посыльный, передохнув, рассказал обо всем, что ему было известно. «Полио был с тобой?» – спросил Марцелл. «Нет, я был один». «А что он делал?» «Пытался узнать новости. Я следовал за ним по другой стороне улицы, когда он возвращался домой. Когда мы проходили мимо толпы людей, к моему удивлению, его вдруг остановили и начали расспрашивать. Я не слышал разговора, но видел угрожающие жесты, а потом они схватили его. Я не мог ему ничем помочь. Держась на безопасном расстоянии, я следил за происходящим. Вскоре подошло несколько преторианцев. Полио был отдан в их руки, и они увели его».
2: «Преторианцы?» – переспросил Марцелл. «Ты узнал командира?»
1: «Да, это был Луцул».
2: «Хорошо», – сказал Марцелл, глубоко задумавшись.
1: Глава 11. Предложение. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. В лагере преторианцев наступил вечер. Луцул сидел у себя в комнате возле лампы, ярко освещавшей все вокруг. Вдруг раздался стук в дверь. Быстро встав, он открыл ее. Вошел человек и тихо прошел в середину комнаты. Затем он освободил себя от складок большой мантии, в которую был одет, и повернулся в сторону Луцула.
2: «Марцелл?»
1: Удивленно и радостно воскликнул тот, устремившись вперед, чтобы обнять своего посетителя.
2: «Дорогой друг, какой счастливой судьбе я обязан столь неожиданной встрече! Я только что думал о тебе и о том, когда мы снова встретимся!»
1: «Наши встречи!» – с грустью сказал Марцелл. «Боюсь, не будут слишком частыми в настоящее время. Я пришел сегодня, рискуя жизнью».
2: «Правда!» посочувствовал Луцул своему товарищу. «Тебя ищут и за твою поимку установлено вознаграждение. Но вот ты здесь в такой же безопасности, как и в те счастливые дни, до того, как тобой овладело это безумие. О, Марцелл, разве нельзя сделать так, чтобы все было как прежде?
1: Я не могу ни изменить свою природу, ни переделать то, что было сделано. Более того, Луцул, хотя моя участь может показаться тебе незавидной, я никогда еще не был так счастлив».
2: «Счастлив?»
1: – воскликнул тот в глубочайшем изумлении.
2: «Да, Луцул, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся.
1: Гонение императора не какая-то авантюра».
2: «Я хорошо это понимаю. Я вижу, как мои братья слагают ежедневно свои головы. С каждым днем круг, внутри которого я нахожусь, сужается. Мои друзья уходят и больше никогда не возвращаются. Братья выходят в город, но обратно их несут мертвыми, чтобы положить в вырытые могилы.
1: И все же ты говоришь, что можешь быть счастливым?»
2: «Да, Луцул, у меня есть такой мир, о котором этот мир ничего не знает. Мир, нисходящий свыше, который превыше всякого ума.
1: Я знаю, Марцелл, что ты слишком смел, чтобы бояться смерти. Но я никогда не думал, что в тебе найдется столько стойкости, чтобы спокойно переносить все страдания, ставшие, должно быть, твоей участью. Твоя сверхчеловеческая смелость, скорее, это смелость безумия.
2: Она ниспослана свыше, Луцул. Мой Господь Иисус Христос значит для меня больше, чем все земные богатства и слава. Раньше я не был способен испытывать подобные чувства. Но сейчас древнее прошло, теперь все новое. Получая поддержку от этой новой силы, Я могу переносить все беды, которые обрушатся на меня. Я не ожидаю от жизни ничего, кроме страданий, и знаю, что умру в ужасных муках. Но и это не в силах побороть сильную веру, которая внутри меня.
1: «Мне больно видеть», — с грустью сказал Луцу, — «твою решительность. Если бы я заметил в тебе малейший признак колебаний, то имел бы надежду, что со временем ты изменишься и переоценишь свое положение. Но ты, кажется, безвозвратно стал на новый путь».
2: «Да поможет мне Бог остаться верным до конца», — горячо молвил Марцел. «Но я пришел говорить не о своих чувствах. Я пришел, Луцу, попросить тебя об услуге, сострадании и помощи. Ты пообещал однажды в знак нашей дружбы оказать мне помощь, если такова вдруг потребуется. Так вот, я пришел, чтобы воспользоваться полученным обещанием. Все, что в моей власти, считаю уже сделанным, Марцел. Скажи, что ты хочешь? У тебя есть узник».
3: «Да, много».
2: «Это мальчик».
3: «По-моему, мои солдаты задержали одного мальчика совсем недавно».
2: «Этот мальчишка не представляет такой ценности, чтобы сажать его в тюрьму. Он недостоин гнева императора. И он пока в твоей власти. Я пришел, Луцу, умолять тебя о его освобождении».
1: «Увы, Марцел, понимаешь ли ты, о чем просишь? Разве ты забыл дисциплину римской армии и клятву солдата? Неужели ты не знаешь, что, совершив подобное, я нарушу клятву и стану предателем? Если бы ты попросил меня упасть на меч, я бы сделал это с большей охотой».
2: «Я не забыл ни военную клятву, ни армейскую дисциплину, Луцу. Я просто подумал, что этот мальчишка, который еще совсем недавно был ребенком, не должен считаться за узника. Разве указ императора распространяется и на детей?
1: Для него все равны, независимо от возраста. Разве ты не видел подростков, умирающих в Колизее?»
2: «К сожалению, видел», — сказал Марцел, вспомнив о тех молодых девах, песня которых нежно коснулась его сердца, пронзив его болью. «Выходит, и этот мальчишка должен умереть?»
1: «Да», — ответил Луцу, — «если, конечно, не отречется от христианства».
2: «Он никогда этого не сделает».
1: «Значит, он сам навлечет на себя смерть. Закон убьет его, не я, Марцел. Я лишь его инструмент. Не обвиняй меня».
2: «Я не обвиняю тебя. Я прекрасно знаю, как ты свято чтишь повиновение. Если ты занимаешь эту должность, то должен выполнять свои обязанности. Выдача узников запрещена, но обмен разрешен».
1: «Да».
2: «Если бы я рассказал тебе об узнике, намного более важном, чем этот мальчишка, ты бы отпустил его, не так ли?»
1: «Но вы, христиане, ведь не забрали никого из нас в плен?»
2: «Нет, но мы имеем в своем распоряжении самих себя. И среди нас есть некоторые, чьи головы император оценил очень высоко. За поимку одного из них он не пожалел бы и сотни подобных мальчишек».
1: «Значит, христиане предают друг друга?» — с удивлением спросил Луцу.
2: «Нет, но иногда христиане отдают свою собственную жизнь, чтобы спасти жизнь другого».
1: «Невозможно».
2: «Но в этом случае и так.
1: Кто этот человек, которого ты предлагаешь в обмен на мальчишку?»
2: «Я».
1: Услышав это, Луцу попятился.
2: «Ты шутишь? Это невозможно». «Я говорю серьезно. Я настолько в этом заинтересован, что добрался к тебе, рискуя жизнью. Я объясню, почему. Этот мальчик Полио – последний из представителей древнего и благородного римского рода. Он единственный сын у своей матери. Его отец погиб в сражении. Он принадлежит к роду Сервилия».
1: «Сервилия!
3: А его мать не госпожа ли Сицилия?
2: Да, сейчас она скрывается в катакомбах. Вся ее жизнь и любовь сокрыты в ее мальчике. Она позволяет ему ежедневно бывать в городе, боясь, что сырость, которая так вредна для детского организма, может убить его. Понимая, что эти походы весьма опасны, она в его отсутствие постоянно испытывает тревогу, хотя и считает, что этим подвергает его меньшему злу. Этот мальчик теперь является твоим пленником. Узнав об этом, его мать оказалась между жизнью и смертью. Если ты убьешь его, то и она умрет. И из этой жизни уйдет один из самых благородных и чистых людей в Риме. Поэтому я пришел предложить себя в обмен. Кто я? Я один в этом мире. Ничья жизнь не связана с моей. Ничье настоящее или будущее не зависит от меня. Я не боюсь смерти. Мне все равно, наступит ли она сейчас или в какой-то другой момент. Но она наступит рано или поздно. И я желаю лучше отдать ее как выкуп за друга, чем отдать ее без пользы. Поэтому, Луцул, я умоляю тебя священными узами дружбы, твоим состраданием, твоим обещанием мне. Помоги мне теперь и забери мою жизнь в обмен на его».
1: Луцул, поднявшись, взволнованно зашагал по комнате.
3: «Почему, о Марцелл?» – воскликнул он наконец. «Ты испытываешь меня так страшно!»
2: «Мое предложение несложно принять».
3: «Ты забыл, что твоя жизнь драгоценна для меня!»
2: «Но подумай об этом мальчике!»
3: «Я глубоко сочувствую ему, но почему ты думаешь, что я смогу принять твою жизнь взамен?»
2: «Я уже отказался от своей жизни, и она закончится рано или поздно. Я умоляю тебя принять ее сейчас, пока она может принести хоть какую-то пользу».
3: «Ты не умрешь, пока я буду в силах воспрепятствовать этому. Твоя жизнь еще не потеряна. Клянусь бессмертными богами, пройдет еще немало времени, пока ты выйдешь на арену».
2: «Никто не может спасти меня, когда я окажусь в их руках. Ты можешь попытаться сделать все возможное. Но что ты сможешь сделать для того, на кого пал гнев императора?»
3: «Я могу сделать так, чтобы до этого не дошло. Но даже если б мне было не по силам хотя бы что-нибудь для тебя сделать, я все равно отказался бы принять твое предложение».
2: «Если бы я пошел к самому императору, он принял бы мое предложение».
3: «Он бы сделал из тебя узника и казнил бы вас обоих».
2: «Я могу послать гонца со своим предложением».
3: «Послание твое никогда бы не дошло до него». «Или дошло бы, когда уже, по крайней мере, было бы слишком поздно?»
2: «Значит, нет никакой надежды?»
1: — с сожалением спросил Марцелл.
3: «Никакой.
2: И ты решительно отказываешься принять мое предложение?»
3: «Увы, Марцелл, как я могу быть виновным в смерти своего друга? Ты не жалеешь меня? Прости меня, что я отказываюсь принять столь неразумное предложение».
2: «Да будет воля Божья», — сказал Марцелл. «Мне нужно побыстрее возвращаться. Но как я могу вернуться со столь печальной вестью?»
1: Два друга молча обнялись, и Марцелл ушел, оставив Луцула в глубоком замешательстве. Марцелл благополучно возвратился в катакомбы. Братья, которые знали о цели его путешествия, приняли его с печальной радостью. Сицилия все еще пребывала в помрачении и иногда в бреду рассказывала о счастливых моментах своей молодости. Но тяжелая жизнь в катакомбах, чередующаяся надежда и страх, радость и печаль, никогда не покидающая беспокойство и гнетущий воздух, взяли верх над ее рассудком и телом. Ее утонченная натура медленно поглощалась этими яростными испытаниями. А этот последний удар совсем подкосил ее силы, и она не могла уже восстановить их. В ту ночь все сидели вокруг ее кровати. С каждым часом она становилась все слабее, и жизнь медленно, но безвозвратно оставляла ее. От приближающейся смерти ее не спасло бы даже возвращение сына. Но несмотря на то, что мысли о земном оставили ее и земные чувства ослабли, одно главное стремление ее последних лет не покинуло ее ни на минуту. Ее губы шептали священные слова, которые так долго были для нее поддержкой и подкреплением. Из ее уст исходило имя ее дорогого сына, хотя его настоящее опасное положение было забыто. И все же имя Иисуса произносилось ею наиболее горячо. И вот наступил конец. Пробыв некоторое время в неподвижном состоянии, ее тело вдруг напряглось, глаза широко раскрылись, на ее бледном и истощенном лице появился румянец, и она тихо воскликнула: «Гряди, Господи Иисусе!» С этими словами жизнь оставила ее, и чистый дух Сицилии возвратился к Богу, который дал его. Глава 12. Суд над полио. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. События происходили в большом зале здания, расположенного неподалеку от дворца императора. Пол в этом зале был из полированного мрамора, а колонны, поддерживавшие декоративно украшенный купол, из порфира. С одной стороны зала возвышались жертвенник и статуя языческого божества, а с другой – одетые в мантии судьи, восседавшие на своих креслах. Перед ними стояло несколько солдат, охранявших заключенного. Заключенным был мальчик Полио. Его лицо было бледным, но держался он уверенно. Острый ум, которым он всегда отличался, не оставлял его и сейчас. Быстро окинув взглядом все вокруг, он правильно оценил ситуацию. Он знал о неизбежной участи, которая скоро постигнет его. Однако в нем не было признаков страха или нерешительности. Он знал, что единственная связь, которая удерживала его на земле, разорвалась. Ранним утром до него дошла весть о смерти матери. Ему об этом сообщил один человек, полагая, что знание этого факта поможет ему обрести решительность. Этим человеком был Марцел. Благодаря доброте Луцула ему была предоставлена возможность встретиться с ним. Он оказался прав. До тех пор, пока была жива его мать, мысли о ней могли ослабить его решительность. Но теперь, когда она была мертва, он всем сердцем хотел уйти вслед за ней. Его детская вера вселяла в него уверенность, что смерть во мгновение объединит его с мамой, которую он так сильно любил. С подобными чувствами он ожидал суда. «Кто ты?» «Марк Сервилий Полио». «Сколько тебе лет?» 13. Когда все услышали его имя, по залу пронесся шепот сострадания, так как имя это было хорошо известно в Риме. «Ты обвиняешься в преступлении, состоящем в том, что ты христианин. Что ты можешь сказать об этом?» «Я ни в каком преступлении не виновен», — ответил мальчик. «Я христианин и рад, что могу открыто исповедать это перед людьми».
4: «Они все одинаковые», — сказал один из судей. «У них у всех одни и те же фразы!» «Знаешь ли ты суть своего преступления?»
1: «Я ни в чем не виновен», — сказал Полио. «Моя вера учит меня бояться Бога и чтить императора. Я был послушен всякому справедливому закону и не был предателем».
4: «Быть христианином — это то же, что быть предателем!»
1: «Я христианин, но я не предатель».
4: «Закон империи запрещает тебе быть христианином под угрозой смерти. Если ты христианин, ты должен умереть».
1: «Я христианин», — уверенно повторил Полио.
4: «Тогда ты умрешь».
1: «Пусть будет так».
4: «Мальчик, знаешь ли ты, что такое смерть?»
2: Я видел много смертей за последние несколько месяцев, и я всегда был готов отдать свою жизнь за моего Господа, когда придет мой черед.
4: Мальчик, ты молод. Мы сочувствуем твоей молодости и неопытности. Ты был странно воспитан, так что теперь практически не отвечаешь за свое безрассудство. Мы готовы это учесть. Религия, ослепившая тебе глаза, есть не что иное, как сущая глупость. Вы верите в то, что бедняк-иудей, казненный 200 лет назад, является Богом? Может ли быть что-то более абсурдное? Наша религия – это религия империи. В ней достаточно всего, чтобы удовлетворить умы молодежи и стариков, образованных и невежд. Оставь свое глупое суеверие и обратись к более мудрой и старой религии.
2: Не могу.
4: Ты последний из своего знатного рода. Империя признает заслуги и благородство рода Сервилия. Твои предки жили в роскоши и богатстве, будучи весьма влиятельными людьми. Ты же лишь бедный несчастный мальчик и к тому же узник. Будь мудрым, Полио. Подумай о славе твоих предков и отбрось это жалкое препятствие, удерживающее тебя от их выдающейся славы.
2: Не могу.
4: Ты жил как жалкий изгой. Самый бедный попрошайка в Риме живет лучше тебя. Его еда достается ему с меньшим трудом и унижением. Его жилище при свете дня. Но самое главное то, что он в безопасности. Его жизнь принадлежит только ему самому. Ему не нужно постоянно бояться римского правосудия. Тебе же приходилось влачить жалкое существование в нужде, опасности и темноте. Что дала тебе восхваляемая тобой религия? Что сделал для тебя этот обожествленный иудей? Ничего. Хуже, чем ничего. Отвернись от этого обманщика. И богатство, удобство, друзья, почести империи и расположение императора будут твоими.
2: Не могу.
4: Твой отец был верным гражданином и отважным солдатом. Он умер в сражении за свою страну. Он оставил тебя тогда еще младенца, чтобы ты стал наследником его славы и последней опорой для его рода. Но он не подозревал об окружавшем тебя коварном влиянии, которое уведет тебя в сторону. Ум твоей матери, ослабленный печалью, поддался хитросплетенной коварности лжеучителей, и она по неведению навлекла на тебя погибель. Если бы твой благородный отец был сейчас жив, то ты стал бы надеждой на продолжение его древнего рода. Твоя мать также последовала бы за верой своих славных предков. Разве ты не ценишь память об отце? Не имеет ли он права просить тебя выполнить свой сыновний долг? Разве это не грех? Бесчестить гордое имя, которое ты носишь, и порочить незапятнанную славу, переданную тебе от твоих отцов. Оставь этот обман, ослепивший тебя. Памятью о твоем отце, честью твоего рода, умоляем тебя, оставь свой нынешний путь.
2: Я ни в чем не порочу их славное имя. Моя вера чиста и свята. Я могу умереть, но не ослушаюсь своего Спасителя.
4: Ты видишь, как мы милостивы к тебе? Твое имя и твоя неопытность взывают к нашему состраданию. Будь ты обычным узником, мы бы сказали тебе лишь несколько слов, предоставив выбор раскаяться или умереть. Но мы готовы уговаривать себя, потому что не хотим, чтобы знатный род прекратил свое существование из-за невежества и упрямства испорченного наследника.
2: «Спасибо за сочувствие», — сказал Полио. «Но ваши доводы — ничто в сравнении с высшими заповедями моего Господа».
4: «Безрассудный и беспечный мальчишка! Есть и другие доводы, которые окажутся куда более весомыми. Гнев императора ужасен».
2: «Но еще более ужасен гнев Агнца».
4: «Ты говоришь невнятные речи. Что такое гнев Агнца? Разве ты не понимаешь, что тебя ожидает?»
2: «Мои братья и друзья уже прошли через все, что вы можете совершить. Я верю, что и я смогу пройти через это с такой же стойкостью.
4: Сможешь ли ты выдержать ужасы арены?
2: Надежду свою я возлагаю не на одну лишь физическую силу.
4: Сможешь ли ты встретить разъяренных львов и тигров, которые устремятся на тебя?
2: Тот, в кого я верю, не оставит меня во время испытаний.
4: Ты самоуверен.
2: Я доверяю тому, кто возлюбил меня и отдал себя за меня.
4: Думал ли ты о смерти в огне? Готов ли ты встретить пламенные языки костра?
2: Если мне суждено пройти через это, я не отступлю. Каким бы ужасным это ни было, оно все равно закончится, и я навсегда буду вместе с Господом.
4: Фанатизм и суеверие полностью овладели тобой. Ты не осознаешь, что ожидает тебя. Легко слышать угрозы, легко отвечать на них, заявляя о смелости. Но как ты почувствуешь себя, когда ужасная реальность окружит тебя?
2: Я буду смотреть на того, кто никогда не оставляет своих в час нужды.
4: Но он пока ничего не сделал для тебя.
2: Он сделал для меня все. Он отдал жизнь свою, чтобы я мог жить. Через него я получил лучшую жизнь, чем та, которую вы хотите отнять у меня.
4: Это лишь твои фантазии. Как может несчастный иудей сделать такое?
2: В нем обитает вся полнота Бога. Он есть воплощенный Бог. Он умер телесно, чтобы мы могли получить жизнь духовную.
4: Неужели ничто не сможет открыть твои глаза? Неужели тебя не убеждает тот факт, что твоя безумная вера не принесла тебе ничего, кроме страданий и горя? Зачем ты продолжаешь держаться за нее? Ты видишь, что смерть неизбежна? Неужели не хочешь оставить свое заблуждение?
2: Моя вера дает мне силу победить смерть. Я не боюсь ее. Я смотрю на смерть, как на переход из этой жизни печали в бессмертную жизнь блаженства. Для меня не важно, умру ли я от диких зверей или от пламени костра. Господь даст мне силы остаться верным. Он поддержит меня и в одно мгновение перенесет мой дух в бессмертную жизнь на небеса. Смерть, которой вы меня пугаете, не страшит меня. Но жизнь, которую вы мне обещаете, ужаснее тысячи смертей.
4: Мы даем тебе последний шанс. Безрассудный юноша, остановись на секунду на своем безумном пути. Забудь на мгновение безумные советы твоих учителей-фанатиков. Подумай обо всем, что тебе было сказано. Перед тобой лежит жизнь, полная радости, удовольствий и всевозможных блаженств. Честь, друзья, богатство, власть – все это будет твоим. Знатное имя и владение твоей семьи ожидают тебя. Чтобы получить это, ты должен сделать самую малость. Возьми этот кубок и соверши возлияние на тот жертвенник. Возьми его. Нет ничего проще. Сделай это как можно быстрее. Спаси себя от ужасной смерти.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Священное Писание учит нас, что Иисус Христос не имеет начала. Он никогда не был создан. Библия говорит, что мириады звезд, сияющие светила, и наша земля были созданы.
1: Рождение Иисуса Христа, которое мы празднуем на Рождество, не было для Него началом. Его происхождение скрыто тайной.
0: Библия говорит нам:
2: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
1: В послании к Колоссянам, в 1 главе, с 15 по 17 стихах, о Христе написано так:
2: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит».

0: Христос пришел на нашу землю, чтобы открыть людям Бога. Христос рассказал людям, что Бог любит нас и заинтересован в нашей жизни, что Бог долготерпелив и милостив. Он же обещает нам вечную жизнь.
1: Да, дорогие друзья, Иисус Христос облекся плотью и кровью для того, чтобы умереть. Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Христос пришел в мир, чтобы отдать душу свою для искупления многих.
0: Целью прихода Иисуса Христа в мир было предложить свою жизнь как жертву за грехи людей. Он пришел, чтобы умереть.
1: В ту ночь, когда родился Иисус Христос, сатана дрогнул. Он пытался убить его, как только он родился, но ему это не удалось.

придворных певцов не слышны голоса, и не славят младенца вельможи, ему дивную песню поют небеса, восклицая: «Родился Сын Божий!»

ни одежд, ни щита, ни земная нужда славы царственной не умолили. Над его колыбелью горела звезда, и волхвы поклониться спешили.

всеобъемлющий дух, Бога вечного сын. Он до самой земли умолился, чтоб обнять ее любящим сердцем своим, и зло на ее возродиться.

Он недаром рожден был под звездным шатром. Даже все вифлеемские здания не вместили бы славы, что чудным ручьем разлилась по всему мирозданию.

за младенца тревожась невольно, наклонилась над ним, а на сердце ее было радостно, сладко и больно.

0: ей припомнился день. Свет ее осиял, когда в благоговейном смущенье она слушала весть, что ей ангел вещал о святом, необычном рождении.
1: Что рожденный Иисус от греха мир спасет, победив навсегда смерть и тленье. Только гость умолчал, как на крест он зайдет, чтобы дать миру это спасенье.
0: Как возжаждет крови озлобленный народ, милосердие судьи отвергая, и как жгучая боль ее сердце пройдет, когда сын воззовет, умирая.
1: Отче, отче, зачем ты оставил меня? И в разгаре полдневного зноя не подаст ему влаги, и жара огня не погасит обильной слезой.
0: Ни закрытие собой от побоев Христа, когда бить по лицу его станут, а стоять ей в слезах у подножья креста и смотреть, как любовь распинают.
1: Не сказал, только рядом уже притаил враг свое смертоносное жало. Он младенца убить в колыбели спешил, что планета о нем не узнала.

0: Но настанет тот день, когда в битве святой с ним сразится Христос в поединке и раздавит исчадие ада пятой. А пока там, в предутренней дымке,
1: в эту дивную ночь, когда юная мать неземное дитя пеленала, к нам на землю незримо сошла благодать, и пришло новой эры начало.

0: ангельское пение звучало в небесах, когда родился Иисус Христос. Ангелы возвещали, что это дивное дитя будет нашим Искупителем, и Он даст народу радость и утешение.
1: Иисус Христос вел скромную жизнь. Он не искал никаких почестей или славы. Он родился в хлеву и жил в маленьком городке в семье плотника. Христос жил, как обыкновенный человек, не показывая своего превосходства. Но Он унизил Себя больше, чем кто-либо из живущих на земле.
0: Люди, которые слушали Его, говорили: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Каждое слово, которое Он говорил, было верно. Иисус говорил с такой простотой, что народ внимал с радостью.

ослабленных, хромых и слепых. Он исцелял проказу и воскрешал мертвых. Он изгонял бесов и усмирял бури. Иисус Христос принес радость, мир и надежду всему народу.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Приветствую вас, дорогие друзья, у микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в Нем. Об этом мы и будем говорить. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

Сегодня мы начинаем третью главу под названием «Поклонение». И первая наша тема – «Как и кому поклоняться?». Иногда те, кто пребывает в духовном сне, должны пережить потрясение. Если вы хотите, чтобы они услышали то, что вы им говорите, вам, возможно, даже придется шокировать их чем-нибудь. Иисус особенно хорошо это делает. Так, когда Он хочет научить нас правильному поклонению, Он вступает в разговор с блудницей. «Пойди, позови мужа твоего», — сказал Он самаритянке. «У меня нет мужа», — ответила женщина. «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа», — продолжил Иисус. «Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Женщина испытала потрясение. «Да, и мы потрясены». Иисус же просто сидит у колодца, скрестив руки, и с укором смотрит на женщину. Он собирается обучать нас правильному поклонению. Во-первых, мы замечаем, что поклонение относится к реальной жизни. Поклонение – это не мифический антракт посреди реальной недели. Учение о богослужении окружает прелюбодеяние, жажда и расовый конфликт.

Иисус сильно устал от путешествия. Его томит жажда и зной. Тогда он решает: «И все же, даже сейчас я буду искать поклонников моему отцу, вот эту самарянку, впадшую в прелюбодеяние. Я покажу моим ученикам, каким образом отец, не выходя за рамки реальной жизни, добивается поклонения себе, когда возможности добиться успеха практически нет. Она самарянка, она женщина, она проститутка. И все же я покажу им, каким образом нужно приобретать истинных поклонников на белой ниве проституток-самарянок». Вернемся к началу истории. Надлежало же ему, то есть Иисусу, проходить через Самарию, чтобы попасть в Галилею. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Самаряне – это остаток Северного Израильского царства. Они начали вступать в смешанные браки после того, как их правители и знать были уведены в плен в 722 году до нашей эры. Затем они построили себе отдельное место для поклонения на горе Горизим. Они отвергали весь Ветхий Завет, за исключением пяти первых книг Моисея, которые, впрочем, сильно исказили ради своих целей. Уже веками они враждовали с иудеями. Иисус, будучи иудеем, не был исключением. Иисус пришел во враждебную ему среду, сел у колодца и попросил дать ему воды. Женщину удивило уже то, что Иисус посмел заговорить с ней. «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» Вместо того, чтобы прямо ответить ей, Иисус еще больше удивляет ее. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Поражает то, что не она, а он попросил ее дать воды. У него была живая вода, которую он называет даром Божьим. Однако женщина по-прежнему не понимает его. Она говорит: «Тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» Она все еще далека от истинного понимания слов Иисуса. Тогда Иисус поражает ее еще больше. «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Нас удивляет не то, что он может дать ей воды, не имея даже ведра, поражает то, что его вода навсегда утоляет жажду. Более того, когда мы пьем эту воду, наши души становятся источником. Его вода воистину чудесна. Она проникает в изнуренную душу и становится источником жизни. Но что все это обозначает? «Учение мудрого – источник жизни», говорится в книге Притчи, 13 главе. Поэтому возможно, что под источником жизни Иисус подразумевал свое учение. Когда жаждущие люди пьют из этого источника, они восстанавливают свои силы и потом дают эту влагу другим людям. Ведь Иисус сказал: «Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь». Евангелие Иоанна, 6 глава. Однако более близкую параллель, в которой показывается, как душа становится источником, можно обнаружить в следующей главе Евангелия от Иоанна. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Евангелие Иоанна, 7 глава. Дух Святой – это та вода, которую дает Иисус. Присутствие в вашей жизни Божьего Духа утоляет жажду души и делает вас источником, в котором и другие люди могут найти жизнь. Тем не менее, оба эти значения могут быть истинными. И учение Иисуса, и Святой Дух удовлетворяют желания нашей души и делают нас источником жизни для других людей. Слово и Дух неразрывно связаны между собой. Например, Иисус говорит:
Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие Иоанна, 14 глава. Работа Божьего Духа заключается в том, чтобы разъяснять Слово Христово и удовлетворять наши души. Вода, которую Иисус предложит самарянской блуднице, была Словом истины и силой Духа. Когда мы приходим к Иисусу за водой, мы получаем истину. Не сухую, безжизненную или бессильную. Нет, она пропитана Духом Божьим, который дает жизнь всему. Слово обетования и сила Духа – вот та живая вода, которая была предложена самарянской блуднице. Тем не менее, женщина опять упускает из виду самое важное. Она не может подняться выше своих природных чувств. «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Нужно остерегаться того, чтобы разувериться в людях слишком быстро. Иисус смотрит на женщину взглядом, в котором заключено ее спасение. Его цель – сделать из нее ту, которая будет поклоняться Богу в духе и истине. Поэтому он обращает внимание на то, что в высшей степени затрагивает и уязвляет ее. «Пойди, позови мужа твоего». Самый быстрый путь к сердцу – через раны. Почему Иисус снял покровы с ее личной жизни именно таким образом? Ответ прост. Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Евангелие Иоанна, 3 глава. Когда мы скрываем свой грех, мы не можем увидеть свет Христа. Грех подобен духовной проказе. Он умерщвляет наши духовные чувства. Согрешая, мы разрываем наши души на кусочки и даже не замечаем этого. Поэтому Иисус обнажает духовную проказу женщины. «У тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Как и кому поклоняться?». Рассмотрим обычную ответную реакцию человека, который пытается избежать осуждения. Женщина должна признать, что Иисус обладает экстраординарной проницательностью. «Господи, вижу, что ты пророк!» Однако вместо того, чтобы пойти в том направлении, которое он указал ей, она пытается начать богословский спор. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Какова твоя позиция в этом вопросе?» Пойманное в капкан животное, чтобы освободиться, отгрызает себе ногу. Пойманная в ловушку грешница – искалечит свой собственный разум и нарушит все правила логики. Так как мы разговариваем сейчас о моем прелюбодеянии, то какова твоя позиция по вопросу о том, где должны поклоняться люди? Именно так загнанные в угол грешники уклоняются от прямого ответа и впадают в лицемерную болтовню. Однако от лучшего охотника за душами не так-то легко ускользнуть. Он не настаивает на том, чтобы она приняла его точку зрения, он следует за ней в заросли. Разве стал бы он ходить вокруг да около, ожидая, пока она задаст вопрос о поклонении? Он уже никогда не вернется к вопросу о прелюбодеянии. Это был резкий толчок по запечатанной двери ее сердца. Теперь же, войдя внутрь, он готов обсудить вопрос о поклонении. Она подняла серьезный вопрос. «Где я? Люди должны поклоняться Богу». Иисус отвечает ей следующим образом. Спор об этом не идет ни в какое сравнение с вопросом о том, как и кому вы поклоняетесь. Во-первых, он привлекает ее внимание к вопросу «как». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Иными словами, не нужно увязать во второстепенных вопросах.
можно тщетно поклоняться Богу и на вашем месте, и на нашем. Разве Бог не говорит: «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня»? Книга пророка Исаия, 29 глава. Вопрос, следовательно, заключается не в том, где, а в том, как. Во-вторых, он приковывает ее внимание к вопросу «кому?». Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Он произносит очень резкие слова. Однако, когда на кону жизнь и смерть, вопрос следует ставить ребром. Это все равно, что сказать человеку, имеющему легочное заболевание, чтобы он бросил курить. Самаряне отвергали весь Ветхий Завет, за исключением первых пяти книг Моисея в их собственной редакции. Их знание Бога было недостаточным. Поэтому Иисус говорит ей, что самарянское поклонение не отвечает Божьим требованиям. Ведь весьма немаловажно знать, кому ты поклоняешься. Важно здесь не то, где ты поклоняешься, но как и кому. Богослужение должно быть наполнено жизнью и исходить из глубины сердца. Способ поклонения должен покоиться на подлинном ощущении Бога. Должен быть дух и должна быть истина. Поэтому Иисус говорит: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Два слова «дух» и «истина» соотносятся к тем, как и кому мы поклоняемся. Поклонение в духе противоположно поклонению исключительно внешним образом. Оно противостоит любому поверхностному формализму и традиционализму. Поклонение же в истине противопоставляется поклонению, основанному на неправильном понимании Бога. В богослужении должны участвовать как наше сердце, так и наш разум. Мы почитаем Бога и нашими чувствами, и нашими мыслями. Истина, не разбавленная чувствами, грозит превратиться в сухую ортодоксию. В церкви достаточно много притворных поклонников. С другой стороны, чувства, лишенные истины, выливаются в бессодержательную сумбурную речь. Поклонение, основанное исключительно на чувствах, развивает у людей легкомысленное отношение к Богу, так что они отказываются от серьезной и строгой дисциплины. Истинное же поклонение заключается в совокупности сильных чувств и здравом, глубоком учении. Живая любовь к Богу, укорененная в истине, вот сущность библейского поклонения. Возможно, нам удастся связать все это вместе в следующей картине. Топливо для поклонения – это истина Божья. Печь поклонения – это дух человека. А жар поклонения – это наполненные энергией и жизнью такие духовные проявления, как почтение, раскаяние, доверие, внимание и радость. Но в этой картине что-то упущено. У нас есть топливо, печь и жар. Однако нет самого огня. Топливо истины, находящееся в печи нашего духа, не вызовет жар поклонения. Должно быть пламя и огонь. Должен быть Святой Дух. Слова Иисуса «истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине» некоторые комментаторы относят к Святому Духу. Я, наоборот, отношу их к нашему духу. Но не исключено, что эти два толкования не так уж и далеки от того, что хотел сказать Иисус. Знаменательно, что Иисус связывает Святой Дух с нашим духом. Он говорит: «Рожденный от Духа есть Дух». Другими словами, до тех пор, пока Святой Дух не пробудит наш дух пламенем жизни, последний настолько безжизненный и невосприимчив, что даже не считается духом. Только то, что рождено от духа, есть дух. Поэтому, когда Иисус говорит, что истинные поклонники поклоняются Отцу в духе, он подразумевает следующее. Истинное поклонение исходит только от такого духа, который стал живым и восприимчивым благодаря пробуждающей деятельности Духа Божьего. Теперь мы можем довершить нашу картину. Топливо поклонения – это истинное представление о Божьем величии. Огонь, благодаря которому печь раскаляется до красна, – это пробуждение от Святого Духа.
печь, которую пламень истины наполняет жизнью и жаром, это наш обновленный дух. Наконец, проистекающий из всего этого жар нашей любви – это действенное поклонение, выражающееся в исповеданиях веры, желаниях, восклицаниях, слезах, песнях, склоненных головах, вознесенных руках и послушной жизни.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, для вас звучит радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы говорим о надежде. «Ты надежда моя», — говорил псалмопевец. Эта тема наша будет продолжаться три раза, то есть первая беседа, вторая и третья. А потом мы будем говорить о любви, если Господь даст нам жизнь и возможность. Итак, пожалуйста, пригласите своих друзей и послушайте радиопередачу «Луч надежды».

Дорогие друзья, братья и сестры, всех я вас приветствую любовью Иисуса Христа. У микрофона в Ванкувере Виктор Серпевский. Я сегодня веду радиопередачу о надежде. Если помните, то 5 раз мы встречались на нашем русском христианском радио и говорили о вере. Сегодня мы будем говорить о надежде. Для этого читаю 2 места Священного Писания. Первое место – Псалом 70, с 1 по 8 стих. И второе место – 13 глава, 13 стих 1 послания к Коринфянам. Итак, читаю 1 место. Псалмопевец говорит: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня, преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда бы мог укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня из чрева матери моей, Тебе хвала моя не перестанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты – твердая моя надежда, да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». До сего места. Но главным стихом давайте мы выберем 5 стих. «Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Читаю 2 место. «А теперь пребывает сии 3». Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Удивительные слова: вера, надежда, любовь. Сколь часто мы произносим их и сколь многоразличны значения этих слов. О вере, о возрастании, о ступенях веры мы говорили уже много в прежних наших беседах. О любви, если Господь позволит, будем говорить еще в будущем, но сегодня и в следующих 2 радиопередачах мы будем говорить о надежде. Надежда – тема нашего сегодняшнего рассуждения. Итак, 1 мысль. Надежда есть понятие мистическое, как многие говорят, многоликое, понятие общеобыденное. Но это не есть то, что можно визуально лицезреть или физически ощущать. Пощупать. Нет. Надежда – это что-то особенное. Жилище надежды мы знаем – сердце человека. Вот почему люди говорят: надежда умирает последней. Последний стук сердца, и душа покидает тело. А вместе с телом умирает и надежда. Конкретно никто не знает, чей этот 70-й псалом. Псалмопевца Давида, или, может быть, Соломона, Моисея, Асафа, может быть, Кореев, неизвестно. Но похож он очень на псалмы Давида. Так или иначе, псалмопевец связывает свое упование и надежду свою с именем Господа своего. «Ибо Ты, — он говорит, — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Апостол Павел, как бы в унисон, подтверждает эту мысль псалмопевца и связывает надежду с именем Иисуса Христа. 1 Тимофея мы читаем в 1 главе. «Он, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, пишет послание своему ученику». Апостол Павел утверждает, что фессалоникийские верующие – его надежда, его радость, его венец похвалы. И как Бог необъятен, так и братство Христово необъятное, так и надежду объять нельзя. Надежда живет в сердце верных Богу людей. Это правда. Ею живут миллионы. Миллионы людей. Она непостижима для разумения тех, кто не имеет ее. Люди не понимают ее.
И вера, и надежда, и любовь, о которых мы прочитали, имеют свое начало от самого Господа. А потому у них и у веры, и у надежды, и у любви одна небесная прописка. И теперь эта вера, надежда, любовь вселяется в сердца наши. Теперь пребывает сие три. Вера, надежда и любовь, говорит апостол Павел. Вера не живет без надежды, друзья мои, как и надежда тесно связана с верой. Но и вера, и надежда соединены с любовью. Вот почему отцы и матери называют своих дочерей «вера», «надежда», «любовь». И говорят «Верочка», «Наденька», «Любочка». Мы это можем встречать во многих славянских семьях. О несчастных грешниках иногда говорят, что они ненавистные люди, живущие без любви люди. И мы думаем, о, это бедные, погибшие люди, ненавидящие всех и Бога тоже. Они богоненавистники, они живут без любви. О неверующем человеке скажут, что он безбожник, он атеист, он богопротивник. И мы невольно устраняемся от такового. Что нам делать, если мы встречаем такого человека, который глумится над нашей верой? О неимеющем надежде, друзья мои, мы говорим с сожалением. И говорим, он безнадежный, как безнадежно больной. Он лишен всего, у него нет и искры надежды. К нему, к этому человеку, у нас появляется какая-то жалость. Вторая мысль. Но Бог, Господь надежды, видя безнадежность человека, не перестает любить его и посылает ему свою надежду. И мы с вами прочли в начале нашего рассуждения, «Ибо ты, — говорит псалмопевец, — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Хочу заметить, друзья мои, что раньше, когда мы говорили о вере, то рассуждали так. Вера всегда...

мир не был достоин. Были сильными духовно людьми, были крепко верующие люди. Они имели сильную веру. Но не все могут, друзья мои, быть героями веры. Это правда. Не столь много уже героев, но большинство людей, верующих людей, это верные дети Божьи, слабые, которые и физически, и духовно не могут состязаться с теми, о которых мы говорили раньше. Не все могут быть героями, но все могут жить надеждой. Им-то Бог и дает надежду Иисуса Христа. В третьей главе Откровения, в обращении Господа Филадельфийской церкви, мы читаем: «Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Заметьте, ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Ты немного имеешь силы. Сегодняшнее христианство немного имеет силы, и важно хотя бы в этой слабости сохранить Слово Божие и не отречься имени Его. Немного имеешь силы, мы прочли с вами. Какие немощные сегодня верующие? Слабость духовная обнаруживается каждый день, каждый раз. Посмотрите в церквах. Обиды, сплетни, пустословие, раздражительность, зависть, ропот, недовольство, жадность, лень, подозрительность, обсуждение – все это издержки слабости духовного состояния. Это не есть сила. Нет-нет. Но ведь это люди верующие. Они верующие, но они очень слабые. Они нуждаются в помощи. Они могут лишь надеяться на силу Божью. И Господь, слушая таковых, их молитвы поддерживает и спасает. Как он когда-то спасал и псалмопевца, у которого было упование и надежда на него. Человек хочет бороться с этим, со своим пороком, но безуспешно. Нет силы. И говорит: «Я уже очень устал». Разве мы не встречаем такие голоса? Разве мы не видим уставших людей? Да, немного имеешь силы. А что же нужно человеку, если он даже немного имеет силы? Нужно стремиться сохранить слово его, не пойти в какое-то лжеучение. А сколько сегодня развелось различных лжеучений и лжепророков? Как грибы после дождя. То там возникают совершенно новые еретические учения. И люди толпами валят туда, где что-то новое. А это новое, как правило, если не основано на Слове Божьем, абсолютное заблуждение от дьявола исходящее. Но настоящее Слово Божие – вот то, на что должен обращен быть взгляд слабого человека. Один человек сказал так: «В последнее время повсеместно церковь стала слишком мирской, а мир стал слишком христианским». И это правда. Когда-то люди, возлагающие надежду на человека, стремились показать свое лицо как высокое, какое-то необыкновенное, авторитетное. И их поддерживали такие же люди. Люди греха, не имеющие веры в Бога, не имеющие надежды Божьей, жили по своему произволу и творили различные беззакония. Они возлагали надежду свою то на богатство, то на авторитет какой-то личности. Но прошло время. Ушло богатство, ушла эта личность в небытие, и человек остался сам с собою, один на один, с переживаниями, которых вынести не может. Мы знаем, что во время атеистического режима в нашей стране наша страна была предоставлена грабителям на полное разграбление. И мы знаем, лидеры коммунистической партии прошлых лет были как настоящие волки, которые не щадили стада. Это были люди, которые только и думали набить свой живот или свой карман. Они уповали друг на друга и не знали, что Слово Божие говорит: «Проклят всякий человек, уповающий на человека возлагающий надежду свою».
Я вспоминаю, что...

Когда-то Брежнев был очень авторитетным в партии человеком. И его влияние было настолько велико, что не только в Советском Союзе, но и по всей Европе имя его гремело. Это было время, которое давно прошло. И многие политические лидеры в разных странах возлагали надежду свою на него. Многие такие серенькие, незначительные военачальники, потому что только прислуживали Брежневу, получили маршальские звезды. Это было и в нашей стране, это было и в других странах Европы. Но когда пришло время, Брежнев умер, все изменилось. Надежды этих людей лопнули. Вот пример из истории. 2 декабря 1984 года в результате острой сердечной недостаточности скончался член Политбюро Германии, министр национальной обороны ГДР, генерал армии Гофман. Это было 2 числа, в декабре 1984 года. А 15 декабря этого же года, через несколько дней, член венгерской партии генерал Олах тоже так от сердца отошел в вечность. 16 декабря, на следующий день, от такого же диагноза умер и министр обороны Чехословакии, генерал армии Дзур. А 20 декабря, через 4 дня после этого, скончался член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Устинов. И я помню хорошо это время. Все мы тогда удивлялись и говорили, что это за мор напал на министра обороны. За 18 дней 4 министра обороны самых таких крепких социалистических стран ушли в небытие. Интересно, не правда ли? Да, потому что все они возлагали надежду на человека, и никто из них не верил Господу Богу. Проклят всякий, уповающий на человека, возлагающий надежду свою на человека. А Бог нам говорит, чтобы мы возлагали надежду только на Него, и с именем Его связывали все свое будущее. Сегодня многие верующие матери беспокоятся о детях своих, воспитывая их, чтобы они связывали упование, надежду свою только с именем Господа. У них одна надежда – Христос Иисус. Дальше мы читаем в этом откровении, чтобы ты не отрекся имени моего. Если имя Христа – надежда, то отрекающийся своим позорным делом от Христа отрекается от последней надежды на спасение. Вот почему матери плачут, заботясь о детях своих. Псалмопевец говорит: «Ты – надежда моя, Господи Боже, упование от юности». Так говорил псалмопевец. А что говорит апостол Павел? Апостол Павел так говорит, как и мы говорим теперь сегодня. Мы связываем с именем Иисуса Христа свою надежду. Христос – надежда наша. И третья мысль вашему вниманию. Надежда на Господа сопровождает человека, как родная сестра, от колыбели и порою до могилы. Мы прочли с вами, псалмопевец говорит: «На тебе утверждался я от утробы, ты извел меня из чрева матери моей». Надежда дается человеку, как ангел-хранитель от первых шагов его жизни и поддерживает всю жизнь до гробовой доски. Совсем недавно я беседовал с мужем одной нашей сестры. Он прожил всю жизнь неверующим. Но в беседе со мной он говорил, что я всю жизнь как-то незримо чувствовал чью-то руку помощи. Я грешил, я не хотел быть верующим, но всегда сопротивлялся Слову Божию, которое звучало во мне изнутри. А Слово Божие призывало меня покаяться, но я был так слаб, что не мог решиться на это. Да я и не мог бы служить Богу вообще. И вот теперь, находясь в болезни, только я познал его, как он благ. Он простил меня, и теперь мне ничего не надо, только хочу перейти к нему. Да, поистине, надежда сопровождает и направляет человека к милосердию Божью. Просто принять его таким, каким он есть. Во время материального служения однажды мальчик, не имея денег, попросил дядю, который шел с тарелкой:
«Дядя, поставьте тарелку пониже. Ну, еще пониже, пониже. Пониже, чтобы я мог встать на нее». Брат сделал так, как мальчик просил, и он встал на эту тарелку ножками своими и сказал: «Я сам себя приношу Господу. Я решил, я буду миссионером». Малое дитя. Но Господь исполнил желание его. Я вспоминаю свое детство, когда я был очень-очень маленьким. Ко мне однажды подошла одна сестра и сказала: «Витя, а когда ты вырастешь, кем бы ты хотел быть?» А я ответил: «Я хочу быть регентом». Через 25 лет она встретила меня, когда я нес это служение. Она говорит: «Витя, ты помнишь, что ты говорил мне?» Я говорю: «Помню». Я действительно стал регентом. И регентское служение для меня было самым благословенным, как я понимал все эти годы. Да, друзья мои, Бог исполняет желания боящихся Его. Так мы читаем. Надежда проходит, и через смерть, мы можем читать это в притчах, праведный и при смерти своей имеют надежду. Как хорошо нам иметь надежду, которая не постыжает, которая сопровождает нас до последнего дня. Такую надежду воспитывает в нас Бог. Сегодня я обращаюсь к такому человеку, кто не имеет надежды. Ведь ты слышал, дорогой, а теперь пребывает сии три, как мы прочли: вера, надежда, любовь. Есть ли у тебя вера? Есть ли у тебя надежда? Есть ли у тебя любовь? Если у тебя нет ни того, ни другого, ни третьего, у тебя все равно должна быть искра надежды, что Бог помилует тебя. Обратись к Нему. Прими Его как есть. Прими Его сердцем своим и скажи: «Господи, я ничего не могу. Я очень слабый, но помоги мне. Помоги, чтобы я познал Тебя». И когда ты познаешь Его, тогда будешь ты поистину счастлив, потому что Бог будет тебя держать в своих руках. И из Его руки никто не сможет похитить тебя. Богу нашему принеси славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Вечер в доме Каратаевых. В ожидании детей из школы Ирина с Юрой слушают христианские псалмы.

0: Илюша, ты что так запыхался, будто за тобой кто-то гнался. А где Максим, Илюшка?
1: Мама, мама, я один пришел.
0: Как один? А почему ты Максима не дождался?
1: Дождался. Он не может уйти из школы.
0: Как это не может? Илюш, он что, заболел?
1: Не заболел. У него куртку украли.
0: Куртку украли? Кто?
1: Воры, наверное. Мы пошли одеваться после уроков. Я свое пальто нашел, а в машинке куртки не было. Так и не нашли.
0: Так что он там так и сидит?
1: Конечно. Там старое пальто было только на вешалке. Он же не стал его одевать.
2: Мам, надо скорее выручать Максимку.
0: Да, конечно. А что же мы ему отнесем взамен украденной куртки? Сейчас я что-то посмотрю в шкафу. Дети, откройте, кто-то пришел.
2: Мама, Илюша, Максимка пришел. Ой, посмотрите, какое на нем пальто.
0: Максим.
3: Да на вешалке только оно и осталось. Видно, кто-то мою куртку одел, а взамен мне пальто свое старое оставил.
0: Ой, ничего, Максим. Давай раздевай пальто. Завтра отнесем его в школу, а тебе что-нибудь подыщем. Не расстраивайся. Раздевайся.
3: Да, как это не расстраиваться? Такая красивая была куртка. А теперь что я буду одевать?
0: Я посмотрел, Максим. У Сережи есть старенькая, но вполне приличная курточка. Ее еще можно немного поносить, пока мы что-нибудь придумаем.
2: Что? Что мы придумаем? Где мы еще найдем такую красивую куртку? Ее бабушка Хельми из самой Финляндии привезла.
3: Ты именно не хочу ходить в старой Сережиной куртке.
0: Ну ничего не поделаешь, сынок. Придется все-таки тебе смириться с этим. Ну что поделаешь? Ничего.
2: Смириться с этим? Да никогда на свете! Слушайте, у меня такой план, замечательный план.
0: Что за план, Юра?
2: Говори, Юра, остановились, Максимка почти плачет. Сейчас дайте подумать. Так, завтра мы все просыпаемся рано-рано, идем в школу, и мама, и папа, и Петя, и, конечно же, я.
0: Зачем, Юра?
2: А вот зачем. Мы все встанем в дверях и будем встречать всех-всех учеников. И будем смотреть внимательно-внимательно. И как только увидим нашу куртку, то схватим вора и так его отлупим. Так натерем ему уши, чтобы знал, как воровать. А потом отведем в милицию. Пусть его посадят в тюрьму. Вот. А старое пальто его выбросим на помойку. Пусть он останется и без пальто, и без куртки.
3: Как хорошо, Юра, ты придумал. Только надо прийти самыми первыми в школу, чтобы не прозевать вора.
2: Тебе сразу надо узнать свою куртку.
3: Конечно, я знаю, она у меня такая красивая была.
2: Ну, не реви, завтра ты получишь свою куртку. Ну, мам, хорошо я придумал?
0: Нет, Юрочка, по-моему, ты придумал очень плохо.
2: Плохо? Что ты говоришь только, мама? Воровать грех. И за это нужно наказывать, вот.
0: Юрочка, воровать грех, это правильно. Но давайте-ка посоветуемся с Христом по этому поводу. Посмотрим, что велит делать Христос. Как учит поступать нас в подобных случаях Он. Вы помните, в Евангелии от Матфея написано, Око за око и зуб за зуб. Это в 5 главе.
2: Ну вот, Иисус так и сказал. Ух, и поколочу я этого воришку. Будет знать, как воровать.
0: Не торопись, Юра, с выводами. Это говорил не Христос, Юрочка. Эти слова «око за око», «зуб за зуб» – это не слова Христа. Это было сказано в Старом Завете, который был до рождения Иисуса Христа. А Иисус говорит вот как. Помните? Я напомню вам. Иисус говорит: «А я говорю вам, не протився злому, Юрочка, не протився злому, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вот слова Иисуса Христа.
2: Да кто просящему? Как ты не понимаешь, мама?
0: Юра, да мы только что недавно говорили о том, что Иисус учит любить именно врагов.
2: Ну да, он у нас куртку своровал, а я должен любить его за это. И я должен подойти к нему и спросить, не холодно ли в нашей куртке? Может, тебе еще что-нибудь потеплее дать?
0: Юра, так учит нас Христос. Он говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь». Слышишь, Юра? Вы понимаете, ребята? За молитесь за обижающих вас. Ведь мы же так подробно недавно разбирали эти слова Христа. А оказывается, ты, Юра, ничего не понял. И так же, как и ты, Максимка, и Илюша.
2: Нет, понял. Только тогда было легче понимать. Ведь обидели-то не меня, а кого-то другого. А сегодня у нашего Максимки украли куртку. И поэтому понять мне тяжелее.
0: Правильно, Юра, рассуждаешь. А знаешь что? Чтобы тебе было легче понять, хорошенько подумай и вспомни. В твоей жизни, Юрочка, было такое, что ты брал чужое без разрешения. А? Ведь было, правда?
2: Угу. Если честно, то было. Помнишь, вначале ты все удивлялась? Куда это конфеты из вазочки потерялись? Это я их незаметно перетаскал. Уж очень вкусные были. Сами во рту таяли.
0: Вот видишь, Юра, хорошо, что ты сам об этом рассказал. И просишь у нас и у Бога прощения, ведь так?
2: Ага, прошу.
0: И мы, Юра, и Христос прощаем тебя. Ведь правда, дети?
4: Угу, прощаем, конечно.
0: Так почему же ты, Юра, не можешь простить того, кто украл у тебя, у нас? А? И может быть, этот мальчик или девочка сейчас и сам раскаивается в своем поступке. Один Бог видит сердце этого мальчика. И только Бог имеет право на суд над ним. Послушайте, ребята, какую притчу рассказал однажды своим ученикам Христос. Однажды апостол Петр подошел к Иисусу и спросил его: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До 7 ли раз? 7 ли раз прощать ему?» Помните, что Иисус на это ответил? «Не говорю тебе до 7, но до 70
2: раз.
0: Правильно, помнишь. Молодец. Слушайте дальше. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов».
2: Талантов? А что это такое?
0: Ну, таланты – это денежные знаки того времени, Илюша. У нас, например, рубли, а у них были драхмы, сикли, таланты. И вот смотрите, что здесь написано дальше. Вот, смотрите. Слушайте. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Жестоко, да? Жестоко? Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, то есть пожалев его, отпустил его и долг простил ему. А что сделал этот раб? Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему всего 100 динариев. Это очень мало по сравнению с тем, что он сам был должен государю своему. И что он сделал? Схватив его, душил и говоря: «Отдай мне, что ты должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не поступил, как государь его поступил. Он пошел и посадил его в темницу за этот долг, пока не отдаст долга.
2: Какой бессовестный, какой только бессовестный раб!
0: Вот так. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И дальше Иисус говорит: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешение его».
2: Какой ужас! Да пусть он носит ту куртку. Обойдемся как-нибудь, правда, мама? Нет, вы представляете, если Бог перестанет меня прощать, начнет только меня наказывать за каждую провинность, то я же с угла не перестану вылезать. Какой все-таки добрый у нас Бог, мама.
0: Правильно, Юра. Он хороший, милостивый к нам.
4: Мам, дай-ка я примерю сережки на куртку. А может, она еще и ничего, а? Я прощаю того мальчика или девочку. Как ему, наверное, не хотелось ходить в этом старом пальто.
0: Максим, вот тебе Сережина куртка, примеряй, а я пойду открою.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Петр Иванович, проходите, пожалуйста. Вот так
5: спасибо.
0: По вас соскучились. Проходите, раздевайтесь.
5: Ой, как приятно навестить вас.
0: Давайте я повешу пальто.
5: Пожалуйста.
0: Спасибо.
2: Дедушка, дедушка пришел.
5: О, да, пришел дедушка.
4: Дедушка, у меня куртку в школе украли.
5: Вон как? Что ты говоришь? Уж не ту ли, что подарила вам тетя Фельдин?
2: Ту самую. Представляете? Максим даже и ревел.
4: И ничего я не ревел. Только поплакал немножко.
5: Ну, а немножко это не считается.
0: Присаживайтесь, дедушка.
5: Спасибо, спасибо.
2: Мы сначала сердились на гора и хотели в тюрьму его посадить. И уши надрать как следует, чтобы не крал.
4: А потом мама нам прочитала про злого раба из Библии.
2: И мы, дедушка, решили вора простить. Вот.
5: Да какие же вы молодцы! Просто слушать приятно. Ирина, а что это у вас почти все вещи в узлы сложены? Уж не уезжать ли собрались куда?
2: не уезжать, дедушка, а переезжать.
5: Ай.
2: Нам квартиру дали.
4: В новом доме из 6 комнат.
5: Вон как. Здорово.
2: Мы уже хотели смотреть этот дом. Рядом с нами будут всегда жить тетя Хельми и Катя. Теперь мы с ней всегда-всегда будем играть с ней. Вот.
0: Вот сколько у нас новостей, дедушка. И печальных, и радостных.
5: Ничего, Ирушка. Надо все принимать из рук Господних. С одинаковым смирением. И сладкое, и горькое.
0: Да, Петр Иванович, мы так и стараемся делать. Правда, дети?
2: Да,
4: правда, мам.
5: Это очень хорошо, что вы новую квартиру наконец-то получаете. Там вам будет просторней. Только вот район уж больно отдаленный. Трудно мне будет добираться к вам.
2: А мы вас тут так себе возьмем жить. И никуда вам добираться не надо будет. Вот.
0: Ты подожди, Юра. Надо сначала спросить дедушку, захочет ли он с нами жить.
2: Да хочет, захочет, конечно, захочет. Что ему там одному в своей квартире делать? Ведь он же нас любит.
5: Это верно. Я вас очень люблю.
2: Вот видите, видите, я же говорил.
5: Конечно, у вас мне будет хорошо. Но знаешь, Юра?
2: Ну что?
5: Я очень привык к своему старому дому. Там я прожил большую жизнь. И я буду очень скучать по нему.
2: Да что ты, дедушка, мы тебе не дадим скучать.
0: Действительно, Петр Иванович, мы уже говорили с Павлом о вас. Конечно, весной и летом у вас там много дел. Мы садик ваш видели. А зимой? Ну что вам там делать одному? Соглашайтесь, Петр Иванович. А?
2: Соглашайся, дедушка, ну пожалуйста.
5: Но если вы так просите, хорошо, я подумаю. А когда же, Иринушка, вы переезжать будете? Надо ведь помочь.
0: Да сами еще не знаем. Говорят, недоделок там много. Ордер на квартиру мы уже получили, а вот ключей пока не дали. Со дня на день ждем.
5: А как с транспортом? Ведь машину грузовую где-то надо искать.
0: Да на работе Павлу обещали помочь. Я, дедушка, не об этом беспокоюсь. Переехать-то мы переедем. А вот там, на первых порах, мы без ваших золотых рук и без вашей помощи вряд ли обойдемся. Сами знаете, как на новом месте. То кран не открывается, то вода не течет, то замок не работает.
5: Об этом не беспокойся. Уж на эти дни я к вам точно перееду, чтобы все недоделки ликвидировать. Не беспокойся, Ирина, все будет в порядке.
2: А я тебе, дедушка, помогать буду.
5: Вот молодец какой, а. Помощники мне будут нужны, даже очень.
4: Дедушка, расскажи нам что-нибудь.
2: Да, дедушка, ты все о делах, да о делах.
4: А мы ведь больше всех по тебе соскучились.
5: Ах, вы мои дорогие. Ну, пойдите-ка сюда ко мне.
2: Ой.
5: Вот так. Рассказывайте мне о своих делах. Только подробно. А ты, Юра, пойди-ка за моей сумкой в прихожей. Я вам кое-что принес.
0: Ой, Петр Иванович, и балуете вы их. Устраивайтесь, а я пойду на кухню и приготовлю вам что-нибудь к чаю.
2: Ой, ребята, отгадайте, что нам привез дедушка. Ни за что не догадаетесь. Яблоки Антоновку. Вот что. Еще. Альбом для раскрасок. Картинки про Иисуса Христа.
4: Вот здорово. Я сейчас принесу карандаши и краски.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Тот, кто проповедует всю истину, оказывается, подобно Иисусу, в уязвимом положении. Но одновременно он обладает огромным преимуществом – присутствием и благословением Бога. С первого моего дня служения я старался не умалчивать ни об одном учении, которое, с моей точки зрения, открыто Богом. Пришло время освободиться от рабства старых и сотлевших богословских систем, которые сдерживали наш язык. Арминианин боится сделать шаг в сторону от учения Арминия и Весли. А многие кальвинисты ссылаются на Джона Гилла или Жана Кальвина как на высший авторитет. Пришло время разбить оковы человеческих учений и верить по благодати Божьей во все, чему учит Слово Божье, независимо от того, верили в это богословы прошлого или нет. В моем служении не раз бывало так, что, когда я проповедовал так называемое «крайнее учение», содержавшееся в выбранных мною стихах, некоторые люди оскорблялись этим. Им не нравилась такая проповедь, они не могли ее слушать и уходили. Хорошо, что они уходили. Я не сожалею ни о ком из них. С другой стороны, когда я выбирал отрывки, в которых Бог обращается к грешникам с призывом обратиться, и проповедовал безмерную любовь Христа к людям, когда я предупреждал грешников об их ответственности, которую они несут за слышание Евангелия, а также о том, что если они отвергнут Христа, то кровь будет на их головах, я сталкивался с иной категорией людей, которые не могли понять, как можно призывать грешников обратиться. Со временем эти замечательные люди тоже покидали нас, чтобы погрязнуть в болоте гиперкальвинизма. В отношении этих людей мне тоже остается пожелать, чтобы они присоединились к своим единомышленникам и не оставались среди моего собрания. Наша цель – провозглашать истину. Если учение от Бога, то мы принимаем его. Если оно не подтверждается словом, тогда мы отвергаем его. Долой того, чего нет в Слове Божьем. Но если учение есть в Писании, то неважно, противоречиво оно или нет, систематизировано оно или является набором отрывочных идей, я принимаю его. Иногда кажется, что одна истина противоречит другой, но мы убеждены, что это невозможно, что это лишь результат неправильного суждения. Любые два учения в Писании согласуются, хотя в данный момент мы не знаем как, но надеемся узнать позже. Бог избрал для себя народ, который будет возвещать его хвалу. Мы верим, что Писание ясно учит этому и что любой может принять эту истину, если удосужится, отложив предубеждение, внимательно прочитать Библию. Но мы также верим в то, что Христа надо проповедовать всем людям без исключения, что мы можем совершенно честно и искренно предлагать людям Евангелие, что наши призывы не будут формальностью, несмотря на то, что Бог избрал ко спасению лишь некоторых. Мы веруем всем сердцем и в избрание, и в необходимость призывать грешников к покаянию. Возможно, этим утром не все одобрят то, о чем я буду говорить. Но я и не ищу вашего одобрения. Для меня важнее иметь чистую совесть, знать, что я не скрыл великую истину, а честно проповедовал Евангелие. я не подотчетен вам, а вы мне. Вы ответите перед Богом, если отвергнете истину, и я отвечу перед Ним, если буду проповедовать ложь. Я не боюсь предстать пред Ним с верой в те учения, которые я буду сегодня излагать вам. Сегодня мы сосредоточим внимание на двух моментах. Во-первых, я постараюсь изъяснить суть Божьего избрания. Во-вторых, показать его практическую важность. И то, и другое есть в выбранных мною стихах. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь». А затем следует практический вывод. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны». Говоря об избрании, я хочу обратить ваше внимание в первую очередь на то, что оно весьма удивительно. Бог избрал для себя многочисленный народ из детей Адамовых, из падшего и отступившего от Бога человечества, которое произошло из чресел бунтовщика. И это чудо из чудес, если мы вспоминаем о том, что все небо и даже небеса небес принадлежат Господу. Если Богу надо было избрать себе народ, почему Он не оставил свой выбор на величественных ангелах или огненных херувимах и серафимах, окружающих Его престол? Почему не был избран Гавриил? Почему он не был создан таким образом, что от него мог бы произойти многочисленный и могучий народ ангелов? И почему они не были избраны Богом прежде создания мира? Что есть такого в человеке, создании меньшим ангелов, что Бог выбрал его, а не ангельский мир? Почему не херувимы и серафимы были даны Христу? Почему Он не воплотился в ангела и не объединил природу ангелов со своей? Ангелы лучше подходят для божества, чем человек с его слабым, подверженным страданиям телом. Было бы естественнее, если бы Бог сказал ангелам: «Вы будете мне сынами». Но нет. Хотя все это принадлежит ему, он проходит мимо иерархии ангелов, снисходит к человеку. Он принимает от падшего червя земного и говорит ему: «Ты будешь мне сыном». И миллионам других людей он говорит: «Вы будете мне сынами и дочерями по вечному завету». Но, скажет кто-то, очевидно, что Бог избрал падших людей, чтобы явить им свою благодать, а ангелы для этой цели не подходили, поскольку они не отпали от Бога. Я отвечаю на это, что некоторые ангелы пали, не сохранили своего достоинства и оставили свое жилище. Они обречены на вечный мрак тьмы. Пусть мне ответят те, кто отрицает всевластие Бога и ненавидит Его избрание, почему падшие ангелы осуждены на вечный огонь, а вам, детям Адамовым, проповедуется Евангелие Христа? Ответ может быть только один. Бог так захотел. Он имеет право распоряжаться своей милостью по своей воле. Ангелы не заслуживают милости, но мы тоже. Однако Бог даровал милость нам, но лишил ее ангелов. Падшие ангелы скованы цепями и сохраняются для вечного огня, в который будут ввергнуты в последний день, а мы спасены. Я склоняюсь перед Твоим всевластием, великий Бог, и признаю, что Ты поступаешь так, как угодно Тебе, и не даешь никому отчета в своих действиях. Я выскажу еще одну мысль, чтобы подчеркнуть особенность божественного избрания. Бог обладает неограниченными творческими возможностями. Если ему было бы угодно сотворить народ, который обладал бы всеми его благословениями, который был бы в союзе с его сыном и царствовал вместе с ним, почему бы ему не сотворить новый народ? Когда Адам согрешил, Бог без труда мог бы прекратить существование падшего мира. Ему достаточно было сказать одно слово, и земля исчезла бы, как пена исчезает в волнах, родивших ее. От греха Адама не осталось бы и следа. Его падение могло быть забыто навсегда. Но нет. Вместо того, чтобы сотворить новый народ, незапятнанный грехом и неспособный грешить, вместо того, чтобы привлечь к себе чистых, неосквернившихся, непорочных людей, Бог привлекает падший и испорченный род, возносит его на вершины святости дорогой для себя ценой, смертью своего сына через действие своего духа. Как удивительно, что мы стали жемчужинами славы в его венце навечно! О, удивительный выбор! О, странное избрание! Моя душа потеряна в его глубинах, и я могу лишь, замерев, воскликнуть: «О благость, о милость, о всевластие Божьей благодати!» Объяснив удивительность избрания, я перехожу к следующей мысли. Подумайте о полной свободе избирающей любви. Почему Бог возлюбил их отцов? Только потому, что Он сделал так. Другого объяснения нет. И только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. У Бога были, несомненно, веские причины, чтобы поступить так, потому что Он всегда делает по совету своей воли. Но ясно, что причина не кроется в добродетелях или заслугах созданий, которых Он избрал. Задумайтесь об этом на мгновение. Давайте убедимся, что в избранных Богом людях нет изначальной благости. Что было хорошего в Аврааме, которого избрал Бог? Он происходил из идолопоклоннического рода, и о нем сказано, что он был странствующим арамеянином. Бог, словно желая подчеркнуть, что не благость Авраама была причиной его избрания, говорит: «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его, и размножил его».

Это был бы абсурдный вывод. Следствие превращается в причину. Следствие становится причиной его причины. Если бы я стал вас убеждать, что бутон розы является причиной того, что в земле есть корень розы, вы бы стали смеяться надо мной. И если бы я попытался доказать, что нечто доброе в человеке является причиной его Божьего избрания, одновременно соглашаясь с тем, что все доброе вложено в человека Богом, то выглядел бы я очень глупо. То, что является следствием, не может быть причиной. А есть ли в человеке изначально какое-либо добро? Если бы Бог избрал нас на основании чего-то доброго в нас, мы все остались бы неизбранными. Разве нет у каждого из нас злого неверующего сердца? Разве не все мы уклонились с истинного пути? Разве не все мы по природе испорчены? Если Он избирает нас, то совсем не потому, что в нас изначально есть нечто доброе. Но, возразит кто-то, возможно, Бог избирает на основании предвиденного в нас добра, на основании того, что Он предвидел, что мы уверуем и будем спасены. Поистине глубокая мысль. Представьте, что в деревне живут бедные люди. И в нее приезжает король. 90 человек из 100 получают от него золото. Кто-то спрашивает, почему король дал золото этим 90 людям? Местный сумасшедший из своего темного угла отвечает. Он дал им золото, потому что предвидел, что оно будет у них. Но как он мог предвидеть, что у них будет золото, если бы он сначала не решил дать им его? Вы говорите, что Бог дает людям веру, покаяние и спасение по той причине, что Он предвидел, что люди будут обладать ими. Однако на самом деле Он не предвидел это раньше, чем решил наделить людей дарами. Он предвидел, что даст им благодать. Но какова причина того, что Он дал ее им? Ну, конечно же, не Его предвидение. Это было бы абсурдно, и только сумасшедший может выдвинуть такую идею. «О, Отец, если Ты дал мне жизнь, свет, радость и мир, то у Тебя были на то причины». Но этими причинами не было что-либо увиденное тобою во мне. Ибо я по-прежнему отхожу от тебя в сторону. Моя вера порой ослабевает, и любовь угасает. Во мне нет ничего, за что меня можно похвалить, что могло бы удовлетворить тебя. По твоей благодати, только по благодати я есмь то, что есмь. Так говорит каждый христианин, и так должен говорить каждый христианин. Есть ли вообще какой-то смысл спорить и обсуждать абсурдную идею, что человек может обязать своего Творца? Неужели замыслы вечного будут зависеть от воли человека? Будет ли человек господином своего Создателя? Неужели свободная воля человека положит конец всевластию Бога? Воссядет ли человек на престол Божий и будет ли судить его замыслы по своему благоволению? Обяжет ли он Бога своими заслугами избрать его? Может ли человек сделать что-либо, что ограничит действия Яхве? Кто-то очень верно заметил, что человек готов наделить свободной волей кого угодно, но только не Бога, желая, чтобы Бог был его рабом. Да, мы верим, что Бог дал человеку свободную волю, но мы не верим, что тем самым Бог лишил себя свободной воли, что он потерял право использовать

0: ее. И вы знаете, Бог ставит границы человеческой воли, а не наоборот. Нет, Бог обладает свободной волей и поступает в соответствии с ней. И никакие заслуги человека не могут ограничить Творца. Человек не способен заслужить что-либо. Но даже если бы у человека были какие-то заслуги, то никогда они не могли бы быть настолько большими, чтобы мы могли требовать послать нам Христа. Если мы заслужили спасение, это значит, что мы настолько праведны, что заслуживаем небеса, заслуживаем быть вместе со Христом, заслуживаем вечной славы. Мы вернемся к старому учению католической церкви, если поднимем якорь и отрубим канат, на котором держится наш корабль. То есть, если будем говорить о том, что человек может заслужить милость Бога. «Но это же нечестивый кальвинизм!» — воскликнет кто-то. «Ну что же, если вы хотите так это назвать, как вам угодно». Кальвин нашел это учение в Писании. Несомненно, он также воспользовался трудами Августина. А Августин, крупнейший богослов и учитель благодати, постиг это учение благодаря посланиям апостола Павла и только его. А Павел... Апостол благодати получил его по вдохновению от Господа Иисуса. Мы можем проследить свою родословную прямо до Христа. Поэтому мы не боимся того, что на славную истину Божью надевают ярлыки. Избрание безусловно. Оно не зависит ни от изначальной благости человека, ни от благости предвиденной, ни от заслуг, которые человек мог бы представить Богу. Я перехожу к самой сложной части моей сегодняшней беседы — справедливости избрания. Я буду отстаивать великую истину о том, что Бог избрал людей для Себя, и рассмотрю ее в нетрадициональном виде. Мои доводы сводятся к следующему. Вы утверждаете, что если Бог избрал некоторых людей ко спасению, то Он поступил несправедливо. Я прошу вас доказать это. Предоставить доказательства должны вы, а не я, ибо я утверждаю, что избрание не заслуживает никто. Есть ли настолько дерзкий человек, который бы заявил, что он заслуживает что-либо от своего Создателя? Если такой человек существует, то знайте, что он получит все, что заслуживает. Его наградой будет вечный огонь ада, ибо именно это заслуживает человек от Бога. Бог не должен ничего ни одному человеку. И все люди в последний великий день получат от Бога столько любви, столько милости, столько доброты, сколько они заслуживают. Даже те, кто погибнут в аду, получат все, что они заслужили. И горе им, когда придет день получить гнев Божий, который является венцом всех их заслуг. Если Бог воздает человеку по заслугам, то разве можно обвинить его в несправедливости, когда он дает кому-то бесконечно больше, чем тот заслужил? В чем несправедливость человека, поступающего так, как ему угодно, с тем, что принадлежит ему? Не имеет ли Бог права давать то, что он хочет? Если бы Бог был кому-то должен, тогда бы его можно было бы обвинить в несправедливости. Но он никому ничем не обязан. И если раздает благословение в соответствии со своей свободной волей, то кто из людей будет обвинять его? Бог не причинил тебе зла, Он не обидел тебя. Выдвигайте свои требования, и Бог удовлетворит любое из них. Если ты праведен и можешь что-то требовать от своего Создателя, то встань и заяви о своих добродетелях, и Он будет отвечать тебе. Припаяшь чресла свои, как муж, предстань пред ним и защищай свою праведность. Он заставит тебя трепетать. Ты будешь ненавидеть себя и лежать в прахе и пепле, ибо твоя праведность есть ложь, и твои лучшие добрые дела, как запачканные одежды. Бог не причиняет зла ни одному человеку, благословляя некоторых других. Как странно звучат обвинения Бога из уст человека, словно Бог действительно несправедлив. Я могу обосновать справедливость избрания иначе. Кому из вас Бог отказал в милости и любви, когда вы просили о них? Не предлагает ли Он всем вам Евангелие даром? Не призывает ли Его Слово прийти ко Христу? И разве не сказано «всякий жаждущий пусть приходит»? Разве вас не призывают каждое воскресенье обратиться ко Христу и довериться Ему? Если вы не сделаете этого и погубите тем самым свои души, то кого в этом надо винить? Если вы доверитесь Христу, вы будете спасены. Бог не откажется от своего обещания. Испытайте, проверьте Его. Если вы отрекетесь от греха и доверяетесь Христу, то вы избраны. Но если вы будете упрямо отвергать Евангелие, которое слышите почти каждый день, если вы не захотите спастись, то ваша кровь будет на вас самих. Вы можете погибнуть только по одной причине, если продолжите жить в грехе и откажетесь просить о спасении Его. Вы отвергли, вы оттолкнули Его от себя, и предоставленные сами себе, вы не примете Его. «Я не могу прийти к Богу», — скажет кто-то. Ваша неспособность прийти объясняется тем, что ваша воля не способна обратиться к Богу. Если бы вы захотели, вы бы нашли силы прийти. Вы не можете обратиться, потому что слишком крепко держитесь за свои грехи, вы слишком сильно любите свои беззакония. Именно поэтому вы не можете прийти к Богу. И эта неспособность является вашим преступлением, вашей виной. Вы могли бы обратиться, если бы умерла ваша любовь ко греху и к самому себе. Неспособность ваша объясняется не вашим физическим состоянием, а испорченностью вашего естества. О, если бы вы только захотели быть спасенными! Вот в чем суть. Вы не желаете, вы и не будете желать, пока благодать не даст вам это желание. Но кто виноват в том, что вы не хотите быть спасенными? Никто, кроме вас самих. Вина целиком лежит на вас. Если вы отвергаете вечную жизнь, если вы не обращаетесь ко Христу, если вы не доверяетесь Ему, то знайте, что вы сами осуждаете себя на погибель. Был ли такой человек, который бы искренне желал спасения, а Бог не спас его? Нет, нет, тысячу раз нет, ибо желающий спасения уже научен Богом. Дающий желание даст вместе с ним силу. Причина неспособности обратиться кроется в воле человека. Как только человек получает желание прийти ко Христу, он также получает способность сделать это. Таким образом, ваша погибель – это ваша собственная вина.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании». До свидания. До следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Вы не хотели бы отправиться на небольшую прогулку? А как бы вы отнеслись к предложению о настоящем путешествии? К предложению о трудном и опасном походе по гребню Апалачинского хребта длиною более 2000 миль, через 14 штатов Америки? Именно это и сделал герой нашего рассказа. Слепому помогал его верный четвероногий друг, пес Ориент. Вы спросите, зачем был нужен этот подвиг? И Билл Ирвин ответит вам, что он совершил этот переход благодаря тому, что его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. В 28 лет из-за подозрения на раковую опухоль у героя нашего рассказа удалили левый глаз. В 36 лет он совершенно ослеп. Он 4 раза разводился и был безнадежным алкоголиком, но жизнь его внезапно переменилась. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите вторую часть правдивой истории о Билле Ирвине. Он расскажет о своем полном опасности путешествия через Апалачи, в котором чудом остался жив.
3: Мой поход начался 8 марта 90-го года. Этот день был 3-й годовщиной с того момента, как я бросил пить. Я попросил одного знакомого подвести нас к подножью хребта с самой высокой вершиной. Мы плутали несколько часов в горных отрогах Северной Джорджии.
4: Ну, все, Билл. Дальше я никуда не поеду. Или высажу тебя здесь, или давай вернемся в город. Попробуешь найти там человека, который знает эти места и сможет довести тебя туда, куда тебе нужно.
3: Спасибо тебе, Мервин, что подвез меня сюда.
4: Да не за что.
3: Дальше мы с Ориентом пойдем сами. Я не могу откладывать восхождение на другой день.
4: Удачи тебе, Билл.
3: Спасибо. Ну надо же. Забыл спросить, в какой стороне север. Ориент, что же нам теперь делать, а? Солнце сегодня за облаками. Господи, ты знаешь, где север. Не мог ли бы ты указать одному из нас, где он? Мы пошли по заброшенной лесной дороге. Мы шли 3 дня. Устраивались на ночлег, где придется. Я надеялся на Псалом 32, стих 8. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». На 4-й день, наконец, выглянуло солнце. Нам попался навстречу один из местных жителей, и он сказал нам, что мы шли точно на север. Значит, я надеялся не напрасно. И тогда я понял, что Бог не оставил нас. Бог все время был рядом с нами. Но впереди нас ждали новые испытания.
5: Добрый день.
3: Добрый день.
5: Как дела?
3: Да не очень-то.
5: Ну ничего. Дождь скоро кончится. Меня зовут Петти.
3: Очень приятно, Билл.
5: У вас вид настоящих скалолазов.
3: Увы, но это наше первое восхождение. Видите, собака моя уже хромает и почти ничего не ест. Я не смог как следует закрепить у нее на спине поклажу.
5: Ну, в нескольких милях впереди есть горная база. Я думаю, там вам помогут.
3: Правда?
5: Да. Вы знаете, в прошлом я сама занималась альпинизмом и взбиралась на Апалачи. Признаюсь, не каждому это по силам.
3: Да. Вы знаете, я чувствую, что взял слишком много груза. Нужно будет найти почту и отправить часть его домой.
5: Да, так часто бывает. Люди берут с собой в дорогу много лишнего.
3: Да. И потом эти ботинки... Видите, я в кровь истер ноги и еле иду.
5: Ну, на базе в Нилсгэпе сможете купить настоящие горные ботинки.
3: Спасибо вам огромное, Пэтти. Вы мне так подняли настроение. Большое вам спасибо.
5: Билл, а почему у вас все колени в крови?
3: Так я же слепой. Я падаю на каждом шагу.
5: Ну, вы даете. С вашей смелостью хоть через океан на лодке.
3: Многие просто не могли поверить, что я был без зрения. Окрестности полнились слухами о каком-то слепом чудаке, которому взбрело в голову идти в горы. Люди, встречая меня, спрашивали: «Мистер, вы случайно не видели тут одного слепого с собакой?» А я им отвечал: «Да, он в миле отсюда, я только что его обогнал». На базе я избавился от лишнего груза, и мне помогли как следует уложить вещи на спине Ориента. А затем я позвонил Каролин, руководителю моей команды поддержки.
6: Значит, все вышло не так, как ожидалось?
3: Да, немножко не так. Но, понимаешь, самая большая проблема у меня с ногами. При каждом шаге, опуская ногу на землю, я не знаю, что со мной будет в следующий момент. Подскользнусь ли, споткнусь ли... Упаду, не знаю. И Ориент здесь ничем не может мне помочь.
6: Ну а что, если он собьется с тропы?
3: Нет, это исключено, Каролин. Я верю, Бог постоянно направляет его туда, куда нужно, и не даст ему сбиться с пути. Но бедный пес, ему так натерло бок, что мне придется все тащить самому, пока он не выздоровеет.
6: Ну а что делать мне с вещами, которые ты прислал назад?
3: Будешь высылать их мне по мере надобности.
6: Да, звонили из газеты телевидения. Хотели бы получить интервью и фотографии.
3: Я надеюсь, они до меня не доберутся.
6: Так ты не собираешься сократить маршрут?
3: Нет. Я буду взбираться до тех пор, пока Господь не остановит меня. И я верю, Он поможет мне. В первый же день подъема после передышки на базе в Нилсгэп мы сбились с пути. Вот как это случилось. Встретив двух альпинистов, я узнал, что неподалеку был ручей. И мы с Ориентом нашли его. А вот выйти назад на свою тропинку, где я оставил рюкзак, никак не могли. Уже темнело, я весь дрожал от холода, когда Ориент вдруг вывел меня на этих двоих ребят. Они уже собирались ложиться спать. О, Боже... Я надеюсь, меня услышит хоть кто-нибудь.
7: Кто здесь?
3: Это я! Это я, Билл, слепой! Я замерзаю от холода.
7: Билл?
3: Да.
7: Как ты здесь оказался?
3: Да мы искали тот ручей и вот заблудились.
7: У тебя есть вода?
3: Да.
7: Вот здорово. А у нас как раз кончилось. Залазь в палатку, мы сейчас вскипятим тебе чаю.
3: Спасибо.
7: Давай, давай.
3: Ой, у меня даже нет спального мешка.
7: Завтра мы найдем твой рюкзак. А сегодня поспишь с нами. Лишь бы ты отогрелся.
3: О, как я замерз. Я пытался укрыться листьями, но они мокрые.
7: Знаешь, тебе страшно повезло, что ты нашел нас. Ты бы отдал концы от переохлаждения еще до рассвета.
3: Да, спасибо Господу, что я нашел вас. Эти парни спасли мне жизнь. И я благодарил Господа, что они оказались рядом. И такое случалось потом еще много-много раз. Кто-то мог бы назвать это простым совпадением, но я знаю точно. Это Бог помогал мне. На следующий день я пытался объяснить все это репортеру из Атланты.
8: Ну, скажите мне, пожалуйста, Билл, каким образом вашему псу удается удерживать верное направление?
3: Да, видите ли, мне кажется, что он просто идет по следу других альпинистов. Да, иногда даже я могу уловить запах их следов.
8: Я знаю, что большинство людей стремятся в Апалачи из-за необычайной красоты этих мест. А что вы получаете в этом восхождении?
3: Ну, я воспринимаю красоту по-своему. Ну вот, например, я могу чувствовать, какие вокруг деревья. Березы, клены или сосны и ели. Я ощущаю приближение дождя еще задолго до того, как небо покроется облаками. Это мир, в котором правит Господь. Я же лишь гость по нему, проходящий, благодарный Богу за это чудо, за это счастье.
8: Да, а все-таки для чего вы решились на это путешествие, я не понимаю.
3: Это долгая история. Понимаете, еще 3 года тому назад я был беспробудным пьяницей. Но Бог избавил меня от этого. И дальше Он меня не оставлял. А этим вот восхождением я хочу привлечь внимание людей к нашему Отцу, о котором сейчас многие забыли. Привлечь внимание к Его безграничной силе, к Его огромной любви к нам.
8: Мне кажется, я начинаю понимать. Это своего рода духовное предприятие. То есть вы делаете это ради Господа?
3: Да. Я хочу показать, что Бог может указывать нам путь. И это совершенно реально. Я хочу вам сказать, что бывалые альпинисты – это одна семья. Они делятся едой, водой, помогают с ночлегом. Мне нравилось идти с Ориентом в одиночестве, вознося хвалу Господу. Но мне также были очень приятные встречи с друзьями, длинные вечера у костров и наши задушевные беседы.
4: Да, именно так и было.
7: О, вы только посмотрите на Ориента. Разлегся на моем спальном мешке.
9: Да, это он любит. Хорошо ему тут в тепле.
4: И не только ему. Ребята, скажите, а зачем нам все это нужно?
7: Что?
4: Ну, все эти бесконечные мозоли, боли в спине, а иногда даже падения и переломы.
7: Не забудь еще о мышах. Я не говорю уже о комарах.
4: Это точно.
9: Да, все это так, но согласитесь, как чудесно бывает стоять одному в этом просторе, вокруг ни души, и так тихо,
7: да,
9: что дух захватывает. Ну где еще можно насладиться таким покоем? О, вы видите? Бог со мною согласен.
4: По-моему, Он нам говорит, что будет дождь.
3: Господь научает нас смирению. Люди увлечены наукой, технологиями, но они забывают быть благодарными Создателю.
7: Да, мне кажется, ты совершенно прав.
3: С кем я только не встречался за эти недели. Один человек только что потерял отца, и горы разделили его горе, а я поделился с ним своей верой во Христа. Другой парень, с которым мы шли несколько дней вместе, держал в себе какую-то боль. С ним было что-то неладно. Однажды вечером у костра он излил мне свою душу.
4: Билл, я бы хотел поговорить с тобой.
3: Я очень внимательно тебя слушаю.
4: Я еще никому не говорил об этом. Понимаешь, несколько лет назад у меня были отношения с одним человеком. Но из этого, увы, ничего не вышло. Я никак не могу простить себя за это.
3: Угу.
4: И чтобы хоть как-то заглушить боль, я начал пить. И мне кажется, что жизнь моя пошла прахом, и что Бог никогда не простит меня.
3: Послушай меня. Послушай меня, Филипп.
4: Да?
3: Я тоже прошел через нечто подобное. Да, я тоже терпел неудачи, меня бросали. Я оставался один на один со своей болью. И я после всего этого тоже страшно пил много лет. Просто не находя никакого другого выхода, понимаешь? Но он был. Он был, этот выход. И я нашел его. Ты не должен носить съедающую тебя стыд и вину. Иисус умер на кресте, чтобы избавить, освободить тебя от этого. Нет такого греха, который бы Господь не простил. если ты его попросишь об этом. Если ты искренне покаешься и уверуешь в то, что Иисус умер за тебя, то, как сказано в Библии, Бог простит и примет тебя, понимаешь?
4: Ты в этом уверен?
3: В Римлянам, глава 5, стих 8, говорится: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Понимаешь? Иисус не пошел на крест ради праведников. Таковых вообще нет, ибо все согрешили. Он умер за таких грешников, как мы с тобой, Филипп, понимаешь?
4: Спасибо тебе, Билл. Спасибо, ты знаешь, у меня с души словно камень свалился.
3: Бог всегда готов помочь нам. Но для этого ты должен пригласить Его войти в твое сердце и в твою жизнь. За месяц мы прошли 4 штата. К середине августа мы дошли до Вермонта, а к середине сентября – до Нью-Хэмпшира. Однако осень давала о себе знать. Дни становились короче, а ночи холодней. И в тот момент моим попутчиком оказался писатель Дейв.
10: Билл!
9: А!
10: Так ты говоришь, пес уже сам дальше не смог подниматься?
9: Да, подъем оказался для него слишком крут.
10: А сейчас нам предстоит штурмовать Белые горы, там около 20 пиков.
9: Ну что ж, Дэйв, я надеюсь, у нас хватит на это сил.
10: Билл, ты редкий человек.
9: Да я и сам иногда удивляюсь, что я здесь.
10: Как ты думаешь, может нам сначала сделать крюк и до холодов забраться на Катадин, а потом повернуть на юг?
9: Да, я уже спросил Господа об этом в молитве.
10: Ты знаешь, многие идут именно таким маршрутом.
9: Это так, Дейв, но я не хочу поворачивать на юг. Я хочу пройти все до конца.
10: В таком случае тебе стоит обсудить это с директором парка Бэкстер. Он здесь более 30 лет и лучше всех знает, насколько опасна твоя затея.
6: Каролин слушает.
3: Добрый день, Каролин.
6: Добрый день.
3: Это Билл. Мы сейчас в Стэттоне. Нам осталось пройти еще 184 мили.
6: Билл. Звонил директор парка Бэкстер.
3: Угу.
6: Он считает, что ты должен подняться на гору Катадин именно сейчас. Иначе тебе не разрешат продолжить путешествие. Парк официально закрыт. Но директор разрешит тебе в виде исключения подняться на Катадин сейчас, угу, чтобы ты мог потом спокойно, без риска, закончить свой переход.
3: Хорошо, я спрошу об этом Господа в молитве.
6: Ну, молитва – это прекрасно. Но Господь обращается к нам и через людей, особенно когда они желают тебе добра. Директор сказал, что погода у вершины Катадин уже очень сложная, а в ноябре будет и того хуже.
3: Ну что ж, ладно, я поговорю с ним. 23 октября я поднялся на Катадин. Друзья помогли мне добраться до подножия горы и сопровождали меня в восхождении. Наступала зима. Когда мы шли с Ориентом по склону Вигелоу, начался сильный снегопад. Мы укрылись в какой-то хижине, чтобы переждать непогоду. Но вскоре у нас кончились дрова, и пришлось идти искать новые.
9: Ориент, лесник сказал, что где-то здесь поблизости был сарай с дровами. Может, нам удастся его найти? Что? Ты... О, хвала Господу, ты нашел его!
11: О, вот так встреча.
9: Кто ты?
11: Я Арт. А Питер сейчас подойдет.
12: Питер! Я нашел их! Спускайся и скажи всем, что они живы!
13: Хорошо, сейчас идем!
9: Мы не смогли идти дальше. Снег слишком глубок.
11: А мы вообще боялись, что вас где-то засыпало, и сегодня утром вышли на поиски.
9: Заходите в домик, согрейтесь. К сожалению, из еды у нас почти ничего не осталось, так что извините за угощение.
14: Послушай, Билл, ты дальше не сможешь идти один.
3: Ну почему один? На перевале меня ждет Дэйв, и последнюю часть пути мы пройдем вместе.
14: Но до этого тебе нужно перебраться через 10 рек. Это просто невозможно. Вы замерзнете.
3: Я слышу это уже в сотый раз, Арт. Но я не могу отказаться от задуманного, понимаешь? И осталось-то всего 150 миль. Мы встретились с Дэйвом 4 ноября. На реке Кеннебек паромной переправы уже не было. Но нам повезло. Выдалось пару теплых деньков, и нас по очереди на каное перевез один местный житель. Но на этом бабье лето закончилось. Когда мы вброд переправлялись через следующую горную речку, шел сильный снег, вода была ледяная, а в самой середине потока меня сбило с ног и потащило на пороге. Мне просто повезло, что я ухватился за куст на берегу.
13: Билл!
12: Дэйв!
13: Держи веревку, держись!
12: Держу!
13: Держись! Руку, руку! Давай руку
12: давай,
13: сюда,
12: меня,
13: давай!
12: Держи.
13: Еще, ну еще чуть! Давай, давай!
12: Ой, спасибо тебе, Дэйв. Ой, слава богу. Хорошо еще, что ветка не обломилась. Молодец, Ириен,
13: молодец, хороший. Скоро стемнеет. Нужно срочно поставить палатку и развести костер.
12: Да.
13: А то мы околеем.
12: Давай.
13: Попей еще горячего чая, Билл.
12: Спасибо.
13: Ты знаешь, мне даже не верится, что мы живы. И наши рюкзаки с нами.
12: Да. Можно сказать, сухими из воды вышли. Но, Дэйв, впереди еще с десяток рек.
13: Ты знаешь, это самая дикая часть хребта.
12: Да.
13: Здесь нет ни шоссе, ни городов, ни телефонов. Остается надеяться лишь на самих себя.
12: И на Бога, Дэйв. Я молился. Нам стоит продолжать двигаться на север.
13: Я не брошу тебя, Билл.
12: Спасибо.
13: Я буду с тобой до конца.
12: Спасибо тебе, Дэйв. Ты знаешь, у Арта есть хороший джип с приводом на 4 колеса. И он предложил помочь, чем сможет. Подвести снаряжение и даже организовать поиски более безопасного пути. Ты знаешь, где-то здесь должна быть еще одна деревенька. Давай зайдем туда и позвоним ему.
13: Давай.
12: Мы договорились встретиться с Артом в условленном месте дальше по хребту, но как-то разминулись. Снег и дождь замедляли наши движения, и через несколько дней мы вконец измучились. А сколько еще бурных рек с ледяной водой, сколько ливней снегопадов ожидало нас впереди. Иногда мы часами блуждали, потеряв тропу. В один из таких случаев я наступил на лед и провалился по колено в грязь. Мои ботинки оказались полными холодной воды, но мы не решились остановиться на ветру и пошли дальше. Мы шли еще 14 часов, пока уже в темноте не добрались до какого-то домика. Ой, у меня до того онемели пальцы, что я даже не могу развязать ботинки.
13: Ну-ка, подожди. Дай-ка я тебе помогу.
12: Ой, спасибо, Дэйв. Ой, я совершенно не чувствую ног.
13: Скорее залазь в спальный мешок. А я пока вскипячу воду.
12: Спасибо, Дэйв.
13: Надеюсь, ветер скоро утихнет.
12: Да, я тоже надеюсь на это. Послушай, Дэйв, у меня есть предложение. Давай попробуем обходить реки, а? Я понимаю, Бог помогает нам, но ведь и мы должны постараться не лезть на рожон, ведь так?
13: Я согласен. Хватит играть с огнем.
12: О, Дэйв, ты знаешь, без тебя бы я точно бы уже давно пропал.
13: Ну что ты, что ты.
12: Арт разработал для нас маршрут по лесным дорогам с мостами через реки. И следующие 55 миль мы прошли довольно легко. До конца путешествия оставалось всего 30 миль. Арт завез нас в один городок, где меня пригласили выступить перед детьми на воскресной службе в церкви.
15: Ребята, вы видите этот знак на листе бумаги?
9: Он называется «Пламя» и помогает альпинистам не сбиться с пути. Мне кажется, даже Ориент уже научился пользоваться этими значками. Я не позавидую тому, кто пренебрежет этими знаками. Такие люди быстро попадут в беду. И как было бы замечательно, если бы и в жизни мы могли найти правильную дорогу, ориентируясь подобными отметками. Но Бог подумал об этом и дал нам такой путеводитель. Это Библия. Если вы будете ее читать, то Господь поможет вам справиться с трудностями каждого дня и приведет к вечной жизни. В Псалме 36, стихах 4 и 5 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».

Это грандиозное путешествие по Апалачинскому хребту закончилось 21 ноября, накануне праздника Благодарения. Последние две мили нас с Ориентом сопровождали сотни людей. Среди них были журналисты, друзья, родственники. Но помимо них всех, весь путь со мною рядом шел Господь Иисус Христос. И если Он смог провести меня, слепого, более чем 2000 миль по горному бездорожью, то подумайте только, какие вершины поможет преодолеть Всевышний вам.

Господь Иисус Христос сказал, что Он пришел открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Книга Деяния, глава 26, 18 стих. Друзья, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, обратитесь с молитвой к Господу вместе с нами прямо сейчас. Боже, я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи, и что мои грехи умерли вместе с Тобой. Я верю, что Ты воскрес из мертвых и воскресишь меня из моего мертвого прошлого. Благодарю Тебя за то, что Ты очистил мою душу. Благодарю Тебя за дар вечной жизни. Во имя Иисуса молюсь. Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Итак, люди получили 10 заповедей. Теперь они узнали, какой жизни требует от них Бог и что именно Он расценивает как грех. По этому поводу один из библейских авторов пишет: «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай»» Римлянам 7:7. Но оставались еще вопросы. Как строго будет Бог взыскивать с нарушителей этих законов? И если человек иной раз согрешит, то захочет ли общаться с ним Господь? Что делать человеку, если он согрешил? В прошлой нашей передаче мы рассмотрели тему «Великое откровение. 10 заповедей». Бог уже говорил израильтянам, что они его народ, а потому они должны являть всему остальному миру образец отношения человека к Богу. Но им еще предстояло многое узнать о Господе. Бог открывает себя людям постепенно. И вот теперь на очереди было следующее великое откровение. Смысл условия, поставленного Богом, можно обобщить так. «Если вы будете слушаться Меня, то будете приняты Мною и станете свидетельством обо Мне для всех прочих народов». Когда Моисей созвал всех людей и спросил, что они думают об этом требовании Бога, то получил на редкость единодушный ответ. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Исход, 19 глава, 8 стих. Бог велел Моисею очистить, осветить народ, и это должно было помочь израильтянам понять, что им нужно не быть запятнанными грехом. Омовение одежд символизировало чистоту перед Богом. Оно показывало людям, что когда обращаешься к Богу, необходимо иметь чистую совесть. Но это было еще не все. Бог велел Моисею: «И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Исход, 19 глава, 12 стих. Люди были напуганы. В самом деле, человек грешен, и как ему не трепетать в присутствии святого Бога? На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане, и вывел Моисей народ из стана в встретение Богу. И стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Исход, 19 глава, с 16 по 19 стихи. Бог сказал: «А сейчас я сделаю то, чего еще не делал. Никогда я не излагал вам свои законы так конкретно. Если вы будете исполнять 10 заповедей, которые я сейчас вам дам, то станете народом совершенным, и у вас будут особые отношения со мной. Вы узнаете, как жить и как творить правду, а от вас этому смогут научиться и другие народы. Затем Бог непосредственно переходит к новому материалу. Заповедь первая. «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Исход, 20 глава, 2 и 3 стихи. Бог запретил людям поклоняться кому-либо или чему-либо, кроме Него. Заповедь вторая. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Исход, 20 глава, 4 и 5 стихи. Заповедь 3. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Исход, 20 глава, 7 стих. Бог требует, чтобы человек относился к Нему с неизменным почтением. Заповедь 4. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7, суббота Господу, Богу твоему, не делай вон и никакого дела». Исход, 20 глава, с 8 по 10 стихи. Бог повелел израильтянам почитать 7-й день, это суббота, как день покоя. Заповедь 5. «Почитай отца твоего и мать твою». Исход, 20 глава, 12 стих. Этой заповедью Господь повелевает, чтобы дети относились к своим родителям с почтением. Семья задумана Богом как обитель мира, а не вражды. Заповедь 6. «Не убивай». Исход, 20 глава, 13 стих. Жизнь человеку дал Бог, а потому никто иной не вправе покушаться на нее. Речь здесь идет не только об убийстве. Бог осуждает и само агрессивное намерение. Заповедь 7. «Не прелюбодействуй». Исход, 20 глава, 14 стих. Господь требует, чтобы половые отношения мужчины и женщины начинались только после вступления в брак, и чтобы каждый довольствовался только своим законным супругом. Заповедь 8. «Не кради». Исход, 20 глава, 15 стих. Бог не хочет, чтобы люди присваивали чужое. Бог и только Бог наделяет человека правом собственности, а значит, кража – это неповиновение Господу, так что присвоивший чужое не может считаться праведным. Заповедь 9. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Исход, 20 глава, 16 стих. Человек всегда должен быть честен, поскольку Богу чужд всякий обман. Заповедь 10. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Исход, 20 глава, 17 стих. Человек не должен завидовать тому, что есть у другого, ни его богатству, ни талантам, ни внешности, ни чему-либо иному. Тема нашей передачи сегодня – «Законом познается грех». Жизнь в современном обществе постоянно подталкивает человека к нарушению всех заповедей Божьих. Многие люди мечтают о карьере, о том, чтобы жить не хуже других, как все. И общество, взывая к греховному чувству, это к нашей гордости, внушает нам, что мы этого заслуживаем, и мы грешим. Бог дал людям 10 заповедей, но этот свод законов требовал уточнения, когда и как следует их исполнять, и, кроме того, возможны ли исключения, если, допустим, когда-либо в прошлом человек совершил прелюбодеяние, то останется ли этот грех на нем навсегда? Прежде всего, Бог говорит нам, что если мы хотим быть угодными Ему, то должны соблюдать и все 10 заповедей, и каждую в отдельности. Еще свидетельствую всякому человеку, что он должен исполнить весь закон. Галатам 5:3. У нас нет права выбирать заповеди по своему усмотрению. Бог говорит об этом очень ясно. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иакова 2:10. Бог предупреждает, что нарушив хотя бы раз, хотя бы одну заповедь, мы тем самым нарушаем все заповеди в целом, и Бог не может принять нас в свое общение. Более того, Господь спросит с нас за все грехи, включая те, которые мы не осознаем. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать по неведению, сделается виновным и понесет на себе грех. Левит 5:17. Как-то раз я беседовал на эту тему с одной молодой парой. Когда я дал разъяснение, юноша стукнул кулаком по столу, выругался, причем его жена тут же обвинила его в нарушении третьей заповеди, в упоминании имени Бога без должных оснований, и сказал: «Бог несправедлив. Если только таким путем можно стать угодным Богу, тогда для меня это нереально. Я не смогу в совершенстве исполнять все эти законы». Он был очень разочарован. Конечно, Бог понимал, что человек не в силах безупречно исполнять все 10 заповедей. Давая их людям, Бог преследовал определенную цель. Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Римлянам 3:19. Смысл этого стиха заключается в следующем. 10 заповедей заставляют умолкнуть любого, кто утверждает, что он достаточно праведен пред Богом. Во-вторых, 10 заповедей показывают, что все мы, по сути, нарушители закона, и наше место в зале суда. В самом начале человек был другом Божьим, в нем не было никакого зла. Но когда Адам и Ева нарушили Божий запрет, Бог предстал пред ними в качестве судьи. И вот человек на скамье подсудимых, и никакому адвокату не под силу оправдать его. Верховный судья выносит свое заключение. Человек виновен в нарушении закона Божьего, потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Римлянам 3 глава, 20 стих. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Законом познается грех» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Цель 10 заповедей – показать человеку, что он грешник –

так же и человечество. Пока Бог не дал ему свой закон, оно, в общем-то, не понимало, что такое грех. А 10 заповедей, подобно зеркалу, показывают человеку его грехи. Давая людям 10 заповедей, Бог не рассчитывал, что они, грешники, по самой природе своей, смогут в совершенстве исполнять его закон. У закона совсем иное предназначение. Если человек с помощью зеркала увидел грязь на своем лице, он ведь не будет этим же зеркалом оттирать ее. Он возьмет мыло. Так и с законом. Нет смысла полагаться на собственные силы в исполнении заповедей, предназначенных для того, чтобы показать, что человек неправеден. Пытающийся оправдаться исполнением закона человек в конце концов придет либо к полному отчаянию, либо к искажению закона Божия, пытаясь загладить свои грехи, люди просто попытаются запачкать зеркало, с помощью которого они их увидели, думая, что так они станут чище. На самом же деле они будут попирать закон. До сих пор человек мог хвалиться пред другими, что Бог любит его больше прочих за его достоинство. Но теперь, получив закон, каждый мог сказать: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57 стих. Но закон давал человеку возможность не только осознать свою греховность, но и увидеть отблеск божественного совершенства и понять, что святость Божия недостижима. Пропасть, образовавшаяся в результате грехопадения, оказалась шире, чем предполагали люди, и закон не мог послужить людям мостом к Богу, так как ни одному из них не под силу было исполнить его в совершенстве. Первая реакция израильтян на 10 заповедей очень близка многим нашим современникам. Библия сообщает нам, что люди содрогнулись от ужаса, хотя главной причиной страха были, вероятнее всего, гром и молнии. Люди были поражены этим устрашающим проявлением могущества. О главном же они не задумались. Им показалось, что они прекрасно сумеют исполнить закон Божий. Так бывает и сегодня. Люди впечатляются внешним и упускают суть дела. Но были и те, кто сумел глубоко осознать смысл божественных стандартов святости. Они поняли, что означали слова Бога, приравнявшего святость к безгрешности. Эти люди тоже трепетали, но по другой причине. Они знали, что им не под силу исполнить в совершенстве эти заповеди. Итак, согласно Библии, народ Израилев в страхе отступил. «И сказали Моисею: „Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть“». Исход, 20 глава, 19 стих. Теперь люди точно знали, что Бог расценивает как грех. Теперь им стало ясно, что такое святость. Это божественное совершенство, природа Бога. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Исход 24:12. И вот 10 заповедей вступили в силу, так что теперь израильтяне несли ответственность за исполнение этих моральных норм. Но тому, кто был честен сам собою, стало ясно, что это требование практически невыполнимо, и если он был намерен как-то наладить отношения с Богом, то был вынужден искать иной способ. Большинство людей признает себя грешниками, однако немногие из них готовы назвать себя беспомощными грешниками. Между этими двумя категориями есть большая разница.

останется. Грешники верят, что они могут собственными усилиями стать угодными Богу. Они считают, что для этого достаточно исполнять 10 заповедей, или же ходить в церковь, молиться и делать добрые дела. Однако, согласно Библии, благие намерения и добрые дела человека явно не могут перевесить его грехов, а потому самостоятельно он не способен оправдаться перед Богом. Конечно, необходимо стараться делать добрые дела, не делать злых и не нарушать 10 заповедей, но вместе с тем следует хорошо понимать, что никакие наши старания сами по себе не могут восстановить прежних отношений человека с Богом. Положившись на собственные силы, мы все же остаемся чуждыми Богу. Беспомощный грешник понимает, что сам он никак не может спастись. В Библии сказано, что все мы беспомощные грешники. Все мы сделались как нечистыми, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Исаия, 64 глава, 6 стих. Как уже было сказано, часть израильтян считала, что сможет преуспеть в исполнении 10 заповедей. Так они необдуманно ступили на путь, ведущий в духовную пустыню. Но были и те, кто ждал, что Бог покажет им иной путь ко спасению. Теперь предположим, что Бог составляет план урока, на котором Он намерен научить людей праведности. С чего бы мог начаться этот урок? Бог задает задачу. У человека, плававшего в реке, судорогами свело ногу. Он кричит, зовет на помощь. На берегу стоят люди, но никто не может помочь утопающему. Кроме одного хорошего пловца. Люди уговаривают пловца поскорее прийти на помощь несчастному, но он медлит, хладнокровно наблюдая за безнадежными попытками выплыть. И вот, когда силы утопающего уже на исходе, опытный пловец бросается в воду. «Что же ты медлил?» — укоряют люди пловца. А он отвечает. «Пока утопающий не выбьется из сил, к нему не приблизишься. Его можно спасти, только когда он перестанет бороться за свою жизнь». Правильный ответ. Первый шаг на пути к Богу состоит в том, что человек сознает себя беспомощным грешником, не способным самостоятельно спастись от вечного наказания. Если бы Бог провел свой урок именно в такой форме, то израильтяне могли бы сказать: «Господи, ведь Ты же уже говорил нам об этом, мы это знаем». «Да, говорил», — ответил бы Господь, «но это самое главное, что вы должны усвоить. Первый шаг на пути ко мне – осознать себя беспомощным грешником. Я помилую и спасу только того, кто признает себя грешником». Конечно, это всего лишь воображаемый урок, но суть его от этого не меняется. Именно этому постоянно учит нас Библия, и об этом мы будем говорить в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, вы слушаете передачу для юношества «Удивительно, но факт». Автор Джо Грин. Буря перемен пронеслась по всей стране. Миша заметил, что более всего эти перемены отразились в газетах и телевизионных передачах. Но вот, кто бы мог подумать, на уроке этики учительница, которая раньше говорила, что страна Советов славится своей высокой моралью во всем мире, вдруг заговорила о моральном упадке общества. Обратив внимание класса на этот печальный факт, она выразила надежду, что только поколение Миши и его сверстников может вернуть обществу моральные устои. Более того, она даже обратилась к Библии и рассказала о некоторых из 10 заповедей. Но объяснение учительницы о значении этих заповедей никак не совпадало с тем, что говорил Илья Васильевич Миши. Лежа на диване, Миша старался разобраться во всем, что слышал.
1: Ну что ж, по крайней мере, теперь многие понимают, что в Библии есть такие указания, которым нужно прислушиваться и исполнять. Но рассказывая о заповедях, учительница не упомянула о первых четырех, а мы с Ильей Васильевичем говорили именно об этих заповедях больше, чем о других. Еще несколько месяцев тому назад объяснение учительницы не затронуло бы меня. Но последнее время первые четыре заповеди приобрели для меня новое значение. Все началось с того дня, когда Илья Васильевич обнаружил, что я не вернул журнал в библиотеку. Я пытался оправдаться, мол, большое дело, многие так делают. Но Илья Васильевич не хотел этого слушать. Однако он не читал мне морали и не говорил: «Ах, как ужасно ты поступил!» Он только сказал, что я ориентируюсь на неверную предпосылку в системе понятий, что хорошо и что плохо. И на следующий день он пригласил меня в музей, чтобы объяснить, что он имеет в виду. Там он показал мне карту нашей галактики из древней книги. Илья Васильевич рассказал, что астрономы в древности ставили Землю в центр Солнечной системы. Более того, они сумели оправдать свое предположение, подкрепив его сложными математическими вычислениями. Помню, разговор о древней карте мы продолжили в парке. Кажется, вы правы, Илья Васильевич. Пожалуй, и впрямь моя система нуждается в некотором пересмотре. Если при помощи логики самому определять, что хорошо и что плохо, тогда стоит лишь подыскать оправдание, и можно делать, что хочешь. А если во всем равняться на других, то неизбежно придется повторять их ошибки. Но тогда как же быть? Как узнать, что именно должно определять систему понятий о том, что хорошо и что плохо?
2: Не что, а кто? Потому что это Бог. Он создал всех нас, и Он установил для нас, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо. Если человек хочет всегда и во всем поступать правильно и честно, ему следует обратиться к Библии, где находятся заповеди Божьи. Ты помнишь,

0: хочет всегда и во всем поступать правильно и честно, ему следует обратиться к Библии, где находятся заповеди Божьи. Ты помнишь хоть одну из 10 заповедей, Миша?
1: Конечно. Я помню первую заповедь, самую важную. Не убивай.
0: Прости, дружище, но это не первая заповедь.
1: А в школе нам все время говорят именно об этой заповеди.
0: Видишь ли, тут и вправду легко запутаться. Специалисты по этике очень любят рассуждать об этой заповеди. Но они вырывают ее из контекста, если не принимать во внимание остальные заповеди, то очень легко можно прийти к ложному решению. Если ты никого не убиваешь, то все твои действия морально оправданы.
1: Илья Васильевич, а напомните мне, пожалуйста, первую заповедь.
0: Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Первая заповедь устанавливает, кто есть истинный Бог. Она говорит, что есть только один истинный Бог, и нельзя поклоняться никаким другим богам. Об этой заповеди вспоминают гораздо реже, а между тем она является основой для всех остальных. Можно сказать, что в первой заповеди Бог объясняет, что Он единственный, к кому следует обращаться за мудростью, чтобы понимать, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо.
1: Думаю, что я понял, Илья Васильевич. Чтобы жить правильно и честно, мне нужно со всей серьезностью изучать Библию. И если в центр своей жизни человек ставит Бога, то система моральных ценностей, что хорошо и что плохо, будет правильной. Следовательно, если игнорировать первые 4 заповеди, как это сделала наша учительница, то центр в системе определения понятия «что хорошо» и «что плохо» будет пуст. Другими словами, сама система будет лишена смысла. Зачем же тогда нужны остальные заповеди? По словам моей учительницы, остальные 6 заповедей вполне применимы в нашем современном обществе. Но почему она считает, что первые 4 заповеди не могут быть применимы? Недавно рабочие, строившие в нашем городе новую ветку метро под землей, наткнулись на древний плуг. При дальнейших раскопках археологами было обнаружено место древнего поселения. Тут же было найдено хорошо сохранившееся помещение, в котором стояла статуя. Ученые Низапа определили, что это был идол славянского бога по имени Перун. Узнав, что люди поклонялись ему, я был крайне удивлен. Я считаю поклонение изделию своих рук просто дикостью. Илья Васильевич сказал, что почти все древние народы поклонялись идолам. Даже тот народ, которому в то время были даны 10 заповедей, часто впадал в грех идолопоклонства. Тогда у меня возник вопрос. Как можно применить заповедь, гласящую «не делай себе кумира», то есть идола, в современном обществе? Ну, хорошо. Значит, древние народы любили поклоняться идолам. Но эта заповедь не имеет отношения к современному человеку. Сейчас никто идолам не поклоняется.
0: Думаешь, не поклоняется?
1: Конечно, нет. Ну, может быть, какие-нибудь первобытные племена вдали от цивилизации поклоняются своим идолам. Но образованные люди в современном...

0: В современном обществе этого не делают.
1: Давай поговорим об этом подробнее, Миша. Я согласен, что в буквальном смысле слова мы в современном обществе не молимся идолам. Через 1000 лет, когда археологи будут раскапывать развалины наших домов, они не найдут у нас идолов. Но это не значит, что мы не поклоняемся идолам. Наоборот. Я бы сказал, что наше общество в большинстве своем состоит из образованных и необразованных последователей принципа идолопоклонства.
0: Что это значит? Принцип идолопоклонства.
1: Это значит, что люди нарушают заповедь, даже если они не создают себе идола из камня и не молятся ему.
0: Все равно не понимаю, Илья Васильевич.
1: Хорошо. Для начала давай подумаем, почему человеку важно понять принципы, лежащие в основе заповедей. Бог дал древним людям нравственные законы, опираясь при этом на конкретные признаки, присущие их культуре. Но это вовсе не означает, что нам следует просто забыть все то, что, по видимости, неприменимо к современному обществу и к современной культуре. Наоборот. Мы должны понять именно принципы, которые лежат в основе каждой заповеди, и подумать о том, как можно применить эти принципы в современном мире.
0: А можете вы привести какой-нибудь пример?
1: Давай. Обратимся к другой заповеди, где есть такие слова. «Не желай дома ближнего твоего, ни вола, ни осла его». Ну, разумеется, ни у кого из наших ближних сейчас нет ни волов, ни ослов, но уверяю тебя, что это мало что меняет. Конечно, у нас не возникает желания завладеть соседским волом. Ну, а если речь идет о машине или видеокамере?
0: Да, теперь я понимаю, что вы хотите сказать. Конкретные примеры, может быть, сегодня и неприменимы, но принципы, безусловно, остаются в силе.
1: Поэтому я и говорю, что в нашем современном обществе многие люди являются в принципе идолопоклонниками. По сути дела, все, что занимает в жизни человека место, принадлежащее Богу, становится идолом. Где? У кого ты ищешь помощи и совета? Кого ты благодаришь и восхваляешь за все, что есть хорошего в твоей жизни? Кому или чему ты вверяешь свое будущее? Честные ответы на все эти вопросы порой показывают, что в нашей жизни есть немало идолов. Иногда люди, сами того не сознавая, преклоняются перед техникой, музыкой, спортом, образованием, карьерой, сексом, деньгами. Если во всех этих сферах мы действуем согласно данным нам Богом принципам, в этом нет ничего плохого, но если они сами становятся объектами поклонения, если они замещают собою Бога в нашей жизни, тогда мы ничем не отличаемся от наших предков, которые молились идолам, например, тому же Перуну. Помни, истинный Бог справедливо требует, чтобы поклонение и послушание были обращены к Нему и с любовью зовет нас приблизиться к Нему, ибо мы были сотворены для общения с Богом.

0: Итак, как не изменилось общество за истекшие столетия? И сегодня твой сосед может быть обладателем не осла, конечно, но, к примеру, видеокамеры или автомобиля. Но принцип, смысл заповеди не изменился. Как ни удивительно, но и цивилизованный человек нашего времени может быть идолопоклонником. Разумеется, в принципе. Может быть, именно из-за прогресса цивилизации люди думают, что некоторые заповеди сегодня неприменимы. Скорее всего, многие просто не знают смысла заповеди, того принципа, на котором заповедь основана. Иногда принцип заповеди не соответствует нашему представлению, потому что он шире и глубже. Например, заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Я всегда думал, что это значит не употреблять Бога в выражениях удивления или восторга наподобие «О, Боже мой!». И когда я перестал употреблять имя Бога в этом смысле, я решил, что исполняю заповедь. Но Илья Васильевич объяснил мне более глубокий смысл этой заповеди. Он привел в пример случай, который произошел с его братом, известным оперным певцом. Брат Ильи Васильевича не был христианином, но тем не менее он собирался записать на пластинку несколько христианских гимнов, хотя сам не верил словам этих гимнов.
1: В общем, наступил день записи. В студии установили новое оборудование, в том числе новый микрофон, который еще точнее улавливал все оттенки голоса. Если бы ты слышал, как он пел, ты бы подумал, что это искренне, глубоко верующий человек всей душой молится Богу. Он умел передать ощущение спокойного созерцания. Он варьировал темп и силу звука, чтобы добиться нужного эффекта. А потом, чтобы окончательно покорить аудиторию, он проделал свой трюк с комком в горле. Он был очень доволен собой. Но вдруг его остановил звукооператор и сказал, что с оборудованием что-то не в порядке. Когда они проиграли записанный кусок, с ленты звучал вовсе не голос брата. Брат мне потом говорил, что на пленке было записано какое-то воронье карканье. И знаешь, что сделал брат? Он не позволил звукооператору исправить магнитофон. Он снова и снова прослушивал ужасные звуки, записанные на пленку, неподвижно уставившись на белую стену. А потом он выбежал из студии с комком в горле, на этот раз без всякого притворства.
2: А почему ему хотелось плакать?
1: Он говорил мне потом, что чувствовал себя как кукловод, у которого вдруг развалилась и ширма, и сцена, и занавес, и зрители увидели все его трюки. Брат и сейчас считает, что микрофон был в полном порядке. Просто вместо голоса, исходящего из горла, микрофон уловил голос его сердца. Брат говорит, что это был Божий микрофон. Он вдруг понял, что Бог слышал только уродливые звуки, оставшиеся на магнитной пленке, а не те красивые ноты, которые так виртуозно выводил певец. Он понял, что все это время он произносил имя Божие всуе, то есть Напрасно.
2: Значит, когда человек по-настоящему не верует, а только притворяется, он тоже произносит имя Бога напрасно.
1: Конечно. Людей легко обмануть словами, но Бог слышит голос сердца. В Библии сказано: человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Может быть, и ты, Миша, сам того не зная, нарушаешь эту заповедь и произносишь имя Бога напрасно, как это сделал мой брат?
2: Илья Васильевич, даже когда мой голос звучит нормально, я все равно очень плохо пою.
1: Я не о пении говорю, я знаю, что умом ты хочешь больше узнать о Боге, но, быть может, сердце твое от Него по-прежнему закрыто. Когда тебя зовет Бог, Он ждет от тебя полной отдачи. Всем сердцем, всей душой Его не проведешь актерскими приемами. Он знает, что происходит у тебя в сердце. Бог ждет от тебя стопроцентной самоотдачи, которая возможна лишь после покаяния. Это значит, что ты должен начать новую жизнь. Отказаться от всего, что вызывает неудовольствие Бога, и повернуться к Богу всей душой, с верой и послушанием. Ты когда-нибудь вот так поручал свою жизнь Богу?
0: Наперекор всем своим колебаниям и сомнениям, я в тот же вечер вручил свою жизнь Господу. Конечно, я боялся, что мои друзья начнут смеяться надо мной, когда узнают, что я верю в Бога. И знаете что? Они так и делают. Но я знаю, они это делают только потому, что сами еще не понимают, что значит верить в Бога и вручить Ему свою жизнь. Однако, быть верующим не так легко, как я предполагал. Самое трудное в моих теперешних отношениях с Богом – это найти время для общения с Ним. Честно скажу, я испытывал это затруднение с первых дней. Вскоре после того, как я вручил свою жизнь Господу, Таня пригласила меня в оперный театр на балет. Я уже давно хотел поближе познакомиться с Таней, и как раз был хороший шанс, чтобы провести с ней некоторое время. Но билеты были только на утреннее представление в воскресенье. А я обещал Илье Васильевичу, что начну ходить с ним в церковь по воскресеньям. Итак, мне пришлось выбирать: Таня или церковь. Илья Васильевич не настаивал, чтобы я сдержал свое обещание и пошел с ним в церковь. Но от этого я чувствовал себя только хуже. Илья Васильевич не читал мне морали, но объяснил мне принципиальное значение одной из библейских заповедей.
1: Я ведь не говорю, что это будет легко. Но если ты всерьез решил следовать за Христом, ты должен помнить основополагающее правило, которое дал нам Иисус. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. И если мы искренне ищем Царство Божие прежде всего, это обязательно отразится на нашей жизни. Мы должны регулярно уделять какое-то время размышлениям о Боге. И хотя это бывает непросто, мы должны доверять Богу, когда Он говорит, что Сам позаботится обо всех наших срочных делах. Об этом говорится и в одной из 10 заповедей. Мы регулярно должны посвящать какое-то время Богу и при этом верить, что Он позаботится о других наших делах.
0: Разве в 10 заповедях говорится, сколько именно времени человек должен посвящать Богу?
1: Речь идет не о том, сколько времени мы должны уделять Богу. Речь идет о том, как важно посвятить какое-то время Богу и не занимать это время никакими другими, даже самыми срочными делами. Это не менее важное предписание, чем заповеди «не убивай» или «не кради». В Библии эта заповедь звучит так: «Помни день субботний, чтобы святить его».
0: Я не очень понимаю, что это значит.
1: Это значит, что дети Божьи должны были посвятить один день в неделю исключительно Богу. Этот день должен был стать особенным. Люди должны были в этот день заниматься очень трудным делом. Они должны были отдыхать от работы.
0: Отдыхать от работы? Что же в этом трудного? По-моему, это как раз очень даже легко.
1: Миша, не забывай, что эта заповедь была дана людям в древности, когда человек должен был постоянно работать, чтобы обеспечить себя пищей. Чтобы работать только 6 дней из 7, люди должны были полностью доверять Богу, который обещал обеспечить их семьи всем необходимым на целую неделю. Ведь им было обещано, что если они посвятят 1 из 7 дней Богу, Он даст им необходимое количество пищи на все 7 дней.
0: Ага, значит, это был не просто выходной день. Если они посвящали 1 из 7 дней Богу, они должны были верить, что Бог пошлет им пищу и на этот день.
1: Да, в этом и заключается смысл этой заповеди. Мы должны прежде всего регулярно уделять время Богу, тогда Он позаботится о других наших нуждах и делах. Вспомни слова Иисуса. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам».

0: Дорогой друг, если бы тебе пришлось присутствовать на уроке этики вместе с Мишей, и ты слышал заявление о том, что учение Библии о Боге могло удовлетворить людей в древние времена, но не сегодня, какой была бы твоя реакция? Как ты думаешь, если глубже разобраться в учении Библии, можно ли применить принципы этого учения к вам, молодому поколению, изучающему компьютеры, так же, как некогда в древности ими руководствовался молодой пастух, который заботился о стадах овец своего отца? Если мы действительно будем следовать библейским принципам, это приведет к большим изменениям. Изменятся наши взгляды, взаимоотношения, привычки. Вся жизнь изменится в лучшую сторону. Библейские принципы не потеряли своей силы и сегодня, через много веков после того, как они были написаны. Это удивительно, но факт.
1: Вы слушали радиопрограмму Славянского евангельского общества.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Придите ко мне! Дни смятения пришли, всюду скрежет зубов, стоны, вопли, людские проклятия, и в преступной вражде дети мучат отцов, и на бой ополчаются братья. О, Мессия! Гряди в блеске яркой зари, в лучезарной весне обновления, в прах владычества смерти и ада сотри, жизнерадостным днем воскресенья. И незыблемый мир водвори на земле, чтоб святым состраданием согрета воссияла она, словно солнце во мгле, царством правды и вечного света. О, Господь наш, гряди, воскреси мертвецов, торжествующей силою слова, и живых исцели от мучительных снов, от отчаянья века больного. Придите ко мне, мы услышим твой зов, ратью дружной сплотившись народы. Не на бой вас зову против диких врагов, не на оргию буйной свободы. Не с огнем и мечом ополчайтесь на зло, не со знаменем призрачной славы, и лавровым венцом не венчайте чело проповедников дикой расправы. Но сплотитесь дружней в трудовую семью, разработайте ниву родную, и обращайте вы в обновленном краю цену жизни и радость земную. Придите ко мне, я зову вас на пир, где, как братья, все примут участие в мире Божьем, любовь воцарится и мир, и поймет человечество счастье.

мгновения. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. Мгновения спрессованы в года, мгновения спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно, большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего, а в общем надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего.

ревнуйте, друзья, о богатстве нетленном, сокровища мира оставьте другим, пусть ими владеет, кто почести любит, кто хочет, чтоб враг преклонялся пред ним. Ищите общения и дружбы сердечной, и в мире живите со всеми людьми. Подайте народу пример благодатный, откройте источник Христовой любви. Пусть Левий оставит свой ящик с деньгами, пусть Лазарь восстанет из мрака могил, Закхей пусть стремится увидеть очами того, кто давно наблюдает за ним. Зовите людей к браку Иисусу, несите расслабленных смело к Нему, и Он исцелит ту болящую душу, которая верит всем сердцем Ему. О, братья, немало погибло народа по той лишь причине, что холодны мы. Как много доселе не знающих Бога, а сколько среди нас господствует тьмы. А в наших домах есть ли свет христианский? Светит ли свет окружающим нас? Идем ли мы с ними к земле Ханаанской? Или, может, в пути наш светильник погас? Довольно! Проснитесь со спячки духовной! Пора снова в путь христианский вступить! Смелее идите походкой ровной и бросьте теперь же мамонье служить! Поправьте светильники, влейте в них масло и ждите, ведь скоро Христос наш грядет. Старайтесь, чтоб вера в пути не погасла, и сила любви в рай откроет нам вход.

Дай ответ. Придет Христос. Об этом слышим мы не раз. Когда раздастся трубный глас, мы, изменившись от мгновения ока, предстанем пред Христом. То время недалеко, поэтому хочу задать вопрос для каждого из нас. Подумаем над этим все серьезно, пока еще есть время и не поздно, чтобы, когда предстанем пред Христом, наш взор не затуманился стыдом. Чтоб не услышали мы те слова: «Ленивый раб, ты ничего не сделал для меня». Друг мой, вопрос вот здесь поставлен для тебя. С чем пред Господом предстанешь ты тогда? С каким плодом, духовным или плотским? Со снопом предстанешь ты или пустым? Что сделал ты на ниве Божьей? Трудился ли для имени Его? Ответ сегодня. Завтра, может, будет поздно. Тогда Иисус промолвит грозно: «Ленивый раб, ты спал, а люди гибли в это время. Ты не помог мне снять с них гибельное бремя. Иди ж теперь, и ты в те вечные мучения, где мучатся они, ленивцам нет спасенья».

Бывают дни, теснит и давит тоской измученную грудь, но верь, премудрость миром правит, свершай безропотно свой путь. Когда в тяжелой жизни битвой твоя душа удручена, молись сердечную молитвой, и успокоится душа. Молись Христу своей любовью, Он тяжкий грех твой облегчит. Своей святой и чистой кровью Он язвы сердца исцелит. И слезы пусть ручьем обильным с лица польются твоего, и преклони перед всесильным колени сердца твоего.

все пройдет. Когда мне тяжело, печаль к земле гнетет, и слезы удержать нет сил и нет желания, и кажется, конца не будет испытанья. Я говорю себе тихонько, все пройдет. Когда ж от радости душа моя поет, безоблачны все дни и все спокойны ночи, и бьется жизнь в груди так сильно, что есть мочи, я, чтоб смирить себя, твержу, что все пройдет. Да, в этом жизнь мы знаем наперед, что есть всему конец, предел всему положен, и как бы ни был путь порой темен, сложен и легок, весел, знаем, все пройдет.

Евангелия, когда отрада упования в тебе погаснет без следа, и будут тяжелы страдания, и за бедой придет беда. Тогда бери ты книгу эту, в словах живительных ее найдешь призыв к добру и свету, и на страдание твое. Здесь чудный голос отзовется, всепокоряющий любви. Он над тобою пронесется, страдай, терпи, люби, живи. Тот голос радостью и силой больную душу оживит, она не дрогнет пред могилой и горе жизни победит.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Вечный залог любви. Плата. Не крашеные яички, не освещенный кулич, Пасха — подарок личный, Божий с Голгофы клич. Кличет, зовет Спаситель, с ношей греха приди, бремя свое несите, радость ждет впереди. Там огонек сияет в дивных глазах Христа, в муках Он всех прощает, дума Его чиста. Дарит Он всем несчастным вечный залог любви. Нечисть смывает властно чистый поток крови. Все претерпел, свершилось. Плата за грех дана. Умер, но Божью милость не победил сатана. Встал Иисус из гроба, смерть победил навек. Все оправдались, чтобы, слышишь ли ты, человек? Вечность Творцом Вселенной дал Он тебе, любя. Только склонись смиренно, ждет Он пока тебя. Да, ждет пока всех воскресший, но будет ждать не всегда. О, уходи от бездны, льется еще благодать. Валентина Пермякова, Маматова, Казахстан.

Муж скорбей. Иисус, Божий Сын, тяжкий час для Него. Муж скорбей, Он один, рядом нет никого. Горечь слез, Он в мольбе, вниз лицом вопиять. Он рыдал, муж скорбей, все грехи как поднять? Падал ниц из любви, распростерт на земле. Муж скорбей, след крови, грешных нас он жалел. К небесам поднял взор, стон рукой приглушил. Страшно знать, чей позор Иисус пережил. Стать другим он не мог, он не мог не жалеть. Мир к нему был жесток, победить, умереть. Не щадил он себя, жизнь придет только так. Для меня, для тебя и нужна смерть Христа. Это наш строгий суд, это наш приговор. Встал под гнев Иисус, страшно знать, чей позор. Вниз лицом муж скорбей, он творил чудеса, он спасал нас от бед, открывал небеса. О, теперь можно жить, можно петь про любовь, как сумел возлюбить, не понять нам с тобой. Любовь Васенина, Россия.

Распятие. Христос, Спаситель мой и Бог, как пытки вынести ты смог, чтобы спасти людей от зла, все зло ты сам вкусил сполна. Какую ж ты имел любовь, она без меры, без краев лилась рекой к людским сердцам, их возносила к небесам, прося Отца простить их грех. Отец, я так люблю их всех, за них я душу отдаю, чтоб были все со мной в раю. Ты посмотри на них с высот, как заблудились все, и вот иду я, чтобы их спасти, в твою обитель привести. А люди злобно так кричат: «Распни его!» Слова летят, как камни острые в него, стремясь пронзить его

люди. Завеса в храме раздралась, от верха к низу порвалась. Все люди возвращались, плача, с Голгофы, в трепете и страхе они увидели, поняли, что Сына Божия распяли. Мы ждем Христа с небес опять. Придет Он нас с собою взять. Кто ждет Его приход с небес, тот будет там, где Бог Отец. Валентина Риаковская, Калифорния, USA.

через тысячелетия. Предпасхальные дни, которые описаны в Евангелиях, являются днями, когда Иисус Христос сознательно и добровольно осуществлял дело, ради которого пришел на нашу грешную землю. Начиная с торжественного въезда в Иерусалим, затем на прощальной вечере, в молитвенном борении в Гефсиманском саду, во время крестных страданий и смерти на кресте,

0: Христе. И, наконец, триумфальным своим воскресением Иисус Христос совершил великую победу над силами дьявола, над грехом и смертью. Въезд Христа в Иерусалим, Луки 19:35-44. Торжественное начало осуществления последнего аккорда Божьего плана по спасению людей от вечной смерти. Толпа ликовала, радовалась иллюзиям об улучшении жизни плотской. Книжники и фарисеи, движимые силой сатанинской, злобно пытались воспрепятствовать ликованию народа, предчувствуя свое поражение. Христос же плакал об Иерусалиме, о погибающих грешниках, большинству из которых не примет его спасающую жертву. На своей последней пасхальной вечере Иисус Христос провозгласил 12 ученикам Новый Завет, Завет Его крови, Матфея 26:28, который затем был подписан им на Голгофе. Дьявол предпринимал все возможное, чтобы сломать волю Иисуса Христа и совлечь с пути, по которому он твердо шел к цели. Из Евангелий мы знаем о 40-дневном искушении Христа в пустыне, искушение через ученика Петра. По мере приближения срока Христовой победы все сильней и коварней ожесточался сатана, совершая духовное давление на Господа. Чтобы успешно противостоять сатане, Господь взял с собой своих учеников и отправился с ними в Гефсиманию, чтобы вместе помолиться. Там происходила жестокая духовная битва. Иисус молился:
1: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня!»
0: Луки 22:42. Слово «благоволить» здесь означает проявить благосклонность, то есть помочь одолеть врага. Иисус Христос на эту просьбу тут же получил ответ.
1: «Явился же ему ангел с небес и укреплял его».
0: Луки 22:43. Ангел наполнял Христа силой Духа, чтобы ему противостать и победить сатану. И эти противостояния и борьба были настолько жестокими, что Господу пришлось напрягать все духовные и физические силы. В следующем стихе мы читаем:
1: «И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю».
0: Иисус Христос победил искушение дьявола, и это явилось залогом конечной победы на Голгофе. До самой смерти Христос был кроток и смирен, как Агнец Божий. В Гефсимании Христа, преданного Иудой, арестовали. Суд над Христом был необыкновенным, сложным и парадоксальным. Все еще продолжалась борьба двух сил – Божьей и сатанинской. Сатана потерпел поражение в Гефсимании, но он не смирился с этим. Он, как раненый зверь, продолжал неистово огрызаться. Основная масса книжников и фарисеев, ослепленная дьявольской ненавистью, требовала распятия Христа. Но среди них были и те, кто принял сторону Иисуса Христа. Никодим, жена Пилата, которая по преданию впоследствии уверовала. Сам Пилат тоже в какой-то мере руководствовался доброй совестью и законом Римской империи. Но защитить царя Иудейского у него не хватило смелости. Первосвященники, старейшины израильские угрожали Пилату народным бунтом, вследствие которого Пилат был бы наказан кесарем и лишился бы навсегда своего высокого положения. Он струсил и умыл руки. Так он попытался перед людьми отказаться от ответственности за смерть Христа. но от ответственности пред Богом никто уйти не может. В суде и казни Христа участвовали представители трех континентов, на которые распространилась Великая Римская империя. Это Азия, Европа и Африка. В своей преобладающей массе толпа людей, представителей этих трех континентов, требовала смерти Христа. «Распни его!» – кричали они. Это был крик сатаны, крик грешников всего мира. Они кричали разъяренно, неистово, подтверждая тем, что все согрешили и лишены славы Божьей. Лишь малая часть людей плакала и сочувствовала Христу. Добровольная мученическая жертва на кресте – великий подвиг Христовой любви ко всему человечеству. Иисус Христос страдал и умер, чтобы спасти весь мир. Он пролил свою кровь, чтобы очистить грехи мира и обеспечить его спасение. Христос совершил это спасение, употребив великую силу своей Божьей любви. Эта любовь искренна и неподдельна. Она полностью раскрывается пред нами, когда мы сознаем, что Христос, будучи избитым, оплеванным, поруганным, распятым, истекающим кровью, не изменился в своих чувствах и оставался воплощением любви к людям, его же распинающим. Он, распятый на кресте, напрягая последние силы, молился Отцу Небесному о тех, кто распинал и злословил его. И мы с вами через тысячелетия слышим его прощение.
1: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
0: Луки 23:34. Иисус Христос, претерпевая крестные страдания и смерть, являет свою любовь на деле. Вот один из разбойников обращается ко Христу.
1: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое».
0: Луки 23:42. Иисус тут же ответил ему.
1: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».
0: Луки 23:43. Он стал первым спасенным грешником, которого Иисус Христос принял в свои обители. И этот уникальный случай свидетельствует о том, что всякий грешник может получить спасение. В день Пятидесятницы стали последователями Иисуса Христа около 3000 грешников. Обращаясь к Петру и другим апостолам, они спросили:
1: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов».
0: Деяния 2, 37-38. Второй не менее значительный случай – это признание сотника, который со своими солдатами стерег Иисуса, наблюдая за казнью и всем, что последовало за ней.
1: «Воистину, он был Сын Божий».
0: Матфея 27, 54. Иисус Христос не оправдывался перед мирским судом, благодаря чему был освобожден от смерти разбойник Варава. Предание говорит, что Варава впоследствии покаялся. Он познал Иисуса Христа и обратился к Нему. Голгофские страдания и смерть Христа являлись великой демонстрацией Божьей любви и залогом спасения всякого грешника, залогом освобождения человека от дьявольских сетей и пут. Господь, умирая на кресте, объявил о победе жизни над смертью, победе Бога над сатаной. Он объявил эту победу одним словом.
1: «Совершилось».
0: Иоанна 19:30. «Совершилось спасение, совершилась победа над грехом и над князем мира, сатаной». Николай Танкин, Австралия.

Сосредоточиться на главном. Сосредоточиться на главном, отбросив все второстепенное, чтобы достичь небесной славы, проститься с тем, что было пеною, страстей и плотских удовольствий, служить Христу без развлечения и соответствовать всем свойствам благословенного учения, быть храмами Святого Духа, хвалящими Христа распятого. Дай Бог, чтоб радость не потухла и совесть не была запятнана. Да будет Иисусу слава за наше от греха спасение. Сосредоточимся на главном, чтоб нам достигнуть воскресения. Александр Савченко, Украина.

Есть девочка в Израиле моя, не по крови, а по душе родная. С ней люди на иврите говорят, смоковницы от солнца укрывают. Она смеется, дышит и летит, навстречу ей земля ее святая. Но отчего же сердце так болит, когда я письма от нее читаю? Она твоя, Господь, дитя твое. Удочерил ее ты в Петербурге. Она узнала, как душа поет, когда прощенная с колен встает, покой найдя в потоке жизни бурном. Как ей живется там, где ты ходил, где след твой в каждом сердце отпечатан? Как много ей потребуется сил, чтоб снять с закона жесткие печати? Не оставляй ее, когда грешит и Библию надолго забывает. Она одна на том ветру стоит, который искушением называют. Прибудь же с ней, Господь, великий Бог. Твое дитя никто отнять не смеет, а мой почти что материнский вздох земной любовью пусть ее согреет. Галина Вольф.

Она называет меня тетя Галя, хотя кровного родства у нас с ней нет. Просто так было принято в Казахстане, чтобы младшие называли старших тетями и дядями. И мне очень приятно, что она не хлещет меня имя-отчеством, а зовет так по-домашнему тетя Галя. Я помню ее с малолетства. Хорошенькая девочка с большими черными глазками, с ливенками. Дочь наших друзей. Сейчас она уже и сама мама. Живет в Израиле. Говорит на языке своего народа. Мечтает, общается, пишет и на русском. Ее старшая дочь служит в армии. Младший сын берет призовые места на конкурсах бальных танцев. Она и муж нужные, востребованные специалисты в своем городе. Все хорошо, все прочно, все устоялось и определилось. И когда мы в редакции каждое утро склоняемся в молитве о наших нуждах, о наших дорогих, вспоминаем и об Израиле. Молимся об этой земле, по которой ступала нога Спасителя и Бога. Молимся о прозрении этого народа. А я мысленно вижу в эти минуты изящную, чуть тронутую сединой, голову девочки с по-прежнему большими глазами с ливенками. Милая, славная Нора. Дорогие читатели, не забывайте молиться об этой многострадальной земле и о ее народе, о далекой Норе, о девочке Юле, о которой я когда-то написала стихотворение. Мы публикуем его на соседней странице. Не забывайте слов нашего Господа. Благословляющих тебя благословлю. Галина Вольф.

Начинался пасхальный день. Апрель. Мой месяц наступил. Довел меня Господь до даты. По милости дарует сил. А я пред Ним так виновата. Лишь 60 к Нему пришла. Теперь купаюсь в благодати. И снова в жизнь вошла весна. Благодарю Тебя, Создатель. Мне исполнилось 77 лет. Ранним весенним утром. 14 апреля 1937 года. В селе Михайловка, Михайловского района, Днепропетровской области, теперь Запорожская. По торжественный перезвон колоколов я пришла в этот мир. Начинался пасхальный день. Я была четвертым ребенком в семье. Отец, Башмаков Николай Григорьевич, работал разъездным фотографом. Мама, Дарья Алексеевна, домохозяйка. Она была баптисткой. Папа из православной семьи. В 1939 году родился пятый ребенок, брат. Через полтора года после его рождения семья переехала в Курскую область. Там в марте 1941 года родился еще один брат. А потом началась война. Папа перед войной сильно пил. Он был гармонистом и очень хорошо пел. Ни одна свадьба или гулянка не обходилась без него. Маме, конечно, было очень тяжело. Она совсем измучилась. И вот папу берут на фронт. Он садится на телегу, где другие новобранцы. Все плачут. А мама стоит с нами шестерыми. И у нее как бы вырвалось. Хоть бы тебя там вбыло, убило. Повзрослев, я с ужасом вспоминала эти слова. Папа потом рассказывал, что когда он услышал эти слова, они как током пронзили его насквозь. И он взмолился к Богу. Если жив буду, тебе посвящу свою жизнь, и детей, и жену не обижу никогда. Господь сохранил его для себя и для семьи. Он был дважды контужен. На его глазах погибали товарищи, а он оставался чудом жив. Он был в фоторазведке, и у нас есть фото, где осколки снарядов вокруг него, товарищи погибшие, а он жив. Как нас оккупировали, я не помню. Но бесчинство румын мародеров помню хорошо. Военные годы мне никогда не забыть, и у меня много о том времени стихов воспоминаний. Дни закручиваются в спирали, гаснут в омуте глаз года. Горизонта тревожной дали, детство дрогнувшие провода. Светолуч стальной из окошка, руки синие, как клинок. Замороженная картошка, узелком у застывших ног. Вспышки молний, раскаты грома. Все сожмется во мне. Война. Мое детство в тебе, я дома. Я тобой до сих пор больна. У папы до войны было много костюмов. Он любил наряжаться. Все военные годы мама ходила по селам, выменивая на эти костюмы хлеб, картошку, крупу. Мама всегда молилась и утром, и вечером, и ночью. Она вымолила нас у Господа. Мы все пережили эту ужасную войну. Много, очень много осталось в памяти горя. И я писала и писала стихи. Однажды всю деревню согнали на казнь комсомольцев-партизан. Их живыми закапывали в землю, а они пели. Это забыть невозможно, хоть мне и было всего 5 лет. Год и 10 месяцев мы были в оккупации. Помню бой за наше освобождение. И как мы сидели в подвале 3 суток. Наша семья, мама и 6 детей, была самая большая. Кончилась вода, дети плачут, а больше всех маленькие, наши. Помню бой за Дерюгина, наша. Жажда мучила взрослых детей. «Да уйми, наконец, своих, Даша!» — закричали вдруг маме моей. Наша Дина, 15-й годик, молча в руки ведерко взяла и пошла. На прогулочку вроде, по тропинке к колодцу пошла. 3 семьи, замерев, наблюдали, как, поставив ведро на плечо, тихо шла она, всюду стреляли. Было словно в печи горячо. Вихри боя ее не согнули, напилась с той воды детвора. Лишь промчалась свистящая пуля, душку начисто срезав с ведра. В конце лета, когда нас уже освободили, папа приезжал после первой контузии в отпуск. Он был уже христианином, и мы все были счастливы.
А осенью 1944 года, после второй контузии, он пришел домой насовсем. Хорошо помню общие молитвы, папины рассказы, как Господь хранил его в самые жуткие мгновения битв. Папа стал проповедником, пресвитером, регентом в местной церкви в Дерюгино. Мама пела в хоре, старшая сестра была в церковном совете казначеем. Мы все каждое воскресенье ходили в дом молитвы, нарядные и довольные. Я пела детские песенки, рассказывала стихотворения, папа писал. В 1947 году была засуха, урожаи сгорели. Я очень сильно болела. И врачи не знали, буду ли жить. Лекарств никаких не было, только молитвы родителей и церкви. Господь сохранил мне жизнь, но слух и зрение стали падать. Однако вот уже мне 77 лет, и я полуслепая, полуглухая, лежу на Божьих ладонях, и Он хранит меня. Помню свою первую молитву, на которую Господь тут же ответил. Я училась хорошо, а учебников не было, и я просила у Господа учебник, когда шла домой из школы. Мне было 10 лет. Прихожу, а Дина говорит, у нас для тебя радость. Я говорю, Господь мне дал учебник. Я была уверена, что это так. Дома очень удивились моим словам, потому что меня действительно ждал учебник. Я приняла ответ Господа как должное. Больше у меня потребности в острой молитве не было, и я не приближалась к Господу. В 14 лет уехала в Москву учиться в фармшколу. Старалась жить, как папа учил, честно, справедливо, дружелюбно, но без Господа. Была правдисткой, за всех обиженных заступалась. Посещала дом молитвы на Маловузовском в Москве, пока училась. Родители тоже уже жили в Москве. Папа со мной часто беседовал. «Дочка, ты правду в этом мире не найдешь, она только в Библии». И папа был прав. Я нашла правду только в Библии, но лишь в 60 лет. Очень любила петь, хотя после болезни 1947 года мотив уже не могла правильно воспроизвести. Моей самой лучшей подругой была тетрадь. Из-за плохого слуха и зрения у меня не было друзей. И я писала, писала, писала. Все болезни свои и детей я стойко переносила, никому не жалуясь. Господь хранил и оберегал меня по молитвам родителей. Это я сейчас хорошо понимаю. Всюду и во всем Господь был рядом. А я считала, что сама такая сильная. Когда трагически погиб муж, в 1970 году я осталась одна с тремя сыночками, 12, 10 и 5 лет. Вся моя боль переливалась в тетради, и это меня спасло от сумасшествия. Я очень любила мужа. Как я благодарна Господу за чудесный дар писать стихи, который Он подарил мне в то пасхальное утро, когда я родилась под звон колокола. Возвращаются люди в детство. Лучик памяти заострив, вороша давних лет наследства, проверяя себя, как жил. Только я не могу вернуться в свое детство, я в нем живу. Надо мной все снаряды рвутся, смрадный дым все плывет по рву. Все хожу по стерне колючей, это детство нелегкий путь. Меня детство терпению учит, слабых плеч не дает согнуть. Валентина Пермакова-Маматова, Казахстан.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.